0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 12, плюс 17 градусов. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Привет всем, дорогие друзья. Меня зовут Егор Крид, и вы слушаете радио Витебск.
1: Что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Всем привет! Это группа Добро. Мы слушаем радио Витебск.
1: А вы как? Судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

языка, грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпу.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка. Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Снова танцуем.

поездка. Чи стоит пожить чуть-чуть для себя? Эгоистка. Всегда себя

0: реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Gimme, gimme, gimme.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 23-28 градусов, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Медвиня.
1: Новини полночного региона на радио Витебску. Студии Наталья Байнарович, Илья Лопатинский. Витаем вас.
2: Дубровинщину наведала делегация керовников и супрацовников дипломатичных представництва у Беларуси. Яны побывали на мемориальном комплексе Рылинки. Сустракаючи гостей, старшиня райвыканкама Олег Макаревич отзначил, что белорусы, як никто інший,

0: всего человечества.
1: Бежанковицкий район у лику 8 районов Витебской области приступил до обмолоту озимого ячменю. По водной информации облсельхозхарчу по области убрано больше 260 гектаров ранней збожевой культуры. Намолочено 935 тонн збожа при урожайности 36 центнеров с гектара. До конца тыдня аграры плануют начать уборку озимого рапсу.
0: В открытом акционерном товаристве «Княж» прошли районные зажинки. На полях Шарковшинского района началась отказная пора. Уборка озимого ячменю. Не глядячи на то, что капрыз на дворе уносит свои коррективы, затримливаючи выход у поля, сельгазпредприемства региона начинают уборочную кампанию. Обрат зажинок, який дал старт уборочной, отбылся в открытом акционерном товаристве «Княж». На поле, каля вёски Промяны, вышла техника для уборки озимого ячменю.
1: Усяго у районе озимым ячменем занято 1185 гектара, з их 210 у открытом акционерном товаристве «Княж». Старшиня райвыконкама Сергей Кашмила, перший наместник старшини начальник управления по сельской господарстве и харчеванию райвыконкама Александр Ворона, наместник старшини Юрий Василевский приняли удел у зажинках. Керовник района пожидал мясовым аграриям поспеху у працы, означил, что «Княж» — это лепшее сельхозпредприемство района, тому и у дальнейшем оно повинно быть прикладом для инших. Упевнены, что сёлета отрымают неадренный урожай. Старшиня райвыконкама означил, что зажин спрыяют подняцю духу усіх удельников уборочного конвейера, настроивают на добрые справы. У гэтым абраде есть усё, и протяг старых традиций, звычаю и пераемность поколения, и повага до человека працы. 5 комбайнов выехали у поле и почали уборку озимого ячменю на площади 27 гектаров.
0: Настоятель прихода храма нараджения Пресвятой Богородицы агрогородка Лужки протоиерей Миколай Гуцко здійснив молебен и окропил святой водой удельников зажинок, а так само технику. Культработники подарили працовникам вёски добрый на настрой. Музыка и песни гучали над ячменным полем.
1: Плановая нарада у старшини Чашнинского райвыконкама почалася с приемного момента. Віншаванне з днем нараджения примал старшиня Новозаранского сельвыконкама Александр Перхурович. Керовник района Дмитрий Станкевич подякував Александру Марьяновичу за пленную працу, активную громадянскую позицию, пожадал добробыту и дальнейших поспехов.
0: Головной темой протягивая заставаться доброупорядкование, покос придорожных полос и наведение парадку на земле. Немало претензий до деятельности жилево-коммунальных господарок, дорожных служб. Активизоваться варта гарсельвыконкамам, установам и организациям. Старшиню райвыконкама поставлена задача на протягу 2 тыдняў навести парадок на объектах и прилеглых территориях. Керовникам дорожных организаций доручено в ближайший час отпрацовать усе замацаванные за ими территории. У тым лику обочины, зоны отводу, припынки, отхоны, многие из них заросли травой.
1: Не обошли и проблемное пытание по боротьбе с борщевником Сосновского. Начальник Чашнинской районной инспекции природных ресурсов и оховы новокольного осяродия Юрий Черновусов отзначил, что праца проведена великая. На жаль, у некоторых местах он начал отрастать, а значит, потребится повторная опрацовка. Были позначены напрямки работы, которые потребуют больше активного удела у громадян и организаций. Керовникам и старшиням сельвыконкамов дадены доручения по этому пытанию.
0: Сонщине супрацовники милиции проверяют ход уборочной кампании. Подчас рейдовых мероприемств под особливой увагой захованность товарно-материальных каштунностей, выполнение працовной дисциплины, несение службы вартовой оховы. Участковые инспекторы милиции контролируют выполнение правил техничной умацованности предприемства и складов, как выключить махчимости без перешкодного проникнения на их территорию.
1: Уборочная кампания только починается, и теперь подчас рейдовых мероприемств грубых порушений не выявлено. Наша головная задача не зловить с доказами злочинства и покарать, а предухилить и не допустить порушения, отзначил начальник отдела ДАИ Рационского РАУС Сергей Колпаков.
2: Раніцы Прыдзвіня.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Ілья Лапацінскі, Наталія Бойнаровіч.
0: У Докшыцкім аддзяленні дэпартамента аховы падведзены вынікі работы за першае паўгоддзе 2026 года. Удзельнікамі пасяджэння сталі намеснік начальніка аддзела міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы абласнога ўправлення дэпартамента аховы падпалкоўнік міліцыі Яўген Сянько і начальнік РАУС падпалкоўнік міліцыі Вадзім Гарбузаў.
1: За досягнення высоких выников у службе, узорное выполнение службовых обовязков, грамоты областного управления департамента аховы узнагороджены милиционер-кинолог Сергей Ботвинков. Подяками отзначены милиционер-кинолог группы затримания узвода милиции Микита Рыбчак, аховник вартовой аховы отделения Юрий Жилинский, инженер группы сродков и системы аховы Виктория Литошка и дежурный пульт управления группы сродков и системы аховы Валентина Войтяхович.
2: Адукація.
0: На Сенішчині повним ходом іде ремонтна кампанія. Установи адукації рихтуються до 1 вересня. У кожний свій фронт робіт, починаючи від косметичного ремонту кабінету і закінчуючи установкою огороджу. Нове обличчя тримали спортивні зали

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Реализация задач, которые поставлены президентами двух стран, новые точки роста Минска и Ташкента. В Совете Республики обсудили детали узбекско-белорусского межпарламентского форума, в рамках которого пройдет и женский бизнес-форум. Событие состоится в конце сентября. Площадка для укрепления сотрудничества станет город Хива. Пройдут тематические секции в центре внимания промкооперации, импортозамещения, особое внимание здравоохранению и фармацевтике, образованию и науке, а также туризму. Свой потенциал на выставке представят десятки компаний.
1: В мире.
2: ВСУ 15 июля утром ударили дроном по служебному автомобилю Запорожской АЭС. В результате погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель. Об этом сообщает Белт со ссылкой на ТАСС. Глава Росатома Алексей Лихачев назвал произошедшее целенаправленным террористическим актом, отметив, что он стал возможным в результате поощрения киевского режима со стороны западных государств. Он также уточнил, что дрон ВСУ ударил по служебному автомобилю Запорожской АЭС на границе промышленной площадки станции. Мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию, говорится в заявлении главы Росатома. С октября авиакомпания «Белавия» начнет осуществлять регулярные перелеты на Пхукет, сообщили в пресс-службе компании. Остров возвращается в нашу маршрутную сеть. Первые рейсы Минск-Пхукет запланированы 21 и 23 октября. Пхукет-Минск с 30 октября, рассказали в пресс-службе. С 29 октября авиакомпания запускает два рейса в неделю по маршруту Минск-Пхукет-Минск. Полеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям в направлении Пхукета, обратно по пятницам и понедельникам. Расписание можно найти на официальном сайте авиакомпании. Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 1731 рубль. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом». Партнер – компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсюды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Ну что, доброе утро всем, а я ясных дней, вот так вот можно выразиться.
1: Соспалился.
0: Да, бывали, и смотрели, подпевали, танцевали. Ну что, а почему, собственно говоря, и нет.
1: Ну слушай, посмотреть однозначно было на что.
0: Конечно было, естественно, поэтому, друзья, всем тем, кто тоже бывал там, передаем привет всем тем, кто не бывал, смотрите по нашим социальным сетям, ловите видеообзоры, да, что там было, как там было, как все это проходило.
1: Потому что, да, ребят, действительно, оно того стоило. Но это что касается вчерашнего концерта, а что касается сегодняшнего концерта, об этом мы будем напоминать еще не один раз, потому что, друзья, с самого утра, вот прям с 7 часов, будем вам напоминать о том, что всех приглашаем на наш день рождения. Уже сегодня в 8 вечера мы вас ждем на площади Пушкина. А не знаю даже, что вам пообещать, потому что, мне кажется, 100 раз мы говорили одно и то же, и тем не менее. Крутые артисты, классная атмосфера, много интерактива, подарки, танцы, песни. Ну, а пока дальше рассказывать не буду.
0: Я бы выразился так. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
1: Но 100 раз, услышать все равно придется.
0: Тоже придется. Мы вам будем об этом напоминать обязательно. Конечно, друзья, у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это «Разбудит шоу». Поехали!
2: На радио «Витебск» «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебс».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Рекорд.
1: Ох, не знаю, у кого там какая вода куда течет, а у нас с вами, друзья, жизнь проходит, понимаете? Вот
2: и
1: так вот.
2: Жизнь течет, и вода.
1: Жизнь течет, вода течет, а мы ничего не знаем, что нас ждет. Поэтому давайте будем узнавать. Ну, по крайней мере, что нам звезды обещают.
2: Да, а вот звезды, знаешь, сегодня благоволят. Вот такой
1: сегодня
2: прекрасный...
1: Я надеюсь, ты почитал каждый гороскоп перед тем, как так говорить.
2: Не, на самом деле, немножко затронул общего и вычленил оттуда главную мысль. Короче, благоволят, а вот что написано по каждому из знаков зодиака, давайте вместе разбираться. Сегодня овнам стоит держаться подальше от авантюр и людей, которые так и норовят в них толкнуть. Может она потерять время, силы, деньги или сразу все. Будьте осторожнее.
1: А вот тельцы должны брать инициативу в свои руки, иначе не миновать конфликтов и эмоциональных пожаров. Так что, если чувствуете опасность в разговоре, шутите, переводите темы, делайте все, чтобы сохранить отношения.
2: Сегодня близнецам стоит активничать побольше. Именно от их расторопности будут зависеть победы этого дня. А еще полезно притягивать к себе умных людей. Их советы обязательно помогут.
1: Раки, вам не всегда и не во всем будет легко и просто. За что-то придется бороться, но оно того точно будет стоить. Мозг сейчас будет работать на все 100%. Используйте его по полной.
2: Сегодня львов не отпустит их задачи. Придется работать над ними с утра и до самой ночи. Но оно того точно стоит. Вы сможете дотянуться до одной цели или даже маленькой мечты.
1: Девы, а вот вам посоветую на вечер. Вечер вам нужно провести за четырьмя стенами. Лучше не выглядывать на улицу, ведь там вы найдете слишком много проблем. Ну, или же работы. Поэтому проведите вечер с самыми близкими, расслабьтесь, посмотрите фильм или просто поваляйтесь.
2: Сегодня весам будет непросто. Удача от них ускользнет еще утром и будет держаться особняком. Придется рассчитывать только на свои силы. Вообще, весам советуем не поддаваться своим эксцентричным идеям. Они могут добавить в жизнь проблемы.
1: А скорпионов сегодня будут раздражать окружающие. Придется собрать волю в кулак и терпеть людей. Благо, вечером вы сможете остаться один на один с собой и расслабиться.
2: Так, стрельцы. Сегодня стрельцам не стоит активничать на работе, завалят задачами. Лучше спокойно заниматься делами и отвлекаться на разговоры с коллегами. Узнайте что-то интересное и пикантное. Вообще, стрельцам советуем меньше говорить на опасные темы.
1: Козерогам, кстати, тоже лишний раз рисковать сегодня не стоит. Эксперименты точно до добра не доведут. Идите протоптанными дорожками, выбирайте рабочие варианты и будете добиваться своего.
2: Сегодня водолеям будет непросто работать, все будет валиться из рук. Благо, на помощь могут прийти и близкие, и любимые. Не отказывайтесь, вы не обязаны справляться совсем в одиночку. А вообще, водолеям говорим, что не стоит выворачивать свою душу наружу.
1: А вот чего не стоит делать рыбам, так это слушать чужое мнение. Критика вряд ли будет конструктивной. Лучше опирайтесь на свой внутренний голос, потому что именно он будет вести вас по правильному пути. Что касается ваших планов, то, пожалуйста, близких и любимых держите сегодня поближе.
2: Ой, что касается гороскопа, настолько сегодня, видимо, правдивый, что сейчас чихну.
0: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, смотрите внимательно. А почему говорю так? Потому что все мы знаем, что идет у нас славянский базар, а это значит, что движение периодами затруднено. Много гостей едут к нам в город. И вот что касается как раз-таки дороги, здесь тоже нужно быть внимательным и осторожным. 21 июля в период времени с 11 утра до 6 часов вечера движение автотранспорта через переезд Лёзненского района вблизи деревни Зубки будет закрыто в связи с ремонтом железнодорожного пути.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Руководство области направило приветствие гостям и участникам Славянского базара в Витебске. Главную фестивальную сцену открыла накануне хореографическую овертюру «Танцуй, славянская душа». С 16 по 19 июля в рамках Славянского базара пройдет акция МВД «За безопасность вместе». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: как раз-таки, уверен, сейчас активизировались такие вот водители, которые услышали отбивку. Потому что, друзья, каждый день в этом часу мы с вами что делаем? Передаем автоприветы. А это значит, если вы находитесь на светофорах, в пробках, на местах остановки либо стоянки, и, поверьте, головой сейчас вправо-влево, так вперед зазернете или назад обернетесь, вы увидите там автомобили, стоящие рядом с вами. Вот как раз-таки этим абсолютно неизвестнейшим вам номерам и можно передать привет. Авторбалка.
1: Да, да, да. Передаем привет и поднимаем настроение, добавляем какие-то добрые слова, потому что определенно это утро не может оставаться незамеченным. Номер Вайбера 7071071 для Телеграма такой же. Поэтому, если вам удобно, фотографируйте. Можете не печатать, если лень, тоже подходит. Что касается номеров, абсолютно любые авто. Ваши тоже не забывайте написать номера. Ну и все, наверное.
0: Ну смотри, но мы же с тобой теперь цифры выбираем.
1: Я,
0: а знаешь, какую циферку хочется лицезреть сегодня?
1: 6.
0: А, нет?
1: Нет,
0: не 6. 6 было, а вот...
1: Один не было, по-моему.
0: Так, подожди.
1: 5
0: четверочки.
1: Было. Четверочка тоже была.
0: Троечки.
1: Троечку не помню, троечки, может,
0: все,
1: и не
0: ладно,
1: было.
0: Значит, 3 у нас сегодня, друзья. 3 это на счастье. Значит, присылайте автомобильные номера, где есть циферка 3. На них особое внимание сконцентрируем с вами. В общем-то, погнали, полетели. Несколько музыкальных минут у вас имеется.
2: Проспал? Разбудит шоу. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Ну а мы помним, какую циферку нам сегодня нужно присылать обязательно, если увидим. Это цифра 3 в автомобильных номерах. Ну и, конечно же, всем остальным, если видите рядом с собой автомобили, передавайте незнакомым людям приветы, пишите их номера. А если никого нет, пишите свой номер автомобиля и передавайте привет всем.
1: Это слушает весь

0: Реклама на радио Витебск.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
1: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8-18-236-0609.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
4: Ну, естественно, куда ж без этого, друзья, без наших автоприветов. Вот давайте зачитывать, что нам здесь прилетело. Напоминаю, цифра 3 у нас была сегодня в приоритете. Да и вообще, любые ваши приветы с автономерами мы, конечно же, передаем. Вот,
5: давай
4: Сергей
5: будем говорит. Начинать с Ульяны, потому что
4: давай.
5: Она первая отписалась еще давно-давно, 25
4: конечно
5: минут назад.
4: Же,
5: если быть точнее. Желаю всем, Ульяна, доброе утро. Говорит, спасибо за гороскоп, между прочим. Будьте здоровы.
4: Понравился,
5: видимо, угодили. Да. Вот, а еще Ульяна хочет передать привет всем, но особенно Ладе Приора 55-27.
4: Отлично. Сергей присоединяется, говорит, доброе утро, привет от белого МАЗа 50-75. Руслан на синем МАЗе. Нам с тобой и легких дорог всем абсолютно, кто находится в движении.
5: Очень актуально во время славянского базара,
4: факт,
5: друзья. Желайте
4: абсолютно
5: всем легких, хороших дорог. Настя говорит, доброе утро абсолютно всем и хорошего настроения от Лада Приора 55-27. Встретила вот какие номера Фиат 87-22, Opel 04-24, Volkswagen 40-35, Toyota 48-12 и Geely 45-33. Вам, ребята, отдельный привет. Вот, собственно, Настя и Ульяна. Вот так вот, видишь?
4: Да.
5: Да.
4: Саня присоединяется на волну номер один в регионе и говорит следующее. Лесовозу в Сено привет от Mitsubishi 86-14. А что касаемо номерного знака лесовоза, 50-73.
5: Саша передает свой привет Артему Семенову, Вадиму Анатольевичу, Елене, Андрею, Саве. Нам с тобой тоже улетает. Есть тут и автомобили пойманные. Так, Geely 5503, вам привет улетает. А еще вот, даже не буду пытаться угадать марку, потому что это, знаете, такая машинка с прицепом с каким-то, ну что-то такого рода.
4: Ну,
5: в общем, номера автомобиля 7343, вам тоже привет.
4: Так, Денис говорит, привет радио Витебске всем водителям, которые стоят на ЖД-переезде возле магазина. Ома от Хова 66 58. Привет, направляется всем стоящим там. А

0: 50. Встретились вчера на Людниково. Отличного вам настроения и легкой смены. От Рено 0923. Артур, вам тоже от нас огромнейший привет.
1: Так, Владислав нам пишет. Просто хорошего дня. Доброе утро и хорошего дня. Почему бы и нет?
0: Тоже мило,
1: а
0: почему
1: вот да? Вова говорит. Познань, Скания 366. Всем доброе утро и хорошего дня. Вам тоже.
0: Так, есть у нас еще на связи Максим. Буду увеличивать все автомобили, которые он здесь прислал. Не знаю модель и тем... А, Донфэнк, вот. А, электричечка с номерами 033. Ну, как будто бы на счастье. А есть тут еще... Ой, не вижу. Наверное, это, возможно, должно было быть Рено. А может и не Рено.
1: Ну и ладно,
0: ну, номер
1: давай,
0: я тоже...
1: Разбираться
0: ладно, буду,
1: не будем.
0: Нет, ладно, давай, подожди. Не так.
1: Вот вот.
0: Тут суть в чем. Номера не вижу, но буду угадывать. 0439.
1: Отлично. Артур говорит, спасибо ему. Наталья говорит, доброе утро, 0101. Пыжик, хорошей плодотворной смены. А Светлана говорит, мне от себя и вам из Орши привет. Мерседес 6113. Всем еще раз большие приветы.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях фестивального Витебска. Сегодня в Летнем амфитеатре состоится торжественная церемония открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Руководство Витебской области направило приветствие гостям и участникам форума. Афиша юбилейного «Славянского базара» включает множество мероприятий. Председатель облсполкома Александр Рагужник и глава депутатского корпуса Витебщины Дмитрий Демидов выразили уверенность, что они вызовут интерес, оставят лучшие воспоминания у гостей и жителей фестивальной столицы. Славянский базар в Витебске – культурное событие, которое стало визитной карточкой нашего региона и всей Беларуси. Его вдохновляющий девиз «Через искусство к миру и взаимопониманию» сегодня звучит с особой силой и актуальностью, напоминая о вечных ценностях, объединяющих народы и страны. Пусть на всех фестивальных мероприятиях торжествует атмосфера мира, дружелюбия и творчества, пожелало руководство области. В рамках юбилейного форума искусств 13 руководителей делегаций из зарубежных стран приняли участие в международной конференции, посвященной развитию фестивального движения. По словам директора Славянского базара в Витебске Глеба Лапицкого, в этом году на фестиваль приехало рекордное количество стран-участниц. 52 страны-участницы, более 20 делегаций из зарубежных стран, более 7 тысяч человек будут аккредитованы на Славянский базар. Такие цифры подтверждают его высокий уровень. На конференции мы обсудили вопросы, связанные с развитием фестивального движения. На сегодняшний день можно с гордостью говорить, что Славянский базар является примером для многих фестивалей, отметил Глеб Лапицкий. Накануне торжественного открытия форума ведущие творческие коллективы из Беларуси и России представили на сцене Летнего амфитеатра увертюру «Танцуй, славянская душа». Главным украшением вечера стало выступление Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Моисеевцы, чье мастерство признано эталоном народной хореографии во всем мире, представили витебской публике лучшие номера из своего репертуара. Вместе с прославленными артистами на сцену вышли ведущие творческие коллективы Беларуси «Хорошки», «Белые росы», «Талака», студенты кафедры хореографии БГУКИ. Новый формат открытия фестиваля по задумке организаторов призван показать единство и богатство культуры славянских народов через танец. И, судя по реакции зала, этот эксперимент удался. С 16 по 19 июля в рамках Славянского базара пройдет акция МВД «За безопасность вместе». Церемония открытия состоится сегодня в 15 часов на площади Тысячелетия. Специальный гость мероприятия – народный артист Российской Федерации Денис Майданов. В программе показательное выступление спецподразделений МВД, плацконцерт военнослужащих роты почетного караула, кинологов со служебными собаками. Гостей также ждут скалодром, интерактивный тир, лазертаг, выставка ретро и современной техники, вооружение, ростовые куклы и фотозоны, а также невероятное эмоциональное соревнование для самых маленьких участников – забег в ползунках. Все посетители площадок получат возможность выиграть суперприз – велосипед. Розыгрыш состоится в финале акции 19 июля на площади Победы. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе. В авто, бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбуди.

0: шоу на Радио Витебск.
1: Вот и хотелось бы рассказать вам что-то дельное, поэтому возьму и расскажу, друзья. Потому что сегодня же день у нас необычный. Но мало того, что у нас день рождения, и, конечно, очередной раз мы всех приглашаем на него. 20.00, да. Площадь Пушкина, мы вас ждем. Собственно, а что касается времени пораньше, там тоже много всего интересного нам предстоит. Потому что сегодня в студии будет, ну, буквально россыпь звездных гостей. И начнем мы, кстати, между прочим, уже в музыкальном бранче. Поэтому в районе 11.35, ну, это если так, немножечко вас ориентировать, уже появится у нас одна такая, знаете, невероятная белорусская талантливая звездочка, представительница международного конкурса исполнительной эстрадной песни Елена Кузнецова. Поэтому можете посмотреть, подумать, возможно, накидать себе вопросик, потому что спросить однозначно будет о чем. Ну и, собственно, Наташа Баталка будет расспрашивать.
2: Да, ну а мы же проводим свой эфир здесь вместе с вами. У нас с вами еще 3 часа, поэтому у нас здесь каждый друг другу как гость.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гази, проспали!
1: Итак, друзья, ну вот как раз-таки теперь можно жить спокойно. Вот помните всех этих людей, которые говорили, что «Ой, конец света скоро, там что-то на нас летит, что-то там во Вселенной взорвется и нас сотрет».
2: Ну, в 12-м точно, помню, было.
1: Ну, 12-й, потом объявляли 22-й, потом вроде как перенесли на 35-й. Потом отменили еще до 60-го. Все, а теперь можно спать спокойно примерно следующие 1 миллиард 800 миллионов лет. Вот, представляешь, да?
2: Я пытаюсь посчитать, не могу представить, я пытаюсь посчитать, какой же это год все-таки будет, но ладно,
1: не
2: нет.
1: Не надо высчитывать, просто 2026 туда дополни. Получается 1 миллиард 800 миллионов 2026.
2: А, ну да, давай сделаем проще, математики из нас, конечно, так себе,
1: там,
2: но
1: короче,
2: рада определенно.
1: Вот, там говорят, все, количество солнца станет минимальным, значит, кислорода тоже, ну и все, в принципе, на этом закончится существование. Знаешь же, я даже рад как-то.
2: Как-то рад, подумаешь, 1 миллиард, что там, да, чего-то там лет. Нет, на самом деле, слушай, все равно не дожили бы.
1: Ну, там найдутся и те, которые скажут, ой, а вы же знаете, что это все вилами по воде писано. Ну, конечно, друзья. Мы что-то с вами находимся здесь, то вон там какие-то ковиды, то еще чего. В общем-то...
2: Если столько протянем, уже победа.
1: Да, как-то ледники титают постоянно. Вот
2: давай чем-нибудь хорошим. А у нас день рождения сегодня вечером. 20:00, площадь Пушкина.
1: Ну, вот это было неожиданно.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0 плюс.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: друзья, приглашаем сегодня всех и каждого в нашу галерею персональную.
1: Экспонатов звездных, между прочим. Mm-hmm. Это, если вам так угодно, таять будем все вместе, потому что я надеюсь, что погода будет нам благоволить, друзья, во-первых. Ну, а во-вторых, жару мы точно гарантируем.
0: Да, это 100%. На сцене 20.00 сегодня Пушкинская площадь, будет очень жарко. Но при всем при этом температуру вроде как обещают комфортик. Я вот так выражусь.
1: Комфортик, какие слова пошли в ход?
0: Молодежные, новые.
1: А, молодежь зазываешь, поняла. Друзья, ну тогда пока Владислав хохочет, мы с вами поговорим по-нашенскому. Поэтому приглашаем всех к нам на день рождения. Для любых возрастов абсолютно все будет весело. Ну а для самых стойких, конечно, будет невероятнейшее ночное продолжение в рамках Автопати радиошоу.
0: Ну, в общем-то, ждем всех и каждого. Пушкинская площадь, 20.00. Сегодня день рождения радио Витебск.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Минске прошла первая встреча Белорусско-Саудовского делового совета. США нанесли новую волну ударов по военной энергетической инфраструктуре Ирана. В Вильнюсе без света остались более 10 тысяч квартир. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах.

0: которая слушает. Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: список претендентов.
1: Все верно, друзья. Предельно простой вопрос, предельно простой ответ должен поступить. Звучит он следующим образом. Итак, я надеюсь, вы наготове. Вы уже все подготовились. Расскажите, пожалуйста, кого вчера подписал футбольный клуб МЛ Витебск?

0: нам подарки возвращать не нужно, друзья. Мы отдаем с концами, но не сегодня, а завтра уже. Поэтому прямо сейчас готовы мы уже назвать имя человека, который первым верно указал нам нужный вариант ответа.
1: Сегодня таким человеком становится Наталья. Цифры ее номера 700. Финальные. Ставлю лайк на ваше смс. Все верно. Абсолютно первый. Умничка прислала ответ. Никита Наумов переходит из стана футбольного клуба «Витебск» в футбольный клуб «МЛ Витебск». Вот, пожалуйста, такой переход в рамках города состоялся.
0: Вот я хотел сказать, недалеко ушел, получается, по крайней мере, что касается километража.
1: Это факт. Вот с чем и поздравляем, собственно говоря, и клуб, и самого Никиту. Теперь он защищает цвета футбольного клуба «МЛ Витебск». Ну, друзья, ну а мы уже с вами завтра будем разыгрывать вот этот вот самый бокс, поэтому но, как всегда, еще одно место будет свободно.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до -50%. Гамаки -50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Пора в ОМА. Бассейны до -35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ой, друзья, да, Славянский базар Витебске это просто что-то. Тем более 35-й. В общем-то, естественно, и гостей у нас будет достаточно. Вот сегодня прямо и начнем. Уже в 11:30 Наташа Баталка придет первая звездная гостья, а потом целая рассыпь.
1: Рассыпь будет продолжаться, друзья, до 8 вечера и все на любимой волне. Ну а продолжится та самая рассыпь в 20:00 на площади Пушкина.
0: Приходите, ждем всех и каждого.
2: Радио Витебск 91.2.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Курс на сближение со странами дальней дуги. Беларусь и Саудовская Аравия создали совместный деловой совет. 15 июля в Минске состоялась первая встреча. Одновременно структура начала работу в Риаде, передает ОНТ-БАЙ. Платформа открывает новые двери в развитии торгово-экономических отношений. Саудовский рынок представляет колоссальный интерес для наших производителей. Совет поможет экспортерам получить сертификат халяль, попасть в реестр агентства по продовольствию и медикаментам и занять место на полках торговых сетей, привлечь инвестиции, в том числе в белорусское производство продуктов питания и туризм.
1: В мире.
2: Американские военные завершили очередную серию ночных ударов по Ирану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центральное командование вооруженных сил США. Сентком завершила вечернюю волну ударов по Ирану. Вооруженные силы США поразили иранские командные центры, места размещения ПВО, ракеты, дронов, а также береговые наблюдательные пункты, говорит в сообщении командования в соцсетях. Американские военные применяли высокоточные боеприпасы. Удары наносились в том числе по городу Бендер-Аббас. Силы корпуса стражи исламского революции нанесли ответные удары по американским авиабазам в Иордании и Кувейте. Масштабные отключения электричества произошли в литовской столице. Накануне здесь без света остались более 10 тысяч квартир. Отключения, впрочем, затронули не только Вильнюс. Перебои с энергопоставкой наблюдались по всей стране. Причиной стала неисправность оборудования. Подобные происшествия участились в странах Прибалтики, в первую очередь в связи с отсутствием резервных мощностей и подменных ресурсов. Ярким примером сознательной реализации такой стратегии стал выход из трех балтийских республик из системы БРЭЛ, в рамках которой была возможность аварийных перетоков энергии из Беларуси и России.
1: Без политики.
2: Сегодня в летнем амфитеатре состоится торжественная церемония открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Концерт завершится ярким фейерверком. В 10 утра откроется международный пресс-центр. На площади Победы с 12 до 17 часов пройдет 7-й фестиваль-конкурс «Барабанщицы и мажореток». Интригой дня станет открытие звезды обладателя специальной награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию. Торжественное мероприятие пройдет в 15 часов возле летнего амфитеатра. В художественном музее Витебска в 16.00 откроется выставка «Марк Шагал над городом». Главным в экспозиции станет оригинальное полотно «Над городом» из собрания Государственной Третьяковской галереи. С 16 по 19 июля в рамках Славянского базара пройдет 12-й фест уличного искусства «На семи ветрах». На открытых городских площадках выступят музыкальные, театральные и хореографические коллективы, пройдут перформансы и фаер-шоу. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: друзья. Мало того, что сегодня вот все-таки стартует официальное открытие фестиваля «Славянский базар» в Витебске, так сегодня еще под это все и можно подбросить вот такой вот праздник. День вкусной еды. А мы же знаем, что на фестивале это просто, ну, невероятное творится гастрономическое событие. Вот, я бы так сказал. Просто идешь по любой из улиц, и откуда-то всегда веет вот вкуснятиной.
1: Ну, хочешь завтракать, да?
0: Я не знаю, просто тут уже не только завтракать, тут, знаешь, тут не кушать, тут объесться можно.
1: Ладно, хорошо, ну тогда день рисования на асфальте как праздник я вам предлагать не буду, потому что рисования у нас в городе действительно сейчас предостаточно.
0: После вкусной еды наклоняться рисовать не очень, председатель.
1: Думаешь, опасненько, да? Тяжеловатенько, можно и так выразиться. Друзья, и тем не менее, погулять по городу однозначно стоит, потому что посмотреть точно есть на что.
2: Разбудит шоу на радио Витебск.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.

0: это часто бывает. Знакомится девушка с парнем и, ну вот, например, первое свидание там пообщались, второе там уже кофе попили, да, третье там, возможно, кому-то стало неинтересно им друг с другом.
1: Ломаем стереотипы, не тот план.
0: Не-не-не, я к чему? То, что могут, ну, не сойтись же пары, да? А вот бывают те, которые придумывают первые свидания, ну, какие-то невероятные поступки, и вот сразу можно сказать, вот эта пара будет существовать.
1: А бывают те, которые один придумал, другой не в курсе, а потом проблемы. Вот, собственно, об этом и пойдет, друзья, у нас речь, потому что есть одна пара, естественно, она где-то в районе США обитала, и, собственно, они познакомились в приложении для знакомств, ну, и просто на первом свидании ограбили банк. И, тем не менее, нет, не совсем так все было, как ты успел подумать. Парень, он заведомо знал, что делает, а девушка вот так вот попалась на крючок, можно сказать.
0: Не знала.
1: Они встретились, да, поехали отдыхать по дороге куда-то. Девушка была за рулем. Слушай, она приехала на своем автомобиле. Нет. А парень такой по дороге в кафешку там или куда они ехали, говорит, останови-ка ты, дорогая, возле банка, мне нужно зайти. В общем, он выходит из машины, забегает туда, достает оружие, пугает всех людей, грабит банк и убегает обратно в машину. Девушка вообще не поняла, что произошло. Поехала она дальше, естественно, ее остановила там полиция. Все. Она сотрудничала со следствием. Ей ничего не предъявили, потому что она вообще не поняла, что произошло. У нее просто был ступор.
0: Какое интересное.
1: Ну, а вот парню не повезло больше.
0: Какое интересное первое свидание. Сколько эмоций, сколько впечатлений у девушки.
1: Первое и последнее, попрошу заметить.
0: А кто знает, может, она теперь, это, знаешь, типа так, хочу риска теперь, вот, знаешь, вот этот, это мой минимум, вот, теперь только выше у меня должны
1: заводит,
0: были
1: да?
0: впечатления, да, ну, тем не менее, да, прикольно, чего уж, естественно, не сама ситуация, да, а вот то, что она в такую угодила, естественно, круто, что ей ничего за это не было, но эмоций хватануло, поэтому, видите, как-то эмоции превалируют должны.
2: Всем салют, это Филатов и Керес. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио «Витебск». Включай музыку и слушай Филатов и Керес.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Пушкинская площадь. Сегодня в 22.00. Будем говорить привет и всем, и каждому, кто соберется.
1: Не знаю, почему ты собрался здороваться именно в 22.00. Я буду здороваться уже в 20.
0: Ой.
1: Поэтому, друзья, в 8 вечера ждем вас. Действительно, на наш день рождения будут активности, будут розыгрыши, будут звезды, между прочим. Ну и, конечно, не оставим вас без хорошего настроения.
0: Вот свободный, а затем продолжим это дело. Автопати радиошоу. Поднимем на уши весь Витебск.
2: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Сельхозпроизводство в Беларуси выросло почти на 5%. Министр обороны Украины Федоров подтвердил свой уход в отставку. Побывавший на Луне флаг СССР ушел с молотка за 80 тысяч долларов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: 15 до 20. Для вас сегодня и завтра имеются, ну, очень большие, я бы даже сказал, жирнючие такие плотнючие призы. В общем, там поучаствовать однозначно стоит.
1: Но для этого придется и потрудиться, знаете, так знатненько, потому что ребята будут вам давать загадку, которая откроет какое-то место в городе. Вот в это место и надо будет домчаться, друзья. Вот такой вот спойлер вам на вечер, поэтому готовьте автомобили, готовьте свои ноги, готовьте друзей. А мало ли что они придумают, а мало ли какая точка города будет, но побороться однозначно есть за что, и это я вам гарантирую.
0: Поэтому плотный, большущий приз вас ожидает и очень-очень приятный и нужный, я бы так сказал. Ну а все остальное и подробности узнаете непосредственно в хорошей компании.
1: Или же в наших социальных сетях. Смотрите и Инстаграм, и Контакт, и Телеграм. Информация везде доступна.
2: Наша музыка на радио видео.

0: Реклама. Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл. Всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Лови момент.
2: Да что нам рассказывать, вы и так все прекрасно знаете. Знаете номера наших мессенджеров Viber, Telegram 7071071. А дальше все, что остается, это здесь и сейчас. Сделать фото и прислать его нам. Любое.
3: Абсолютно любое, которое поднимает настроение вам и, возможно, поднимет.

0: Фотка будет опубликована в телеграм-канале «Радио Витебск».
1: Как говорится, больше не меньше, мы на это дело падки. И поэтому, чем больше ваших фоток, картинок, пикчей, тем лучше для нас. Друзья, поехали, погнали!
2: Твое утро разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
5: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио «Витебск».

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: продолжаем собирать ваши классные, прекрасные фото, друзья. Главное сделать их здесь и сейчас. Номер мессенджеров 707-1-071, Viber, Telegram, код 29. Просто фотографируйте все, что угодно здесь и сейчас и присылайте. Абсолютно неважно, что.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Почему ты такая счастливая?
3: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
2: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушает весь мир.

0: что, друзья, вот и подошел к завершению данный трек. А это значит, что мы вновь возвращаемся сюда. И давайте глянем, кто на что здесь был гораздо в плане своих фото, фотонавыков, можно и так выразиться. Вот, например, Дарья все, что смогла сделать, это найти своего пушистого друга, сидя на балконе, и сфотографировать. Ну, красота неимоверная рядом. Что еще здесь? Сейф, охранник получается.
1: А вот знаешь, у Оли вообще не охранник. По-моему, там кот живет свою лучшую жизнь. Лежит, понимаешь ли, отдыхает, загорает. Можно только так сказать.
0: Ну, так что мы хотели взять? Это же коты. Зато у Елены здесь какое-то путешествие куда-то на реку явно. И опять же присутствует пушистый друг, потому что на лодочке да куда-то он отправится вместе с семьей Елены.
1: Так, хорошо. А у меня есть две девчонки, вот София и Аня. И у той фотографии с ромашками. Девчонки, признавайтесь, вместе гуляете или нет?
0: Ой, ромашка, ромашка, цветок полевой. Погадать на ромашке — самое то занятие. Веришь вообще вот это вот? Любит, не любит, любит, не любит.
1: Ну, слушай,
0: любит,
1: ради прикола можно.
0: Ну, конечно, конечно. Я так как-то в детстве еще гадали по приколу, а вот потом что-то поменялось, наоборот, уже не
1: так,
0: по
1: ладно,
0: приколу.
1: Так, ладно, ты про детство, я тебе вот расскажу про детство цыплят, которые у Андрея. Она говорит, Андрей говорит, растут, говорит, цыплятки на даче в Старинках. Привет куму Руслану, нам с тобой солнечные смены. До встречи на праздновании дня рождения радио «Витебск» вечером.
0: О, отлично, друзья, присоединяйтесь к нам. Действительно, вот Александр, берите, кстати, вот это вот авто без водителя, которое на складе у вас в качестве грузчика. Вот эти вот китайские, которые сейчас ездят на автопилоте. Это вообще класс, с ними отдельные видео в интернете есть, да. Особенно, когда они по ямкам там едут, на китайском что-то там матерятся. Да. В общем-то, берите вот прям его и приезжайте на нем на площадь Пушкина, 20:00. Сегодня, друзья, все в сборе. Отмечаем день рождения волны номер один в регионе. Ну, а мы, знаете, мы тоже перенесемся, скорее всего, уже в следующий час. Поэтому полную подборку смотрите в телеграм-канале «Радио Витебск».
2: Лови момент!

Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу» Радио Витебск.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь наращивает производство сельхозпродукции. Итоги опубликовал Национальный статистический комитет. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост почти на 5%. В денежном выражении продукция выпущена на 13 миллиардов 300 миллионов рублей. Для анализа применялись сопоставимые цены, то есть при расчетах учитывалась инфляция, что позволяет показывать истинное положение дел. Есть рост в натуральном выражении. Так, более чем на 5% произведено скота и птицы, отмечен рост по количеству произведенных яиц. По данным Статкомитета, в сельхозорганизациях насчитывается почти 4 миллиона голов крупного рогатого скота и более 51 миллиона единиц птицы.
0: В мире.
1: Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что покидает свой пост, сообщают украинские СМИ. «Спасибо всем, я продолжу работать ради миссии, с которой пришел ранее в Министерство обороны», написал Федоров в своем телеграм-канале. По данным украинских СМИ, Федоров может занять пост главы Укроборонпрома. Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. Верховная Рада назначила Федорова министром обороны Украины 14 января 2026. Ранее он был первым вице-премьером, министром цифровой трансформации. США ведут пошлины в размере 25% на большую часть товаров, поставляемых в Соединенные Штаты из Бразилии. Об этом информирует агентство Bloomberg. Эти пошлины необходимы для устранения недобросовестной торговой практики, чтобы гарантировать, что американские рабочие и компании смогут конкурировать на равных условиях, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. Он отметил, что импорт кофе, говядины и некоторых продуктов этанола из Бразилии будет освобожден от новых пошлин. Тарифы начнут действовать с 22 июля. На аукционе Sotheby's был продан миниатюрный флаг СССР, который американский астронавт Басс Олдрин взял с собой на борт командного модуля «Колумбия» во время полета «Аполлона-11» к Луне в июле 1969 года, передает Мир-24. Размер флага около 10 на 15 сантиметров. Олдрин включил его в свой личный комплект как дипломатический жест и знак того, что высадка на Луну – достижение всего человечества. На флаге ручкой написано «Спущен на Луну на Аполлоне-11» и стоит подпись астронавта. К лоту прилагается письмо Олдрина. Изначально лот оценивался в 7-10 тысяч долларов, но итоговая цена значительно превысила оценки. Он был продан за 80 тысяч долларов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометам», партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе. В авто, бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Радио Витебск.
1: Ой, друзья, вот знаете, что хочется вам сказать? Только что ребята нам пели о том, что «думаю о вас» примерно так должно было переводиться. Mm-hmm. «А нас, о вас», ну вот и мы тоже думаем, потому что не можем мы оставить вас без внимания даже сегодня вечером. Вот работаем утром, работаем вечером, и все для вас с радостью, с душой. Поэтому всех очередной раз приглашаем на наш праздник 20.00, площадь Пушкина. Отмечаем вместе день рождения Радио Витебск.
2: Вот видите, мы думаем о вас, надеемся, что вы думаете о нас. Поэтому ждем всех и каждого абсолютно. Сначала мы начнем наш праздник с артистами, затем все это продолжится. Автопати, радиошоу и танцы будут до утра. И музыка польется.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: что ж, друзья, давайте будем начинать, а точнее продолжать, потому что именно это нам сейчас и нужно. Стартовую фразу Влад сейчас вам выдаст, ну а пока буду напоминать номер Вайбера 7071-071 и как это работает. Стартовая фраза звучит в эфире, вы переходите в Вайбер по названному номеру и вводите ее. Дальше телефон предлагает вам энное количество слов на выбор. Они могут быть абсолютно неподходящими к тому, что мы скажем, и тем не менее так веселее. Тыкаете, нажимаете, выбираете, составляете целое предложение, возможно, это будет пара добавленных слов, а возможно и 10. И все, присылайте к нам, мы зачитываем, всем весело.
1: Друзья, стартовая фраза уже готова, она вас ожидает. Сегодня она звучит так. Какой же день для... Вот, а дальше троеточие.
0: Дня рождения, радио Витебск, 20.00, площадь
1: Пушкина. Друзья, у нас есть продолжение, в общем, на эту тему, вы нас поняли. А вот какое продолжение у вас будет, это мы посмотрим. Какое бы оно ни было, будем ждать вас в 8 часов на площади Пушкина. Итак, повторяю стартовую фразу. Какой же день для? А дальше работает автозаполнение. Поехали.
2: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
3: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: что придумала ваше автозаполнение. Стартовая фраза была «Какой же день для?» А дальше вы уже добавляли сами, точнее, ваше автозаполнение. Итак, у Вер получилось «Какой же день для тебя?» Это было бы прекрасно, и я бы тоже скушала с вами на море. Ох, наверное,
1: согласна, все на море что-нибудь бы скушали.
0: Александр говорит, какой же день для вас? Время для встречи с праздником и ваших коллег.
1: Так, тоже прекрасно. Праздник у коллег есть, 20.00, площадь
0: подходит,
1: Пушкина,
0: да.
1: День рождения. Так, Иван нам пишет, какой же день для меня был такой интересный? Иван еще не один будет, есть и еще одно сообщение. Какой же день для того, чтобы мы смогли найти своих друзей? Вот единственное, имени не вижу отправителя.
0: Это нам отправила про дружбу Надежда.
1: Надежда.
0: Так, еще одна Надежда пишет следующее. Какой же день для начала работы выбрать вам и, главное, начать работать? Здесь тоже как бы понятно. Наталья говорит, какой же день для меня не получается в сутки? На этой странице являются в декрет на 5-й этаж. Прибежали прятаться.
1: Так, запуталась,
0: вот,
1: но ладно.
0: Вот здесь абсолютно все. Если расставлять запятые, в принципе, можно даже историю придумать.
1: Так, хорошо. У Ани есть вопрос. Какой же день для вас будет самый неожиданный?
0: Mm-hmm.
1: А Сергей говорит, какой же день для это было бы хорошо, если бы я попал на праздник?
0: Mm-hmm.
1: Попадайте.
0: Давай, ну ты у нас сегодня вот эта вот заводушка,
1: напоминушка. Площадь Пушкина, мы вас ждем на день рождения.
0: Татьяна говорит, какой же день для вас? Сегодня будет на улице тепло и жарко, и не будем спать. Да, для сна не время.
1: Автопати продлится
0: говорит,
1: до утра.
0: О, она сегодня не успокаивается. Светлана говорит, какой же день для тебя был важен в жизни? Ну, это уже по философии.
1: Сегодняшний, конечно, вечером день рождения Радио Витебск.
0: Все, вы
1: Оля
0: поняли.
1: Оля пишет, какой же день для вас время, когда вы сможете сделать скидку? Вход бесплатный, друзья. Дмитрий говорит, какой же день для меня будет самый лучший в этом году? Ну, конечно, сегодня, Дима. Опять буду говорить, день рождения.
0: Какой же день для всех сегодня будет праздник на улице, как будто зима пришла? Но нет, у нас будет горячо. А Марина говорит, какой же день для общения и не только. Вот тоже.
1: Опять буду продолжать. Все сегодня вечером узнаете. Приходите.
0: Yes.
1: Да, какой же
0: это
1: день.
0: Это ты отыгрываешься за билетик в кино, я знаю.
1: А, то есть вот настолько надоело. Хорошо, я буду продолжать. Я не остановлюсь сегодня. Марина говорит, какой же день для тебя? Это не просто так, и есть желание. Если есть, нужно приходить. А у Елены вопрос, какой же день для тебя самый лучший?
0: Ага, сегодняшний,
1: какой день для тебя самый лучший?
0: Наверное, сегодняшний в 20.00, да?
1: Конечно, а почему?
0: Анастасия говорит, потому что день рождения.
1: Молодец.
0: Только раз в году, к сожалению. Анастасия говорит, какой же день для вас и время надо будет сделать замеры? А Людмила говорит, какой же день для того, чтобы мы могли в этот день подарить мне то, что нужно?
1: Ну вот слушай, тут все логично. А вот у Ани есть вопрос и ответ все уже слышали много раз только что. Mm-hmm. Какой же день для нас самый лучший на этой неделе будет?
0: Все замечательно.
1: Четверг. Вот так лайфхаком отвечу. Четверг. А у Александра вариант звучит так. Какой же день для отдыха на работе и поспать?
0: Прекрасный день. А Вика говорит, какой же день для вас будет самым первым уроком после каникул? Это уже поинтереснее. А вот Екатерина говорит, какой же день для мытья в деревне в очереди? Ой, слушайте, ну если общественная баня одна на всю деревню, то тогда, наверное, тоже банный четверг.
1: Четверг, да?
0: Да, все верно.
1: Не, ну слушай, летом, может, еще и по субботам погода позволяет.
0: Летом и под дождем можно помыться. В общем-то, друзья, спасибо за ваше продолжение. Мы погнали дальше.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусские молодежные команды продолжают успешно выступать в Лиге нации ФИБА по баскетболу 3-3 в Малайзии. Для наших баскетболистов это первое соревнование после возвращения на международную арену, сообщает Белта. После трех игровых дней женская сборная страны уверенно лидирует, набрав 280 рейтинговых очков из 300 возможных. Мужская команда Беларуси заработала 240 баллов и делит первое и второе места с баскетболистами Филиппин. Турнир в малайзийском городе Петалинг-Джая возобновится завтра, финиширует 19 июля. По итогам каждого игрового дня команда получает рейтинговые очки. Победитель будет определен по сумме набранных очков за 6 соревновательных дней. Этот турнир является квалификационным этапом Кубку мира среди молодежных команд. Футболисты МЛ Витебск не сумели пробиться во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов и продолжат свой дебютный еврокубковый сезон в третьем по рангу турнире Лиги конференции, пишет Белта. В ответном поединке квалификации Лиги чемпионов с румынским клубом Университатия чемпионы Беларуси уступили в Крайове со счетом 0-1. Витебчане очень активно начали игру, создали несколько опасных моментов, но успеха не добились. Хозяева также могли отличиться, однако не сумели переиграть голкипера Павла Павлюченко. В самом конце второй половины встречи победный мяч забил Никушор Банку. Напомним, в первой игре наши земляки тоже проиграли. Соперником МЛ Витебск в Лиге конференции станет проигравший в паре Кайрат Казахстан Сутьеска Черногория. Сборная Аргентины второй раз подряд пробилась в финал футбольного чемпионата мира, сообщает Белта. В полуфинальном матче в Атланте действующие чемпионы мира одержали волевую викторию над Англией 2-1. В составе победителей забитыми голами отметились Энцо Фернандес, пробивший ворота соперника на 85-й минуте, и Лаутаро Мартинес, принесший победу команде на второй дополнительной минуте. В обоих случаях игрокам ассистировал Лионель Месси. У англичан мяч забил Энтони Гордон, открывший счет встречи на 55-й минуте. В финале аргентинцы сыграют с испанцами. Решающий поединок пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Сборная Франции и Англии в этот день встретится в Майами в матче за третье место. И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Теперь, друзья мои, нужно сосредоточиться.
1: Вот и мстить для чего. Не будешь.
0: Вот для чего нужна была эта маленькая пауза в конце предыдущего трека, чтобы вы поймали минутку успокоения, чтобы вы привели в порядок свой мозговой баланс и первым написали правильный ответ к нам в Viber по номеру 707-1071. Не буду петь, я не мстительный.
1: Буду знать. Спасибо тебе большое за это, друзья. Но действительно, номер Viber вы уже знаете, но не знаете вопрос. Сегодня буду рассказывать вам про мультик, который появляется в наших кинотеатрах. И, собственно, называется он «Колючая и ушастый». Вот такое вот забавное название. Там два ребенка, можно, наверное, так их назвать, Уолтер и Холли, устали от размеренной жизни, и они жаждут приключений. В общем, отправляются они в незабываемое путешествие, знакомятся со всеми подряд. Какие-то неожиданные опасности их там ждут. Все очень даже интересно. Но есть загвоздка. Вот эти вот Уолтер и Холли, они не люди, они животные. Собственно, вопрос. Какие они животные?
0: Вайбер 707-1071.
2: Радио Витебс.

0: Иногда, конечно, такие варианты ответа очень интересны. Но, тем не менее, нет, Руслан, не были они такими животными, которыми написали вы. Они были очень даже веселыми и дружными.
1: Да, и, собственно, что касается их происхождения, если так можно сказать, то Холли — это юная и любознательная ежиха, а Уолтер — глава семейства кроликов. Вот так вот, 50 маленьких детей у него, ты представляешь?
0: Но, собственно,
1: многодетный отец, все верно. Ну и вот, собственно, еж и кролик приносят победу Софии. Последние цифры номера 730, поэтому мы вас поздравляем, билет в кино определенно ваш.
0: Да, друзья, ну и что ж мы вам скажем? То, что завтра мы разыграем еще один билетик в кино. Кстати, София, выбирайте себе приятную компанию, потому что вы отправляетесь на киносеанс не одна, а вдвоем, потому что билет то на два человека. Более того, еще и фильм вы сами выбираете.
2: Стоп-кадр. Радио Витебск. 91,2.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.
4: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на радио «Витебск».
3: Ой, друзья, сегодня достаточно насыщенный день у нас на волне и не только. Ну, во-первых, уже в 11 часов, вот как начнется музыкальный бранч с 11 до 12, ожидайте у нас в гостях. В гостях у Наташи Баталко на музыкальном бранче звездную звездочку нашу. Девушку, которая представляет
4: Беларусь на международном конкурсе исполнительной эстрадной песни. Елена Кузнецова будет у нас на волне и, наверное, что-то интересненькое нам определенно расскажет. Поэтому, друзья, такое событие пропустить нельзя. Наташа Баталко расскажет вам об этом подробнее, ну а мы пока немножечко перескочим на вечер, потому что там вас ожидает тоже, между прочим, много интересного. Ну и как минимум огромные призы. Сегодня и завтра хорошая компания будет разыгрывать, поэтому готовьте автомобили, готовьте ноги, готовьте друзей, телефоны и все, что может пригодиться, потому что нужно будет побегать по городу.
3: Ну и готовьте динамики, потому что звездные интервью тоже нужно будет слушать, а сегодня их будет хватать, уж поверьте. Следите за нашими социальными сетями, обязательно подписывайтесь на период Славянского базара, да и в принципе всегда мы в них активны, поэтому первыми узнавайте все актуальные новости. У микрофона для вас были Влад Кузьмин и Настя Гордеева, это было «Разбудит шоу». Всем отличнейшего дня, всем
4: пока-пока, всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Горячий хит на радио «Витебск».

Витебске 11 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Bell. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Международный пресс-центр открыли на Славянском базаре в Витебске. Он расположился в концертном зале «Витебск». Как отметил министр информации Дмитрий Жук, в этом году события Славянского базара уже по сложившейся традиции будут освещать не только корреспонденты ведущих республиканских, иностранных и региональных СМИ, но и представители блогосферы. Растет когорта блогеров, отметил глава Мининформа. У них большая аудитория, они делают это от души. Самому младшему 8 лет. Попробуйте угнаться. Это здорово, что фестиваль вызывает интерес у всех. Министр подчеркнул, что задача журналистов — сохранить этот интерес и передать атмосферу события. Именно на нас лежит ответственность за послевкусие от этого замечательного праздника, сказал Дмитрий Жук.
1: В мире.
2: Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о том, что страна готова будет разместить у себя ядерное оружие, если такое решение будет принято в интересах стран НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна устраняет статью Конституции о запрете на размещение ядерного оружия, чтобы иметь возможность воспользоваться силами ядерного сдерживания НАТО. Об этом пишет РИА Новости. Если размещение таких ракет будет в наших коллективных интересах, в наших национальных интересах, то такое решение будет принято тем или иным из необходимых ведомств в Латвии, кабинетом министров или Министерством обороны, сказал Ринкевич на пресс-конференции в Вильнюсе. Национальное собрание Франции и Нижняя палата парламента одобрило закон, вводящий право на эвтаназию. Об этом сообщают местные СМИ. Голосование по данному законопроекту состоялось после многолетних споров. Правительство предоставило окончательное слово Национальному собранию, которое одобрило текст 291 голосом против 241 на глазах у сторонников и противников текста, присутствовавших в залах заседаний, отмечают в СМИ. Законопроектом легализуется право на помощь в уходе из жизни взрослых пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями при соблюдении ряда условий. Ситуация с лесными пожарами в Канаде окончательно вышла из-под контроля властей и обрела небывалый масштаб. Небо над Торонто окрасилось в тревожно-розовый цвет. Так дает о себе знать зарево близких огненных фронтов, пишет Ньюсбай. Минздрав Канады предупреждает, что воздух в городе в буквальном смысле опасен. Дышать им все равно, что предаваться пассивному курению. Всего, по данным правительства, на территории страны бушуют 843 лесных пожара. Жаркая погода и сильный ветер делают борьбу с ними заведомо безуспешной. Премьер Канады объявила мобилизация всех ресурсов противопожарных служб для борьбы со стихийным бедствием. И это все новости к этому часу. Далее о погоде в нашем регионе.
1: Погода на радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Уболгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: Если появиться в эфире любимой волны радио Витебск этим поздним утром, то только с хорошими новостями. На календаре у нас лето, предпятница, значит, выходные на носу. Эти денечки в нашем городе праздничные, фестивальные. Можно гулять, посещать различные мероприятия. Сегодня, кстати, состоится долгожданное открытие. И, естественно, в рамках Славянского базара к нам в эфир в течение дня сегодня будут приходить разные гости, так что будет насыщенно. А еще напомню, сегодня пройдет наша супер-мега-крутая вечеринка в честь недавнего дня рождения радио Витебск на площади Пушкина, 20:00 старт, вход свободный, где для вас будут выступать различные артисты и музыканты, так что обязательно берите своих друзей, родных и приходите, чтобы классно провести время. Ну а что касается ближайшего времяпрепровождения, то будем наполнять свой будний день любимой музыкой. Бранч начинается. Всем привет!
0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Бранч премьера.
1: Холлифлейм только что вспоминал Любочку, а я буду рассказывать вам в эфире сейчас совсем про другую девушку. У нас нарисовалась рубрика «Бранч премьера», и в этой рубрике мы всегда с вами знакомимся с какими-то музыкальными новинками, запускаем их, так сказать, в эфир, ну и, естественно, вместе потом оцениваем. Так вот, сегодня послушаем Бекки Хилл, британскую певицу и автора песен. Эта особа прославилась после участия в первом сезоне шоу «Голос» в Великобритании, исполнив песню «Ordinary People» Джона Ледженда, а также в момент участия в конкурсе она присоединилась к команде своего наставника, известной британской певицы Джесси Джей, ну и дошла до полуфинала. Ну а потом, как это обычно бывает, участники популярных конкурсов становятся настоящими артистами, что, собственно, и произошло с Бекки Хилл. На ее счету, на самом деле, очень много музыкальных работ, в том числе сотрудничество с другими именитыми диджеями, но сегодня мы будем с вами оценивать ее сольный трек под названием «What do I have to do?», что в переводе означает «Что мне нужно сделать?». Я бы сказала, что это музыкальная работа. Это, знаете, глубоко такой личный танцевальный трек, который исследует тему выгорания, каких-то личных границ и преодоления. На первый взгляд песня кажется отчаянной мольбой спасти отношения, которым уже пришел конец. Но на более глубоком уровне это своего рода такой манифест о том, как перестать жертвовать собой ради ожидания других людей. Что касается звучания, работа будет достаточно динамичной. Ну и могу отметить, что у Бекки Хилл очень даже необычный вокал. Так что давайте ловить новинку в эфире, а потом, как всегда, активничать за нее в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Известная актриса Джессика Альба снимется в ремейке комедии «Из 13 в 30». Правда, кого она сыграет, пока держится в секрете. Съемки картины уже стартовали в Лос-Анджелесе. А вот звезда оригинального фильма Дженнифер Гарнер выступает продюсером проекта. Ну а вот другая кинозвезда по имени Эллен Берстин получит на Венецианском фестивале «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Трофей вручат на показе короткометражного фильма «Флэш Импэкт» Мэгги Джилленхол, в котором снялась Берстин. Картина посвящена Мэрилин Монро. В актерский состав фильма также вошли Дакота Джонсон и Питер Сарсгард. Джонсон играет Монро на пике ее славы, а Берстин – версию Мэрилин, которую мир так и не увидел. Также мы узнали, что бывший танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля, который прославился в конце лета прошлого года благодаря своим энергосберегающим танцам, обратился к певице. Он попросил перестать обсуждать его в негативном ключе. В интервью он отметил, что проработал с певицей 25 лет и никогда не говорил о ней ничего плохого. И вообще добавил, что до этого артистку устраивала работа танцовщиков. Она резко изменила мнение только после того, как видео завирусилось в сети. А вот Меган Маркл получила первую номинацию на престижную премию Эмми. Проект «С любовью, Меган» представлен в категории «Лучшая лайфстайл-программа». Имя победителя станет известно 30 октября, так что пожелаем ей удачи. И в завершении Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон провели семейные выходные вместе. Бизнес-вумен опубликовала серию фотографий, сделанных во время поездки на озеро в честь Дня независимости США. На одном из снимков звезда улыбается рядом с гонщиком и своей 8-летней дочерью. Кажется, это первый совместный снимок пары с одним из детей Кардашьян. Судя по всему, у Хэмилтона сложились довольно теплые отношения с наследниками возлюбленной. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Утро» на радио Витебск.

0: свалим по-славянски.
1: Сегодня, друзья, на старте музыкального бранча я анонсировала вам информацию о том, что сегодня открытие Славянского базара, и сегодня в рамках этого торжественного события будет в нашем эфире очень много разных звездных гостей. Будут они приходить в разное время, в разные сегменты, но, естественно, будем с ними общаться. И вот как раз-таки прямо сейчас передо мной сидит прекрасная, талантливая, молодая девушка по имени Елена Кузнецова. Именно она будет представлять нашу страну и участвовать в международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020». В рамках Славянского базара. Ну и сразу скажу, что сама Лена преподаватель кафедры эстрадной музыки в Белорусском госуниверситете культуры и искусств и солистка группы «Статус». Лен, привет!
2: Привет!
1: Рада тебя видеть, прекрасно выглядишь, улыбаешься, светишься, чувствуется такая приятная от тебя энергия исходит. Перед тем, как поговорить сегодня о конкурсе, о композициях, которые ты будешь петь, естественно, хочется немножечко с тобой получше и поближе познакомиться, чтобы наши слушатели, которые будут уверенно за тебя болеть и держать кулачки, так сказать, хочется, конечно, узнать разную интересную информацию. Расскажи, пожалуйста, вкратце, с чего началась твоя вообще музыкальная творческая карьера? Кто привил тебе любовь к музыке?
2: Ну, мне кажется, как у любого ребенка, был просто интерес к музыке. Я захотела маме сделать сюрприз и поступить в музыкальную школу. И втайне от мамы, вместе с бабушкой, мы пошли на прослушивание в музыкальную школу, куда меня, собственно, приняли, и где я уже выбрала путь именно заниматься вокалом. Выбрала хоровое отделение. У нас, к сожалению, не было тогда эстрадного отделения в Новополоцке, откуда я родом. И я выбрала хоровое отделение, но там же мы занимались и сольно с педагогом с моим. И, собственно, вот эта любовь к вокалу появилась, когда я была в музыкальной школе.
1: То есть родители, бабушки, дедушки, они с музыкой вообще никогда не были связаны?
2: Нет, нет. То есть это такой любительский уровень. Мама у меня тоже поет, но для себя... А уже профессионально, это я впервые в своей семье решила сделать этот шаг в профессиональную индустрию музыки.
1: Слушай, своего рода такой самородок, я бы сказала.
2: Возможно.
1: Молодец. То есть с музыкой с детства и, ну, естественно, продолжаешь свою карьеру сейчас. Я, насколько тоже вот читала про тебя, знаю, что ты не только преподаешь, ты еще состоишь в группе музыкальной под названием «Статус». Расскажи немножечко о вашем коллективе.
2: Именно с этой группы, с вокальной группы «Статус» начался мой такой профессиональный рост как артиста. Потому что, когда я поступила в Университет культуры и искусств, на базе университета был создан вокальный ансамбль, в который меня, собственно, после отбора, потому что там проходят, там у нас девушки такие видные, красивые.
1: Ну, ты тоже такая, я хочу сказать.
2: Вот художественный руководитель Евгений Курчич принял меня в эту группу, и, собственно, с нее началось мое творческое воплощение как артиста. И с этой группой я делаю свои первые шаги на сцене, в том числе и на сцене летнего амфитеатра. То есть впервые на летний амфитеатр в качестве артиста я вступила уже в составе группы «Статус».
1: Здорово. А в каком вообще музыкальном стиле работаете чаще всего?
2: На самом деле мы работаем на государственных мероприятиях нашей страны, на главных сценах нашей страны, и это различный репертуар, но в основном репертуар, который нравится нашим слушателям, который известны многим, например, «Один раз в год сады цветут».
1: Как хорошо поешь.
2: Мы любим. Спасибо.
1: Не останавливали бы тебя на самом деле. А я, кстати, насколько знаю, буквально недавно, в прошлые выходные, ты отметила день рождения.
2: Да,
1: юбилей! 25 лет! Такая классная дата, вся жизнь впереди. Мы, естественно, всей нашей командой «Радио Витебск» хотим тебя поздравить с прошедшим праздником. Знаешь, как
2: говорят,
1: лучше поздно, чем никогда.
2: Да.
1: Пусть исполняются твои самые заветные мечты и желания. Уверена, ты этого достойна. Но я думаю, что одно желание в твоей жизни все-таки уже сбылось. Мы, так сказать, мягко сейчас с тобой подходим к главному, так сказать, событию. Сегодняшний конкурс. Я знаю, что в этот конкурс принимали участие люди от 18 до 31 года.
2: Да.
1: Напомним, что конкурс у нас называется «Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2026». И вот как раз-таки прекрасная Лена будет представлять сегодня нашу страну на этом конкурсе. Лен, хочется немножечко поговорить. Расскажи, пожалуйста, как проходил отбор в этот конкурс? По каким критериям вообще отбирали?
2: В нашей стране конкурс проходит в три этапа. То есть первый этап этап – это отслушивание конкурсантов, которые родом из разных областей. Угу. То есть конкурс проходит в каждой области. Потом это второй этап. На базе театра эстрады он проводился. Это уже по 5 представителей было отобрано с каждой области, угу. а также с профессиональных учреждений. И третий этап – это национальный отбор, уже телевизионный отбор, на который допустили только 10 участников, в составе которых была и я. То есть это прям лучшие из лучших. Вот.
1: А как проходила твоя подготовка именно к этому конкурсу?
2: Я в период обучения в университете уже задумывалась всерьез принять участие в конкурсе. И моя педагог, которая меня и на сегодняшний момент готовит к этому событию, угу. Татьяна Дробышева, она, конечно, настаивала на том, чтобы я скорее приняла участие в отборе. Но я почему-то ходила только в качестве зрителя на отборы так. и в театр эстрады, на национальный отбор следила за ним. А именно в этом году я поняла, что я уверена в своих силах, уверена в программе, которая будет представлена на сцене летнего амфитеатра.
1: Готова на все 100?
2: Да. Возможно, мой преподавательский опыт анализа именно конкурсного репертуара помог мне сделать выбор и быть уверенным в том, что моя программа действительно займет сердце, завоюет сердце жюри, членов жюри, что, собственно, и произошло на национальном отборе. Угу. И именно в этом году я приняла участие в нем. А также, возможно, это событие тоже повлияло на мое участие в национальном отборе. В прошлом году я свой день рождения встретила на фестивале в Витебске.
1: Вот
2: и
1: как?
2: Я подумала, да.
1: Это знак.
2: Да.
1: Случайности
2: есть
1: не случайны.
2: Есть такая поговорка, как Новый год встретишь, так его и проведешь. А я встретила, да, Новый год своей жизни и поняла, а не знак ли это и стоит ли принять участие в национальном отборе. Тем более у меня юбилей, у фестиваля юбилей
1: да,
2: тоже
1: 35
2: символично.
1: Лет.
2: Вот, поэтому все так сложилось именно в моей жизни.
1: Это на самом деле здорово. Скажи, пожалуйста, испытываешь ли вот волнение перед сегодняшним конкурсом?
2: На самом деле, я думала, что да, буду испытывать волнение, но родом я из Витебской области. Мне кажется, родные стены помогают. Сцена амфитеатра для меня не новая, поэтому волнение присутствует, но это скорее волнение ожидания результата, который ты получишь, нежели волнение от неподготовленности, возможно, какой-то. Потому что я уверена на 100% в своем конкурсном репертуаре и надеюсь, что очень ярко покажу его на сцене амфитеатра.
1: Мы в этом тоже уверены, и это чувствуется в тебе. Насколько я знаю, выступления в конкурсе будут проходить в 2 этапа, да? В первый день участники исполняют эстрадную песню композитора славянской страны в сопровождении оркестра. Если неправильно что-то говорю, поправляй.
2: Да, чуть-чуть неправильно. 18 июля все конкурсанты исполнят мировой хит, который исполняется под фонограмму -1. Угу. В сопровождении балета. И это мы увидим

0: смотреть уже непосредственно на конкурсное выступление. Но скажу, что это яркая, динамичная, харизматичная песня, отражающая мой такой характер, возможно, боевой какой-то настрой на победу. Uh-huh. И хочется, чтобы, конечно, она завоевала самые высшие баллы членов жюри. А вторая композиция, так, славянский хит. Я впервые ее исполнила в День независимости Республики Беларусь. Это такая сложная композиция, потому что она состоит из трех частей. Угу. Первая часть — это «Стороной дождь», русская народная песня, которая плавно перетекает в белорусскую народную песню «Туман яром».
1: Так.
0: И все завершается хитом Полины Гагариной
1: «Колыбельная».
0: Да. То есть это такое интересное решение. Многие ведущие отмечали, что такого еще не было на славянском базаре. Это сложное такое произведение, но я решила разнообразить его таким нашим национальным фольклором, и это будет первая часть. Вот эти народные песни, они будут с фолк такой, фолк вокальными приемами.
1: Uh-huh.
0: И хит Полины Гагариной. И хотелось разнообразить именно вокальную составляющую, потому что это конкурс. Конкурс предполагает и тяжелый технический репертуар.
1: Uh-huh.
0: Поэтому вот хотелось выделиться и в этом плане тоже.
1: Ну, я так понимаю, именно с этой композицией, про которую ты сейчас нам рассказала, ты сегодня как раз-таки и будешь выступать.
0: Сегодня у нас торжественное открытие, и там впервые зритель увидит всех конкурсантов,
1: ага,
0: мы будем задействованы,
1: познакомиться,
0: да,
1: как бы
0: в общем номере с одним очень известным артистом, пока тоже не раскрываю.
1: Пока тоже секрет.
0: Да. И это будет просто знакомство. А уже эти композиции мои конкурсные мы услышим 18 и 19 июля.
1: Ну, мы однозначно, как я уже сказала, будем за тебя болеть, друзья. Все у Лены 100% получится. Кстати, с этой песней мы сейчас познакомимся в эфире. С удовольствием послушаем ее. И я уверена, в дальнейшем она будет разбавлять наш эфирный плейлист и радовать слушателей. Лен, огромнейшее тебе спасибо за то, что ты сегодня посетила нас. Я знаю, что времени мало. Все-таки много мероприятий, подготовок. Мы тебе желаем удачи, уверенности и спокойствия. Мне вот, честно сказать, нравится твое сегодняшнее вот такое вот лайтовое состояние. Вот чтобы оно и было таким на протяжении всего дня. Желаем тебе прекрасно выступить. Вот на все 100, пускай твой выход будет запоминающимся, фееричным. Ну и слушай, не могу не сказать, желаю тебе победы.
0: Спасибо большое. Надеюсь, все сложится.
1: Мы тебе желаем хорошего дня, отпускаем тебя. Ну и прямо сейчас в эфире будем слушать твою композицию.
2: Фестивалем по-славянски. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Заходи без причин.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Интернет – это море информации. Полезный и токсичный, интересный и травмирующий. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. Диверсификацию экспорта продукции белорусской деревообработки в страны Африки обсудили в Совете Республики, передает Белта. В центре внимания руководства Совета, а также правительства ведущих предприятий отрасли были задачи по диверсификации экспорта, поиску надежных логистических маршрутов и преодолению барьеров. Вы неоднократно слышали от президента: за африканским континентом будущее. Сегодня туда устремлены взгляды всех ведущих мировых игроков. Это перспективный рынок, где наша продукция крайне востребована. То, что мы производим, мы можем и должны туда поставлять, сказала председатель Совета Республики Наталья Качанова.
0: В мире.
1: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели главного инженера Запорожской АЭС после атаки ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, информирует ТАСС. По данным следствия, 15 июля в Энергодаре ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали легковой автомобиль. В результате погибли водитель транспортного средства и находившийся в автомобиле главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Гендиректор МАГАТЭ осудил удары ВСУ. Гроссе также вновь призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их персонал. В детском доме в Алжире произошел пожар. 11 человек погибли, еще 19 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на службу гражданской защиты Алжира. Пострадавшие с разной степенью ожогов госпитализированы в ближайшей больнице. Им также оказывается психологическая помощь, говорится в сообщении. В заявлении службы гражданской защиты отмечается, что ее команды прикладывают все усилия по локализации пожара, одновременно оказывая помощь раненым и эвакуируя тех, кто находится на объекте. Начатый раз расследования причины пожара устанавливаются. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию, зачисление и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске 24-26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Новый час на волне нашего города. В рамках музыкального бранча открываем хитом Everything's Fine, над которым потрудился бразильский диджей Алок и американская певица Дженнифер Лопес. Ребята настолько заморочились, что выпустили этот хит сразу в двух вариантах с аббревиатурой AM и PM, что означает утро и вечер, чтобы вы могли выбрать, так сказать, трек, подходящий для своего ритма и образа жизни, и насладиться. В любом случае, если новинка понравилась, забирайте в свой собственный плейлист и не благодарите. Я же, пользуясь случаем, хочу напомнить вам о нашей сегодняшней бранч-премьере. За нее сейчас идет активное голосование в нашем телеграм-канале. Так что действуйте. Все итоги будем подводить ближе к финалу программы. Ну а если пропустили новинку в эфире, напомню, там в телеге у нас есть как раз-таки видеокружок с новинкой, чтобы вы могли прослушать то, что у нас звучало в эфире, понять и получше познакомиться, так сказать. В общем, идем дальше. Желаю всем прекрасного дня. Поздравляю с предпятницей. Ну и, конечно же, будем раздавать в динамиках только лучшую музыку. По курсу у нас Where Did You Go от парней. Потрудились, кстати, над треком Мнек и Джекс Джонс.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

сегодня, ребят, как-то в рамках музыкального бранча я уже упоминала, что в эту дату, 16 числа, у нас много праздничных событий и мероприятий. Ну, во-первых, открывается Славянский базар в нашем прекрасном городе Витебске, с чем, собственно, я вас поздравляю. Сегодня состоится классное мероприятие по случаю Радио Витебск, нашему дню рождения, которое мы отмечали буквально недавно, 14 числа. Напоминаю, вечеринка будет на площади Пушкина в 8 вечера, вход бесплатный, так что приходите обязательно. А еще сегодня, 16 июля, на свет появился талантливый парень, мимо которого мы просто не могли пройти мимо. День рождения отмечает Леонид Руденко, российский диджей, электронный музыкант и продюсер. Напомню, что Руденко начал заниматься музыкой еще с 12 лет. В детстве увлекался творчеством различных исполнителей. И, кстати, слушал радио Европа Плюс, где звучали хиты зарубежных электронных групп. Сидел он плотненько, так сказать, на электронщине, а позже его интересы сместились в сторону транса. Первым треком, выпущенным под настоящим именем, стала песня «Summer Fish», записанная еще где-то в 2005-2006 году. Летом 2006-го как раз-таки релиз этого сингла состоялся в Голландии, Франции и Японии, и в общей сложности было продано более 6000 грамм пластинок, что сделало песню лидером продаж легальной танцевальной музыки в 2006 году. Если пробежаться вообще по карьере певца, то очень много чего он на самом деле выпускал, но самое главное, что в 2014 году Руденко был еще приглашенным диджеем на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи и осенью в этом же городе выступил на Гран-при Формулы-1. За свою карьеру выпустил на самом деле огромное количество хитов, как сольных, так и с другими именитыми артистами и диджеями, ну и, естественно, имеет различные награды и номинации, так что Леониду Руденко мы передаем пламенный привет, поздравляем его с праздником, ну и, конечно, желаем творческого успеха, вдохновения, и пускай исполняются его, наверное, самые заветные мечты и желания, хотя, я думаю, он и так живет прекрасно. Ну и по такому поводу давайте вспомним сейчас его творчество, послушаем трек, наверное, один из последних, называется «Диджей спасет меня», и, кстати, я думаю, сегодня на нашей вечеринке от Радио Витебск диджей ночью вас точно будет спасать.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

Сегодня я уже говорила вам, что в наш эфир будут приходить различные звездные гости. Это будет происходить в любые временные промежутки, в любые эфирные сегменты. Это на самом деле очень здорово. Ждем гостей. Но, тем не менее, друзья, такие встречи никак не помешают провести наш поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Так что, если в ближайшем будущем вы хотите порадовать своих родных и близких, все приятности можете уже отправлять прямо сейчас в наши мессенджеры. Это Viber и Telegram с номером 70710 71. Так что пишите, не стесняйтесь. Ну а мы идем дальше, двигаемся к солнцу под новинку Moving to the Sun, от которой не так давно потрудились Hugel, Email Angel и Ultranate. Ну а в середине часа обязательно узнаем еще и краткий выпуск новостей от службы информации. Новинка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Бесплатные экскурсии и квесты проведут для жителей и гостей областного центра 16-19 июля. Единый день информирования проходит в области. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: по-славянски.
1: Ой, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем! Ура! Фестивалем по-славянски, друзья, Радио Витебск. Главная волна в регионе. Крутая радиостанция Радио Витебск, о чем свидетельствуют не только рейтинги, но и общественное мнение. Друзья, Даша Потехина с вами, а здесь со мной в этой студии, здесь Варзан Капшуль и Руми, ребята.
2: Привет, привет, привет. Всем привет, друзья.
1: Ну, я же не просто так вам закинула для начала. Вы, конечно, крутые, но сейчас речь не о вас, а о нас. В данном случае сегодня особый повод. Сегодня в рамках Славянского базара юбилейного, 35-го по счету, еще и проходит уже 28-й день рождения Радио Витебск.
2: Это супер событие.
1: Поэтому ваши отношения и ваши слова и ваше мнение о такой любимой радиостанции хотелось бы узнать.
2: Кто начнет?
3: Мы относимся к нашей радиостанции тепло, с уважением, с любовью, поскольку и к нам отношение такое же. Все, все,
1: я сейчас подумала, что ты надел мои очки.
2: Вы же знаете, что вы наши любимчики. А хочется сказать, я всегда говорю и отмечаю, что вот это профессионализм, ваш профессионализм как работников, как радио, которое развивается в нашей стране, как вы работаете с артистами, с молодыми артистами, в общем, как вы работаете.
1: С не очень молодыми тоже мы работаем.
2: С не очень молодыми артистами, и в общем, как вы все выстраиваете, свою работу, это только заслуживает большого уважения. И, в принципе, отражаются в ваших показателях, которые ты даже нам как-то показывала, говорила,
3: да,
2: что...
3: А мы за этим очень следим.
2: Рейтинг у вас увеличивается. Это есть.
1: Ну, они в общем доступе есть. Это не то, что я их нарисовала и показала.
2: Не, ну, это как наши дружеские такие диалоги.
1: Так, ребята, спасибо большое. С чего, почему начали? Потому что, действительно, сегодня вы по поводу у нас. Вы частенько появляетесь. Это здорово, потому что вы не только родные, близкие новополочане. Вы, естественно, наши друзья. Вы крутые музыканты, классные. Вы уже супер проект и не один. Я так не буду все рассказывать, да, раскрывать секреты, потому что я их знаю, но это пока еще тайна. Вот, в рамках вашего проекта выходит огромное количество хитов, и они сейчас уже узнаваемы не только на площадках белорусских радиостанций, а еще и за пределами. Но я думаю, что какую-то лепту мы тоже в это внесли. По крайней мере, мы стараемся.
2: Безусловно.
1: И хотим, чтобы эти имена звучали часто и были знакомы всем в Беларуси и за. Это Капшуль, это Руми и это Варзан. Это Саша, Артур и Виталик. Вот сейчас они у нас в гостях, и приехали они по поводу сегодняшнего нашего супер open air шоу радио. Много слов можно здесь называть, и кто как это называет, но дело в том, что у нас помимо концерта еще и будет большая пати, автопати до самого утра. Вот, ну, ребята принимают в нем участие. Итак, рассказывайте, что там сегодня мы будем видеть и слышать.
2: Ну что же, сегодня будет большой концерт, который состоится в 8 часов вечера, поэтому весь Витебск я туда приглашаю, приходите, это будет соляночка с артистов, которые, в принципе, очень активно ротируются на радио Витебск, и, в общем, у них есть какая-то концертная история, деятельность, и в этом всем списке будем, конечно же, мы не могли пройти мимо, и поэтому обязательно будем здесь со своей программой, исполним свои жаркие песни, которые также очень активно звучат на радио Витебск.
1: Так, поэтому... жаркую песню мы сейчас услышим, кто не слышал, обязательно добавляйте в свои плейлисты, потому что этот бенгер, он уже завирусился, и мне кажется, сколько ему уже? Почти год, да?
3: Да, есть.
1: И
3: да,
1: за год нисколько мы от него не устали, он не надоел, и он актуален, действительно очень актуален. Тем более, вот во время такого праздника, таких вот мероприятий, когда хочется тусить, когда хочется танцевать, когда хочется двигаться, и двигаться вот в ритме всего фестивального Витебска. Ну, а что касается ребят, я еще хочу сказать отдельную благодарность им за то, что они одни из первых откликнулись на наш призыв выступить в нашем вот таком концерте сборном. Спасибо вам, ребята, вы действительно очень крутые.
2: Мы всегда с вами.
1: Итак, слушаем бенгер Варзан, Руми и Капшуль.
0: Фестивалем по-славянски. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
4: Фестивалим по-славянски.
5: А что это у нас третий столик все время молчит и молчит? Виталий, здравствуйте, вы есть?
6: Здравствуйте, начинается
5: рождённый вопрос. Какую миссию вы вот в этом коллективе вообще это исполняете, да, или несете?
6: Я хожу, снимаю всех на телефон, мне нравится.
5: Вообще мы отметили, да, когда люди приходят сейчас уже в современном нашем ритме жизни, все приходят с телефонами, и вместо того, чтобы пообщаться, сказать, как дела, откуда приехали, как добрались, и то все, то есть люди просто снимают обстановку, себя в этой обстановке, все, что происходит, ну и вот друг друга, как говорится, расстреливают этими телефонами. Давайте мы сейчас...
6: контента, конечно.
5: Сейчас мы немножко от этого отвлечемся и больше поговорим по творчеству, то есть о вашем творчестве. И узнаем, что уже к этому моменту, то есть некий багаж. Естественно, что начальные треки, наверное, были, я их не назову там какими-то слабыми или не сильными, но они были еще не отшлифованными до такой степени, как сейчас. И, как мне кажется, за последние 2 года вы прям, ну, настолько уже все разутюжили, что не только радио Витебска, а и многие радиостанции сразу, когда видят, что появляется трек от этого проекта, либо сольные ваши, у вас же есть еще сольные проекты, да, какие-то там свои работы, то эти работы, естественно, сразу рассматриваются. То есть они выбираются. Ну и чем можете похвастаться и погордиться? Ребят, давайте.
6: Ну, я начну, ребята продолжат. Вообще, ну, у нас небольшой тур проходит сейчас. Вот. И мы в рамках этого тура...
5: Небольшой, это насколько? В пределах города Новополоцка? По улицам вашего города?
6: По Беларуси. И, собственно, небольшой фестивальный тур, который сейчас еще как бы и дополняется городами. И мы стараемся вот как бы везде выдавать, как сказать, должный уровень именно музыкальный. Показать, что вот все-таки мы добрались, ребята, и вот теперь наша музыка будет.
5: Насколько увеличилось количество подписчиков, ваших фолловеров там и тех людей, которые приходят к вам, пишут вам?
7: Ну, конечно, все сейчас имеет рост. Все абсолютно. То есть, начиная там от...
5: Как и сын Александра,
7: да,
5: который
7: сын.
5: Уже...
7: Да, ему тоже уже 1.5 года. Как правильно сказал Артур, сейчас вот у нас очень хороший летний сезон. У нас сейчас такая серия концертов больших. Мы забрали большие площадки в этом году. То есть, у нас был там фестиваль «Экстрим Прорыв». Сейчас у нас Витебск. Славянский базар, да, у нас, то есть концерт сегодня у вас в замечательной радиостанции, завтра на «Семи ветрах» фестиваль прекрасный, мы будем, выступим вообще с полной программой. И, конечно же, 24 июля у нас грандиозное событие, это «Вива Браслов».
6: Да.
7: Главная сцена, мы в этом году в числе хедлайнеров, и, конечно же, но не все так гладко, мы сразу же с «Вива Браслов» отправляемся еще на один прекрасный фестиваль в Глубокое.
5: Ух ты!
7: Вишневый фестиваль, да.
5: Поэтому... Ну что, конечно, это не просто это вот флажки, это
7: июнь, июль
5: конфетти.
7: У нас, да.
5: Это

0: Валя, ну порядка 10 максимум лет, когда вы трудитесь.
1: Ну, это если общий брать. У нас, может, даже больше. Ну, вот именно как проект, как мы собрались, нам где-то, ну, если вот прям трое, три, может, года два, наверное, да.
2: Всего лишь, да, пока что так.
1: Пока что так.
0: Вот, и за два года такой результат, то есть вас включили, ну, во все возможные летние фестивали в этом году. Это правда, ребят, вы молодцы.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: И нам очень приятно, что мы с вами тоже вот так вот вкупе, что вы тоже приехали и нас не забыли и решили сегодня побывать у нас на площади Пушкина в 20.00. Это сегодня прям все наши ведущие об этом самого утра говорят. Друзья, приходите, вход бесплатный. Там будут Руми, Капшуль и Варзан. И там будет крутая, классная музыка, которую вы послушаете и потанцуете.
3: Фестивалим по-славянски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Фестивалим по-славянски.
4: Итак, друзья, мы еще с вами, мы еще здесь, и мы еще пока только готовимся. Мы пока планируем и представляем, какой сегодня будет программа. Она будет, правда, яркая, она будет разнообразной, что хочу отметить. Действительно, сегодня у нас на площади Пушкина в 8 часов автопати и вообще пати. То есть начнем мы, естественно, с концерта, будут сольные работы, будут артисты, которых вы знаете, с которыми вы познакомитесь впервые. Ну, и я уверена абсолютно, что все, кто слушает Радио Витебск, они знают, кто такие Варзан Капшин и Руми. Поэтому сейчас эти ребята здесь, они готовятся выступать, они будут петь. Это будет не... То есть вы выступаете, ну, скажем, во второй части нашей программы, потому что здесь уже музыка, когда народ готов не просто стоять и немножко так переминаться с ноги на ногу, а готов прям вот попрыгать. И по музыке это понятно, что будет такое. И несмотря на все вот эти вот ваши динамичные хиты, я знаю, что есть у вас определенное количество треков, которые совсем

0: в другом ключе. Они более откровенные, скажем, более спокойные. У Саши есть очень личная песня. Ну, то есть вы можете переключать народ и на медляки, скажем так.
1: Да,
0: ну. Планируется ли что-то в таком, вот именно в таком жанре, да, скажем, в таком стиле в будущем?
2: Не знаю, Виталик, ты как ты думаешь?
3: Ну, думаю, планируется, почему нет?
0: А Виталик у вас отвечает за программу культуры?
2: А Виталик у нас просто отвечает иногда за стилистику в песнях. В последний момент он может просто нам что-нибудь подсказать, и мы можем увести трек.
0: Вот пока мы были за эфиром, я спрашивала у ребят, что они возят обычно на фестивале, какая программа. Вот когда они решили, что они поедут к нам и будут поддерживать радио Витебска, они спросили, какая музыка наиболее у вас ротируема.
2: Из наших треков, да.
0: Из ваших треков. И они вот составили плейлист сегодня по заявкам ведущих и музыкального редактора радио Витебска. Да, но если вы хотите какую-то определенную песню послушать, ребята, вы можете сегодня в течение дня нам прислать, и мы обязательно передадим вашу просьбу всем вот этим замечательным музыкантам. Они сегодня специально
2: мы
0: для вас...
2: Мы исполним.
0: Да, исполнят. Да. Ну, а еще они исполнят вот в финале нашей сегодняшней встречи новую песню. Итак, к вопросу вернемся. Что по поводу более такой личной музыки, более спокойной музыки, не только танцевальной, потому что я понимаю, что в основном, конечно, это что-то такое EDM, а есть еще и часть каких-то проектов у вас, работ, которые посвящены любви, не знаю, для релакса, наверное. Вот расскажите об этом.
3: Ну вот буквально у нас недавно вышел трек, который изначально как бы была очень старая заготовка вокальная у Саши. Сколько, 15 или 10 лет ты говорил?
2: Не, немножко меньше, с 20-го года. Ну это уже 7 лет скоро будет.
3: Ну то есть мариновалась, очень долго лежала. Вот, и как всегда...
0: Это была задумка Саши?
3: Именно да, да, uh-huh. Именно его. Вот, ну как обычно мы садимся и подкидываем разные варианты, в каком стиле это можно попробовать сделать, и слушаем. Вот, и в этот раз... мы решили сделать это опять стиле drum and bass, breaks, что-то в таком роде.
2: Такая примесь, да.
3: И увести это в лирику. Вот. Я еще как, ну, занимаюсь параллельной мелодией техно-музыкой, и мне это вообще как бы моя сфера, все это для меня импонирует. Поэтому мне кажется, получилось очень классно. То есть мы смешали как бы душевную песню с ритмичными такими драйвовыми нотками брейкса, drum and bass.
0: А кто отвечает у вас за вот это драм и техно?
2: Ну, ребята отвечают, они же пишут аранжировку,
1: да,
2: в общем.
1: Мы, мы вдвоем они... как бы делегируем друг другу какие-то.
0: Я помню, что
1: пожелания,
0: в вашей троице кто-то был большим поклонником драмы. По-моему, Виталий, нет? Могу ошибаться.
3: Ну, я тоже очень сильно люблю, как бы.
1: Да, вот. У него же тоже, опять же, много очень веток там, и поэтому так. Ну, в основном
0: ветвистый, капшуль ветвистый.
1: Да, в основном аранжировки.
0: Звучит как название растения, понимаешь? Вот в красной книге капшуль ветвистый.
3: Надо занести туда.
1: А в основном аранжировками именно занимаемся мы, и в какой-то мере мы делегируем друг другу какие-то...
3: Где-то Артур больше, если там его идея, он работает. Где-то я больше, если как-то с меня там все начинается.
1: Да.
3: Вот.
2: Но в любом случае мы все вместе, и вот главная задача в песне «Роль», которая вот у нас сейчас совсем недавно вышла, в ней была главная задача еще передать вот эти все эмоции посредством музыки, посредством видео, которое мы сделали. И, конечно же, вот этот трек нужно было сделать так, чтобы он имел такой фестивальный формат, чтобы можно было на больших площадках его вот подать, и люди бы это прочувствовали. Поэтому завтра вот у нас...
0: А о чем она, эта песня? Вот роль. Каждый сразу, когда видит название, ну, представляет себе какого-то актера, какие-то преображения, да, какую-то игру, наверное.
2: Ну, знаете, вот...
0: Образы разные.
2: Я просто быстренько скажу, как вот писал текст. В моем понимании мы вообще сюда приходим в эту жизнь все с какими-то ролями, правильно?
0: Но
2: вот,
0: они, допустим, могут в течение жизни меняться ведь, так,
2: да,
0: Саша?
2: Ну и как бы, как и у актера, правильно? Он же тоже может сыграть плохого, хорошего. И эта история, она почти про это самое, только что она завязана, конечно, вокруг любви, вокруг, что вот у человека одного был другой человек, который занимал в его жизни определенную роль. И в определенных этапах он эту роль как бы потерял. Все, то есть этой больше роли не существует.
0: Так философски
2: подошли. Нету той любви, да, да. И, в общем, по тексту, по смыслу здесь уходит куда-то сюда, а в музыкальной части мы хотели вот эту всю лирику, ее как-то усилить, потому что можно было, естественно, там, забыть об этом куске, можно было сделать его там каким-то гитарным, но мы хотели именно музыкой дать вот этой какой-то экспрессии, волнение, и поэтому мы вот сделали какой-то drum'n'bass, мы добавили туда живую гитару, мы сделали это максимально насыщенно, и вот завтра, к чему я вел, на большом концерте в 23:00 мы будем этой песней закрывать наш час, и мы хотим вообще посмотреть, вот получится ли та задумка, которую мы задумали, посмотреть реакцию людей.
0: Завтра, но это будет завтра, как поется в песне у Маликова, да? Это будет завтра. Друзья, сегодня они свои роли отыграют на концерте на площади Пушкина. Концерт посвящен 28-летию радио Витебск. День рождения у нас. Ребята поздравляют нас и играют для вас. Да, спасибо огромное. Я желаю вам классно сегодня отыграть. Конечно, впечатления, эмоций. На Славянском базаре посмотреть, попробовать, пощупать, покушать, все то, что только можно, что движется и не движется, что интересно. Ну и, конечно, чтобы этот 26-й год, вот как он начался со старта, такими яркими поводами и локациями, пусть это все будет в вашей жизни. Спасибо вам большое, что пришли и что придете сегодня. Всех мы ждем. Ну и в финале премьера, которую еще никто из радиослушателей страны не слышал. Варзан, да. Руми и Капшуль. Роль в эфире Радио Витебск. Фестивали.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Поделились в телеграм-канале Министерства культуры Беларуси. Фестиваль, ежегодно проводимый на гостеприимной белорусской земле, является значимым культурным событием не только для многонационального славянского мира, но и для всего обширного евразийского пространства. Его девиз «Через искусство к миру и взаимопониманию» звучит особенно актуально в нынешних весьма непростых международных реалиях и, несомненно, находит живой отклик в сердцах людей из разных стран, в частности, говорится в приветствии. С 16 по 19 июля в рамках культурной программы фестиваля для жителей и гостей областного центра подготовлена серия тематических экскурсий. Так, сегодня в 18 часов состоится бесплатная экскурсия «Две площади, одно название, о чем молчат старые площади». Экскурсия познакомит с историей двух старинных площадей, связанных общим названием, загадками прилегающих улочек, тайнами Витебского острога и старой больницы, а также подвигами советского летчика и необычными фактами о городе. Продолжительность экскурсии 90 минут. Место сбора группы не разглашается заранее, его сообщат при записи. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону или в социальных сетях. От кибератак до правил на дорогах. Безопасная стала тема единого дня информирования. Ее обсуждают в трудовых коллективах по всей стране. Глава депутатского корпуса Витебщины Дмитрий Демидов встретился с работниками Витебского маслоэкстракционного завода, информирует телеграм-канал «Беларусь-4 Витебск». Вопросы ЖКХ, развития малых населенных пунктов, деятельности крестьянско-фермерских хозяйств и объектов агроэкотуризма. На встрече с коллективом обсудили также роль местных советов депутатов. Впереди теплые выходные. МЧС напоминает о соблюдении правил безопасного поведения у воды. По оперативным данным, с начала купального сезона в водоемах страны утонули 71 человек, из них 5 детей. Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды. Спасатели призывают граждан купаться только в специально оборудованных местах, при этом не заплывать за буйки и другие ограждения, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения и не ныряйте с мостов, пристани и других мест. Берегите себя. Телефон МЧС 101 и 112. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске 24-26 градусов тепла. Прогноз предоставлен «Облгидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города.
5: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. The

надеюсь, друзья, что за время разных интервью, которые мы сегодня проводим в нашем FM-пространстве, никто из вас не забыл про наш поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. И эта программа стартует здесь и сейчас на любимой волне Радио Витебск. Если в эту предпятницу хочется порадовать любимых, то пишите. Принимаем ваш привет, поздравления, признание в любви, ну и, конечно же, музыкальные заявки. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071071. Совсем скоро все это дело будем озвучивать, а пока предлагаю для хорошего настроения слушать только бодрую и динамичную музыку. Один трек у нас точно такой имеется. Держим на него курс. Прямо сейчас прозвучит «Are you ready?» от Нильса Ван Занта и Пакито. Так что делайте звук динамиков громче. Музыка.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: студент.
1: Прямо сейчас в эфир динамичности, бодрости и такого, скажем, позитива нам добавила в эфир Лили Сэм благодаря своему треку «Let's Me Together», а я, друзья, естественно, добавлю приятностей, потому что уже вовсю готова озвучивать ваши тексты. Написал Руслан: «Лучшим людям привет!» А также есть у нас поздравление. Добрый день! Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Ярошенко Алексея Михайловича. Поздравляю с днем рождения. В этот день рождения хочется пожелать тебе простых, но важных вещей. Здоровья, которое не требует напоминаний, стабильности, которая дает спокойствие, и удачи, которая приходит вовремя. Пусть дела идут в гору, планы реализуются, а каждый новый день приносит что-то хорошее. Желаю, чтобы рядом всегда были близкие по духу люди, а в жизни было место и для работы, и для отдыха, и для удовольствия. Коллектив написал, мы имениннику тоже передаем пламенные приветы. Ну и, кстати, для Алексея попросили поставить песню. Называется «Алешка» от группы «Руки вверх». Так что именинник, лови свою музыкальную заявку.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в Ома. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Наши мессенджеры Viber и Telegram по-прежнему ждут ваших сообщений, а пока я готова озвучить то, что у нас здесь осталось. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенно и персональной моей супруге Зуевой Анне. Также есть приветы для сыновей Дмитрия и Максима. Маме тоже передает Марии Дмитриевне. Саша говорит о том, что очень сильно их любит. Есть отдельные приветы Вадиму Анатольевичу, Артему Семенову, Лене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю, Лещук Сергею, всему коллективу радиостанции «Витебск». Хорошего дня и хорошего вечера. К сожалению, мне завтра на работу прийти не смогу, но Саша имеет в виду на вечеринку. Напомню, друзья, что сегодня у нас пати для вас. Как раз-таки в 8 вечера начало. Вход бесплатный, так что приводите своих друзей и родных. Начинается все мероприятие на площади Пушкина. Ну, Саша, я думаю, что начало 8, это не так поздно и не так рано, а продлится все это дело до 11 где-то примерно. Поэтому, если вдруг получится, обязательно забегайте на огонек. Будем только рады видеть. Так, есть у нас еще вот такое вот сообщение. Хочу передать привет своим подружкам Марине, Тане и Олесе. Приехали на Славянский базар к вам из Орши. У вас тут очень круто. Будем тусоваться по полной. И вот можно поставить что-нибудь позитивное, нам написали. Ну, девчонки, во-первых, хочется поздравить вас с приездом. Пожелать прекрасного отдыха. Наслаждайтесь и ловите момент. И, как вы написали, действительно, устраивайте себе крутые тусовки. Ну, а по поводу позитивного, предлагаю заслушать музыкальную работу под названием Just the Way You Are от Милки. И послушаем мы ее, кстати, в обновленной версии от известного французского диджея Дэвида Гетте. Музыка.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и Того планируют реализовать совместные проекты. Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Сергея Корецкого. МВД проводит творческий конкурс по безопасности на Славянском базаре в Витебске. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: А знали ли вы, друзья, что в мире русского языка есть такой термин, как текстраверт? Это человек, который находит письменное общение, ну, к примеру, те самые мессенджеры, соцсети или почту, более комфортным, чем живое общение или разговор по телефону. Так вот, текстраверты считают, что в переписке легче контролировать свои мысли, избегать неловких пауз и формулировать ответы без лишнего стресса. Я, на самом деле, признаюсь честно, я все-таки предпочитаю живое общение, но в данном случае в рамках музыкального агента мы, конечно же, с вами общаемся теми самыми текстовыми сообщениями благодаря нашим мессенджерам Viber и Telegram с номером 7071-071. Так что, если вы хотите кого-то здесь порадовать, пишите все заявки, в том числе музыкальные, принимаем примерно до 13.55. Добрый день, Радио Витебск. Даю огромный сердечный привет своему внуку Андрейке. Замечательного, безоблачного тебе дня, прекрасного настроения, отличного самочувствия, благополучия и удачи. Чтобы в твоем сердце всегда была надежда. И пусть твои дни будут всегда теплыми, светлыми, удачными и комфортными. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю, твоя любящая бабуля Люба написала. Сегодня мы всей семьей едем в деревню Почавичи на родину нашей дорогой бабушки. Передаем ей огромный, самый теплый привет, Юлия Георгиевна Скрабневская. Мы тебя очень любим, ценим и крепко обнимаем. Ну, тогда мы ребятам, которые сейчас едут к любимой бабушке, хотим пожелать счастливого пути. И вот написал нам Кирилл. Здравствуйте, Радио Витебск. Поздравляю вас с праздником, побольше здоровья и чтобы у вас на волне была только топовая музыка. Будем надеяться, что так и будет. Ну и, кстати, впереди у нас действительно классный хит «Fever Dream» от Алекса Уоррена. Давайте слушать вместе. Музыка.

0: разом.
1: Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка. На радио.

0: Специальный агент.
1: Только что в нашем FM-пространстве своим треком All That She Wants нас порадовали талантовые белорусы Ведда Даллен и B3G, отметили здесь своим творчеством, а теперь продолжаете отмечаться вы своими FM-приветами, которые у нас, естественно, есть.

0: Совсем скоро мы узнаем, чуть как раз-таки позже, а вот в плане музыки расскажу. В ближайшем будущем послушаем новинку «Loco La Vida» от Holiday Boy, ну а прямо сейчас заслушаем с вами классный трек для хорошего настроения, называется он «Riptide», а над ним в свое время потрудились Сигала, Джексами и Илон Кидран.
1: Музыкальный

0: X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой с защитой от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Музыкальный агент.
1: Только что такие исполнители, как Дэйв и Тэмс, устроили нам танцы под дождем благодаря своей музыкальной работе Rain Dance. Танцевать это, конечно же, хорошо. Движение – жизнь. Но, друзья, я думаю, дождя нам точно с вами не надо. Держим курс на жаркое солнечное лето. Кстати, в рамках музыкального агента теми самыми солнышками были именно вы, потому что вы писали свои приятности и согревали родных и близких. Я пробежалась глазами по вайберу, телеграмму, практически все успели зачитать. Единственное, буквально недавно прилетело к нам еще одно сообщение. Арина передает привет пламенной своим любимым родителям, маме и папе, а также братишке Кириллу, и попросила поставить свою любимую песню в последнее время. Трек называется «Bad» от Майкла Джексона. Мне кажется, сейчас очень многие люди стали переслушивать этого исполнителя в связи с байопиком про артиста, который вышел не так давно и побил мировые просмотры, собрал огромное количество денег. Ну и неудивительно, мне кажется, творчество Майкла Джексона любят многие, и мне кажется, его музыка будет навсегда в наших сердцах. В общем, этим треком будем финалить наш музыкальный агент, ну и потихонечку будем возвращаться к нашему бранчу. Всем хорошего дня!
0: Музыкальный агент.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь и Того планируют реализовать совместные проекты, передает Белта. В столице Тогалецкой республики, в городе Луми, состоялись переговоры председателя правления Национального банка Беларуси Романа Головченко с председателем Совета министров этой африканской страны. Стороны предметно обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, сделав акцент на практической кооперации в сферах, представляющих взаимный интерес. Того является одним из динамично развивающегося государства Западной Африки, центром финансовых и логистических услуг для соседних стран. В столице располагается ключевой региональный финансовый институт «Западноафриканский банк развития». Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси, сообщает Белта. В пункте пропуска Новая Гута в Гомельской области состоялся обмен по формуле 501-31. Большее число передала российская сторона украинской. Беларусь продолжает гуманитарную миссию, предоставляя безопасные коридоры и площадки для организации проведения обменов военнопленными гражданских лиц телами погибших военнослужащих двух стран.
0: Политика.
1: Верховная Рада Украины назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром страны. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на трансляцию заседания Рады. В ходе голосования его кандидатуру поддержали 289 депутатов. Накануне Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении нынешнего главы «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого премьером. Он сменит на этом посту Юлию Свириденко. Ее правительство, работавшее с лета прошлого года, 14 июля было отправлено в отставку в полном составе.
0: Без политики.
1: МВД объявила о проведении творческого конкурса «Рилс безопасности» под эгидой акции «За безопасность вместе» на Славянском базаре в Витебске, сообщает Белта. Для участия нужно снять авторское видео на локациях ведомства на Славянском базаре и опубликовать его с 16 по 18 июля у себя в профиле в Инстаграм с хэштегом «За безопасность вместе». Также необходимо подписаться на аккаунт МВД Беларуси, а затем присылать ссылки на свои конкурсные работы в директ официального профиля. Авторы самых оригинальных видеороликов станут обладателями эксклюзивных брендированных подарков от Министерства внутренних дел. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Ольга Богданова, партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность 51%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Местами будет 6-8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Убыл гидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: нашей баталки.
1: И снова всем салют. Знаете, друзья, вот в мире есть такая хорошая фраза: иногда нигде вы работаете, а с кем вы работаете, делает работу стоящей того, чтобы на нее ходить каждый день. Так вот, мне хочется пожелать, чтобы вам не только нравилась ваша трудовая деятельность и приносила, ну, естественно, хороший доход, но и чтобы на рабочих местах у вас царила теплая дружеская атмосфера, и ваши коллеги были вашими и товарищами, иногда наставниками, не без этого, ну и, конечно, группы поддержки. Ну, а вот что касается любимой волны Радио Витебск, я думаю, за 28 лет своего бытия волна стала для вас самым настоящим другом, так что давайте и дальше в этой дружеской компании приятно проводить время вместе, ну и, конечно же, бранчевать эту предпятницу и настраиваться на крутые летние выходные.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: 1 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: не было, ребят. Сегодня в нашем бранче и звездные интервью проводили. И самые горячие новости из мира шоу-бизнеса узнали. И ваших родных и близких порадовали благодаря приветам, поздравлениям. И в отдельной рубрике «Бранч-открытка» сегодня поговорили, что отмечает день рождения талантливый российский диджей Леонид Руденко. Тоже передали ему пламенный привет и поздравили. Ну и самое главное, мы успели с вами познакомиться с нашей сегодняшней бранч-премьерой. Напомню, что за нее в нашем телеграм-канале под названием «Радио Витебск» прямо сейчас идет активное голосование. Так что переходите, пост ждет ваших ответов и, конечно же, реакции. Все итоги будем подводить уже в следующей получасовке. Ну а если вернуться к эфирному плейлисту, то совсем скоро послушаем с вами трек «Give Me Something» от группы One Republic. Прямо сейчас в динамиках играет русская песня под названием «Аритмия» от Леши Свика, Нилетто и Маригу. Отталкиваясь от названия, хочется пожелать всем, чтобы про аритмию мы с вами вспоминали только в музыке, а вот чтобы в реалиях ваше сердечко вас никогда не подводило.
1: Радио Витебск 91.2

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Доля киберпреступлений каждый год увеличивается и уже составляет более трети от всех зарегистрированных преступлений в Беларуси. Об этом в рамках единого дня информирования заявил министр финансов. Белорусское телеграфное агентство сообщило о том, что в Молдове намерены повысить цены на газ. Оппозиция готовится к протестам. Также стало известно, что спрос на билеты на церемонию открытия Славянского базара в Витебске стал рекордным за всю 35-летнюю историю проведения фестиваля. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: под свой свежий хит «Stay» Леони и Калум Скотт предлагают остаться. Я вроде бы никуда и не собираюсь, хотя, глядя на часы, могу сказать, что музыкальный бранч движется к своему завершению. Но, тем не менее, ребят, в скором будущем будем подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. А еще, пользуясь случаем, напомню вам про нашу вечеринку от Радио Витебск в честь дня рождения, которое мы отмечали буквально недавно, 14 числа. Приходите сегодня на нашу пати. Начало 8 вечера, площадь Пушкина, вход бесплатный, свободный для всех и каждого. Так что приводите своих родных, друзей, родственников и приятно проводите время вместе. Не забывайте, там будет много звездных гостей, которые будут петь только для вас.
1: Радио Витебск.

0: Бранч премьера.
1: А вот и снова я, друзья, к вам в эфир, да еще и не одна, с нашей стандартной рубрикой «Бранч премьера». Прямо сейчас предлагаю подводить итоги. Напомню, что на старте музыкального бранча мы сегодня знакомились с треком под названием «What do I have to do?». Песня переводится «Что мне нужно сделать?», а вот над новинкой потрудилась британская певица и автор песен Бекки Хилл. Именно так мы ее знаем в мире шоу-бизнеса. Я уже сегодня вам рассказывала, что девушка прославилась после участия в первом сезоне шоу «Голос» в Великобритании. Была она в команде известной певицы Джесси Джей, дошла до полуфинала конкурса. В финал, увы и ах, не попала, но тем не менее это не помешало ей сделать успешную сольную карьеру в дальнейшем. На ее счету очень много музыкальных работ. Бекки Хилл любит посотрудничать с именитыми диджеями, потому что обожает танцевальную музыку и, в принципе, обладает таким необычным вокалом, который подходит под различные саунды. Но сегодня как раз-таки песня у нее, я бы сказала, такой глубокий, личный танцевальный трек, который исследует, как я уже сегодня тоже говорила, темы выгорания, каких-то личных границ и преодоления. Песня кажется отчаянной мольбой, чтобы спасти отношения, которым уже конец, но, тем не менее, я бы сказала, что это больше даже манифест о том, как перестать жертвовать собой ради ожидания других людей. В общем, давайте послушаем еще раз новинку, немножечко ее вспомним, а потом пробежимся по тем самым цифрам и узнаем, как вы ее сегодня оценили.

сказала, трек действительно в стиле Бекки Хилл, достаточно такой битовый и энергичный, но, тем не менее, результаты у нас сегодня, я бы сказала, разношерстные. Перехожу в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». На протяжении 4 часов вы как раз

0: середина, что называется, не хорошо, не плохо. Ну, тоже, в принципе, нормально. Кстати, под постом у нас есть еще 3 огонечка. За это тоже, друзья, огромное спасибо. Мы любим не только от вас обратную связь, но и, естественно, все ваши эмодзи и реакции, они, мне кажется, нашему посту добавляют какой-то красочности и сочности. Поэтому отдельный вам за это респект и уважение. С новой музыкой мы, естественно, продолжим знакомиться уже завтра, когда наступит прекрасный день недели, пятница. Ну, а пока давайте возвращаться к эфирному плейлисту и послушаем сейчас ненавязчивую мелодию. Трек называется «Heartbreak Melody», а одноним когда-то потрудились Алан Уокер и Фанкс.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: нашем прекрасном фестивальном городе Витебске на часах уже практически 15:00. Будем потихонечку, друзья, закругляться и завершать бранч на сегодня и прощаться до завтра. Я уже сегодня не раз, как и мои коллеги, говорили о том, что вечером будет вечеринка от радио Витебск. В 8 вечера старт на площади Пушкина, поэтому обязательно приходите, будем всех рады видеть. Ну и, конечно, друзья, помимо звездных гостей, которые будут петь для вас, там будет много различных конкурсов, в рамках которых вы можете выиграть умные колонки и другие интересные призы. В общем, активностей хватит на всех и каждого. А еще, конечно же, не забывайте, после 11 вечера начнется автопати, дискотека для вас прям до самого утра. Так что не знаю, как вы завтра пойдете на работу. Радуюсь, что действительно пятница. В общем, всем хорошего настроения. Однозначно оторвемся. Ну а в финале часа, как всегда, будет еще немного музыки. Потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от моей коллеги Оли Богдановой. Она как раз не так давно пришла на работу. Ну а после новостей мы узнаем, будет авторская программа под названием «Час по-русски». А с 16 до 20 ловите хорошую компанию в составе Саши Назаренко и Насти Дроздовой. Кстати, сегодня у них тоже будет очень много звездных интервью, так что от приемника не уходите. Ну а на протяжении 4 часов была с вами Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Будь на волне.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Сегодня в Витебске стартует акция «За безопасность вместе». В эти минуты старт милицейскому празднику дает яркая церемония открытия с участием министра внутренних дел Республики Беларусь. Для участников и гостей фестивального города будут продемонстрированы тематические площадки Министерства внутренних дел, учреждений образования. Каждый участник акции сможет покататься с милиционером на сегвеях и электроскутерах, также увидеть работу конного патруля. Об этом сообщил канал СТВ. В программе акции министерство внутренних дел «За безопасность вместе», показательные выступления спецподразделения МВД, плацконцерт военнослужащих роты почетного караула, кинологов со служебными собаками. Гостей также ждут скалодром, интерактивный тир, лазертаг, выставка ретро и современной техники, вооружения, ростовые фигуры и фотозоны, а также эмоциональные соревнования для самых маленьких участников, забег в ползунках. Доля киберпреступлений каждый год увеличивается и уже составляет более трети от всех зарегистрированных преступлений в Беларуси. Об этом в рамках единого дня информирования заявил министр финансов Владислав Тодринович. Руководитель финансового ведомства отметил, что каждый день совершается около полусотни таких правонарушений. Цель мошенников – деньги и личные данные. Необходимо быть начеку и научить цифровой грамотности своих детей. Владислав Тодринович также добавил, что государство предпринимает значительные усилия по созданию безопасной среды жизнедеятельности на всей территории страны для всех граждан. Большое внимание уделяется профилактике происшествий и повышению уровня осведомленности населения.
1: В мире.
2: Оппозиционная либерал Демократической партии Молдовы намерена выйти на протест из-за требования госкомпании повысить тариф на природный газ. Об этом сообщает Белта со ссылкой на заявление лидера партии, бывшего премьера Молдовы Владимира Филата. Компания в связи с подорожанием закупочных цен на газ в Европе накануне направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос о повышении тарифа. В случае одобрения это приведет к росту тарифа более чем на 45%. С критикой поданного компанией запроса выступила также Молдавская национальная партия. Это отметили, что утверждение новых тарифов особенно сильно затронет пенсионеров и малообеспеченные семьи. Партия также критикует отсутствие прозрачности в процессе закупок природного газа.
1: В Беларуси.
2: На Славянский базар в этом году аккредитованы журналисты из 9 стран, об этом сообщил министр информации Беларуси на 35-м международном фестивале искусств. Дмитрий Жук отметил, что они представляют почти 50 средств массовой информации, которые работают на арабском и английском, а также на языках различных европейских стран. Приехали и гости из государств американского континента, стран СНГ и ШОС. При этом глава Мининформа подчеркнул, важно, что они будут говорить о мире, о дружеских отношениях. Такой посыл несет этот фестиваль. Министр также обратил внимание, что фестиваль активно освещают и блогеры, самому младшему 8 лет. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 23-28 градусов тепла. Витебские плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. День твоего города.
5: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: все.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
5: Я поверил.
4: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
7: Всем привет, это Варзан. Слушайте мои треки на радио.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В ходе официального визита первый замминистра обороны Азербайджанской республики посетил воинские части вооруженных сил Беларуси. Стало известно о программе «Дней союзного государства» на Славянском базаре. Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции главных концертных программ фестиваля искусств. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
5: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вызвать спасателей в случае опасной ситуации?
4: Позвонить по номеру 114, назвать номер школы и класс. Позвонить в 112, назвать адрес, что случилось и фамилию.
5: Правильно. Позвонить по номеру 112, сказать, что случилось, адрес и фамилию.
4: Узнай больше о безопасности на 112.by.
5: Проведи время с пользой.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
6: Привет, Витебск. Я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск. Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: В Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В ходе официального визита первый замминистра обороны Азербайджанской республики посетил воинские части вооруженных сил Беларуси. Начальник генштаба азербайджанской армии Керим Тафик Аглывелиев посетил 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду и 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомился с задачами, учебно-материальной базой, порядком подготовки военнослужащих, а также с образцами вооружения, военной и специальной техникой, состоящими на вооружении воинских частей. Как ранее сообщало оборонное ведомство Беларуси, начальник генштаба вооруженных сил Павел Муравейко отмечал, что белорусско-азербайджанское сотрудничество во многом основывается на доверительных отношениях глав двух государств, что создает основу для развития взаимодействия, в том числе между военными ведомствами. Спрос на билеты на церемонию открытия Славянского базара в Витебске стал рекордом за всю 35-летнюю историю проведения фестиваля. Об этом сообщает информагентство «Минск Новости». По данным директора форума Глеба Лапицкого, билеты находились в свободной продаже лишь полтора часа. Как отмечается, церемония открытия и закрытия, а также конкурс взрослых исполнителей неизменно пользуются у публики высоким спросом. Директор форума подчеркнул то, что существенную часть аудитории формируют туристические группы, и здесь лидирующие позиции занимает Россия. Бронирование на 36-й фестиваль уже идет полным ходом, хотя официальные даты его проведения еще не обнародованы. Именно из-за раннего спроса в первый день продаж значительная часть билетов оказывается раскуплена. Славянского базара 35-летняя история, но фестиваль по-прежнему остается молодым по настроению и энергии. Об этом на пресс-конференции говорил первый секретарь Белорусского союза молодежи Владимир Павловский. По его словам, молодежь не просто участвует в событиях фестиваля, она помогает создавать его атмосферу, предлагает инициативы и наполняет город движением. Молодые люди ждут возможности приехать в Витебск, встретиться с единомышленниками, пообщаться и стать частью большого фестивального движения. Дни молодежи состоятся 17 и 18 июля и объединяются представителей со всей Беларуси. В этом году в программе будут патриотические, диалоговые, творческие, спортивные форматы от акции памяти до встреч, городских активностей и молодежных событий. На площади Свободы состоялось официальное открытие ярмарки ремесел «Город мастеров» и конкурса мастеров народных художественных ремесел «Резьбы по дереву». Об этом сообщила газета «Витебские вести». С 16 по 19 июля с 10 часов утра и до 20 часов ярмарка будет встречать жителей и гостей города на центральных открытых площадках на улицах Толстого и Пушкина. Здесь свои работы представляют 270 мастеров со всей Беларуси, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Пскова, Тольятти, Костромы, Дагестана, Кабардино.

0: Балкарии, а в целом более чем с 20 регионов России. Впервые обосновались на Витебском фестивале продолжатели народных традиций из Крыма. В рамках Международного фестиваля искусств церемонии открытия именных васильков на площади лауреатов Витебске прошла в 22-й раз, а на самой аллее теперь 23 звезды, сообщила газета «Витбичи». Обладателем специальной награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию стал народный артист Беларуси Леонид Захлебный. Более 10 лет уроженец Витебщины работал музыкальным редактором киностудии «Беларусьфильм». На его творческом киносчету полтора десятка работ. Также обладателем спецнаграды президента стал народный артист России Александр Зацепин. В марте он отметил вековой юбилей и сегодня отмечает, что секрет его долголетия в музыке. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
1: «Веста» – невыгодных покупок!
2: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
3: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют: в Витебске и по области небольшие облачности, без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6,14. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Туран».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: постепенно, постепенно погружается в радугу прекрасного праздника. И уже сегодня торжественное открытие, буквально через несколько минут, чем вас и поздравляем. Извините, забыли представиться, наверное, как всегда, как обычно. Хорошая компания на волне Радио Витя. Здравствуйте, Анастасия.
1: Ой, здравствуйте, Александр. И нужно сказать здравствуйте еще одному человеку, который находится рядом с нами, потому что действительно не только город постепенно заполняет люди, но и нашу эфирную студию, потому что и день рождения частично у нас продолжается, да, мы об этом говорили.
0: Частично, прям нормально продолжается сегодня еще. Вот, хихикает,
1: частично, смотри. Потому что по частям. Да, кстати, Макс, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Максим, вот. Среда у нас сегодня, вот часик проведет вместе с нами, так это точно, да, выполняет такую роль соведущего. Будешь с нашими радиослушателями играть у нас, кстати, в ближайшем будущем.
1: Слова дурацкие придумывать.
0: Да, да, да, поэтому мы предлагаем тебе поучаствовать в этом. Потом, может быть, это будет, знаешь, такой хорошей традиции, каждый год тебя будем звать на Славянский базар. А чего нет? А может быть, не просто в Славянский базар. В общем, ребят, хорошее настроение, фестивалем по-славянски. Мне кажется, это прям такой красной нитью через наши 4 часа эфира должно пройти. Вот эти все настроения. Рамка сегодня, я наблюдал вот это вот, ну, где освежится по-витебски.
1: Да, да, да, да.
0: Ну, ты видишь...
1: Ой, я вчера видела, дети бегали, так здорово было.
0: Конечно, здорово, ты завидовала, да, потому что...
1: Не бегаю, или что? Почему? Ты думаешь, я бы не пролезла в эту рамку? Я бы пролезла.
0: В общем, ребятушки, все, давайте, много музыки, хорошее настроение, хоть отбавляй.
3: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск.

0: Фестивалем по-славянски.
1: Да, фестивалем по-славянски этого у нас совершенно не отнять. И с учетом того, что у нас такая молодая музыкальная кровь сегодня в гостях, музыкант Максим Середа, у меня вопрос к тебе, Максим. Как ты, что для тебя базар славянский, да? Которым, ты же младше славянского базара, я сейчас тебя поймал.
2: Намного.
1: Если бы девочка была передо мной, я бы не спросил, сколько тебе лет?
2: Мне 19.
1: Ну, то есть, соответственно, там, чуть ли не в два раза младше ты славянского базара.
2: Да.
1: То есть ты родился, он был уже, он был, а сейчас, да, и сегодня ты примешь участие в нашем концерте, посвященном 28-летию Радио Витебск. Как ты себя ощущаешь? Ну, что это для тебя?
2: Вот, пользуясь случаем, хочу в первую очередь поздравить Радио Витебск с днем рождения. Ребята, это, ну, даже для меня очень большой праздник. Желаю вам хорошей музыки, хороших гостей и хороших показателей, чтобы вы, как и сейчас, оставались номер один всегда. У вас и так хорошо получается, чтобы так было всегда.
1: Вот я знал, что вот это вот, девочка, вот это вот ты скажешь такое.
3: Спасибо,
2: а насчет славянского базара, ну, для меня это всегда такой, ну, вот, движуха начинается.
1: Ты помнишь, как тебя родители первый раз повели гулять в город? Вот это вот.
2: Да.
1: Что это такое было?
2: Я удивился вообще, откуда людей столько. Никогда столько не было. Я помню, я маленький иду с родителями.
3: Еще людей, никого нет, а тут вышел.
2: Лет 5, может, 6, что-то такое было. Мы как-то пошли по городу гулять. Какие-то палатки появляются, какие-то люди, столько машин, мигалки какие-то. Что вообще происходит? Откуда это все? Столько сцен.
3: А вот ты, кстати, помнишь какой-нибудь такой концерт, который врезался тебе в память? Ну, или какого-нибудь исполнителя? Вот ты пришел на концерт, посмотрел и очень сильно впечатлился. Был такое?
2: Наверное, Сергея Лазарева был концерт. Возле КЗ «Витебск» у него был. Это, наверное, было года 3 назад.
3: Да, он еще пел «Малину».
2: Да, он у нас первый раз ее пел. И мне вот как-то очень понравилось. Я хоть, честно, не фанат Сергея, но мне понравилась именно энергетика, и вот что столько людей в одном месте вот человек может собрать, это вот меня замотивировало в тот момент.
3: Слушай, какие мы разные. Вот смотри, Саш, мы до тебя дойдем, вот у тебя получается Сергей Лазарев. Я помню впечатление из детства. Ну, я старше, сильно не буду говорить, насколько. Но я помню, я впечатлилась Буйновым. Вот прям настолько.
2: А кто это?
1: Капец. Ну, то есть, соответственно, если сейчас тебе дам руку, за которую держался Александр Буйнов, я свою имею в виду, да? То есть, представляете, я представлю...
3: Ой, хотя, ну не настолько. Это было когда-то.
1: Народного артиста.
3: Это было когда-то. Послушай, я прям впечатлилась. Я даже джип нашла, и около джипа Буйнов сфоткалась. Но я прям маленькая была. Понимаешь? Вот настолько меня проняло. А у тебя?
1: Может, ты тогда была маленькая, я уже у Буйнова интервью брал, понимаешь? В вечернем Витебске.
3: Вполне себе может быть. Подожди, а у тебя был такой?
1: У меня много впечатление. То есть, куда я ходил прям вот с родителями, да?
3: Давай.
1: Меня водили на Вячеслава Добрынина, доктор Шлягер. Да, это, ну, то есть...
3: Так,
1: это...
3: вот теперь я буду говорить твоими репликами. А кто это? Так.
1: Ребята, вы очень многое не знаете. Это легенда, человек, который столько песен написал с таким артистом, что прям вы закачаетесь. Потом я ходил, оставались билеты, и нам предложили, я ходил на Овсиенко.
3: Ну это уже окей.
1: Ты уже помнишь это?
3: Да.
1: И я ходил на Евгения Вагановича Бенасяна. Ухахатывались, да.
3: Тут должен быть брошен микрофон вот так просто. Это...
1: Ну, а так всего не вспомнишь, конечно. Ну, и многие концерты, когда появилась аккредитация, когда я стал работать именно здесь, конечно, я много что посещал. Это было безумно интересно. И много людей, и много групп, и такие лица, и в том числе и зарубежные, там, Томас Андерс, чего только стоит, да.
3: Мне вообще, знаете, что нравится? Что вот этот вот фестиваль в нашем городе, он объединяет людей, мне кажется, со всей Беларуси.
1: И нации, да.
3: Здесь я абсолютно согласна, потому что, во-первых, со всей Беларуси едут. Это действительно так.
2: Это правда, да.
3: Особенно в этом году, учитывая, что был тур, да, прокатились, проанонсировали фестивали, пригласили каких-то поющих ребят из других городов. Мне кажется, это притянуло огромное количество людей, которые сейчас, возможно, гуляют по городу, а может быть, даже едут в машине и слышат нас, и думают, да-да, это про нас точно. Вот. И создает вот такие вот воспоминания, которые мы, ну, казалось бы, да, не слишком сильно знакомые люди, можем поделиться, и у нас вот есть вот этот вот фестиваль, который нас связывает. Это же очень круто.
2: Ну, это да, это очень круто.
1: Подтверждение тому сообщения, которое присылают нам гости в наш чат, они благодарят жителей, гостей нашего города, власти, что у нас есть такой фестиваль, куда можно приехать, так все весело, доброжелательно и улыбки. А сколько видео, как люди едут на автомобилях, поражаются дорогами, въехав в нашу страну, и они едут на Цыганский базар, и они, я бы сказал это слово, но оно не эфирное, понимаете? Поэтому еще раз всех с фестивалем.
0: Фестивалем по-славянски. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Просто иди в оконный остров.
7: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио «Витебск».

0: По-славянски.
1: Сегодня мы интересно так работаем. У нас есть соведущий Максим Среда, который сегодня будет сегодня участвовать в концерте, посвященном нашему дню рождения. Плюс завтра еще, Максим, концерт, да, у вас?
2: Да, у нас на том же месте.
1: Ты прям движ-движ такой, а?
2: Да. Пушкинская площадь, в 3 часа дня будет концерт нашего лейбла. Вот, все желающие, приходите. Всех будем рады видеть.
3: Но
2: обязательно
3: это,
2: сегодня.
3: Да, это завтра, потому что сегодня, как я понимаю, ты выступаешь один, без своих девчонок-мальчишек, правильно?
2: Одна будет.
3: А, будет?
2: Даньяра, да.
3: Так, все, супер. Значит, нас все больше и больше. Это, конечно, приятно. Но, вот, вы сегодня будете, и мне кажется, сегодня люди придут, послушают, кому-то наверняка понравится, кто-то себе там где-то галочку какую-то поставит, где-то подпишется, и такой, ой, в 3 часа завтра точно буду. Да, поэтому, друзья, приходите к нам, будет весело. Ну, сегодня, собственно говоря, веселье начинается отсюда, из эфирной студии. А ребята, если честно, по крайней мере, часть наших ребят уже, мне кажется, во-первых, морально готовятся, во-вторых, технически, ну и так далее, и так далее, и так далее. В 8 часов будем прям очень-очень вас ждать. До 11 будем тусоваться, а потом еще и автопати. Ой, до утра разгуляемся.
1: Слушай, Максим, а ты такой человек, который, скажем, во время праздничных мероприятий у тебя включается вот этот вот режим берсерка, когда, значит, эй, надо получить от 24
3: суток. От жизни все.
1: Все, да. Или все-таки у тебя есть батарейка, которая заканчивается, ну, как у... Да,
3: как у всех.
1: Как у всех в целом. Как у Александра Анатольевича уже. Вот, она заканчивается в один момент.
2: К сожалению или к счастью, она вообще не садится.
1: Ты прям готов, да?
3: Ему 19.
2: Да, возраст такой, что работаешь, я не знаю, в 5 утра домой приходишь, 8 на пары, сходил на пары, потом на студию записался, потом еще куда-то тусоваться, и как-то вообще силы эти не заканчиваются.
1: Вот это славно, вот это хорошо. Через несколько минут у нас игра, через несколько минут,
3: да,
1: называется «Пиццееды». Мы тебе предлагаем поучаствовать, быть тоже человеком, который по ту сторону радиоприемника задает дурацкие вопросы. Ну, ты же согласен, да,
2: играть? Давайте, конечно.
1: Играешь хорошо. Значит, договорились, но до этого момента есть новости из мира кино, программа «Длинный дубль», Галь Захарова, как обычно, послушаем, проникнемся.
0: Фестивалем по-славянски.
4: Все мы изначально чайник.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Марвеловский блокбастер «Мстители. Доктор Дум» продолжает, по большому счету, оставаться котом в мешке. В то время как его прямой конкурент «Дюна. Часть 3», выходящая в тот же день, 18 декабря, уже имеет пару тизеров и один полноценный трейлер, у «Доктора Дума» в плане промо-материалов практически ничего нет. 20 июля должны стартовать предпродажи билетов, и ресурсы «Hollywood Reporter» назвал приблизительный хронометраж фильма 2 часа 46 минут. Ну, приблизительный, потому что по меркам кинобизнеса настолько рано, у фильмов еще не бывает готовой финальной монтажной версии. Если «Доктор Дум» действительно идет около 166 минут, то он продолжительнее «Мстителей. Войны бесконечности», но короче «Мстителей. Финала». Описания сюжета пока тоже нет. Есть лишь понимание того, какая группа супергероев столкнется с персонажем Роберта Дауни-младшего. Против Дума выступит «Фантастическая четверка», «Старые Мстители», «Новые Мстители», «Альтернативные новые Мстители», «Люди Икс», а также отдельные представители Ваканды и Атлантиды. Собственно, такое количество персонажей и объясняет огромный хронометраж. По самым приблизительным прикидкам, бюджет фильма превышает 400 миллионов долларов. Только 40 миллионов получили режиссеры Джо и Энтони Руссо, и еще 50 миллионов пошли на оплату злодейских услуг в исполнении Роберта Дауни-младшего. За кадром. Студия Paramount Pictures приобрела права на оригинальный сценарий «Кошмара на улице Вязов», фильма, написанного и срежиссированного Уэсом Крейвеном. С него начался популярный франчайз о Фредди Крюгере, потустороннем серийном убийце с обезображенной внешностью, который появляется в ночных кошмарах и убивает с помощью когтистой перчатки. Перезапуск выпустят под новым студийным лейблом Paramount Primal. Права приобретены у наследников Крейвена, его вдовы Ии Лабунки и сына Джонатана Крейвена. Оба станут продюсерами будущего фильма. Ранее серия принадлежала студии New Line Cinema, где в 1984 году сняли первую часть. Ужастик и его сиквел оказались настолько прибыльными, что New Line стали называть домом, который построил Фредди. После первого фильма вышли 7 продолжений и перезапуск 2010 года. По сюжету Крюгер – детоубийца, которого заживо сожгли родители его жертв. Но спустя многие годы он возвращается во снах, чтобы отомстить своим убийцам, мучая их детей. О сюжете нового фильма ничего не известно, кроме общего описания. История развивается в мире кошмаров по мотивам оригинального сценария. Длинный дубль. Известный роман-герой нашего времени Михаила Лермонтова экранизируют снова. Над новым фильмом по книге работают киностудия «Аргон» и режиссер Игорь Волошин, снявший сказки «Буратино» и «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Киноадаптацию «Героя нашего времени» планируют начать снимать весной следующего года. В прокат она должна выйти весной 2028-го. Картина расскажет о дуэли Печорина и Грушницкого через 3 противоречащие друг другу версии событий – Печорина, Грушницкого и княжны Мюри. Сопоставив их, зрители смогут найти свою правду. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: радио Витебск.
1: Пиццееды.
2: Вот игра «Пиццееды», игра, которую многие ждут. Это мы видим по сообщениям от наших радиослушателей и мечтает выиграть пиццу. Потому что изо дня в день мы видим, попадаются наши радиодрузья, которые не сдаются, не опускают свои руки и протягивают их к нашим явствам. Но мы-то непоколебимыми местами и отдаем только первому, только самому быстрому, тому, кто быстрее всех справится с заданием, которое мы принимаем, кстати, ответ. На Viber 707-01-071.
3: Ой, знаешь, ты так сейчас говоришь, я прям представила вот эту картину. Ты такой добрый дедушка, знаешь, застолье, вот это вот внуки ползут из-под стола, знаешь, где-то аккуратно, чтобы ухватить кусочек пиццы, которую ему нельзя. И ты такой, но-но-но, а потом такой, ну ладно, пока мама не видит, бери. Бери.
2: А я думал, сейчас перейдешь, знаешь, на какой-нибудь сюжет из, из песни «Короля и шута», знаешь, когда все по-доброму потом оказывается, когда солнце заходит, их страх.
3: Потом стало понятно, да, что это за мясо. Ну, ладно. Все-таки мы здесь немножко про другое, про доброе, светлое и вечное. Максим подтвердит, подтверждаешь?
4: Конечно.
3: О, отлично. Так.
2: Максим сейчас был свидетелем, как рождаются слова, которые мы придумываем. Ну, порой сегодня тяжело как-то было. Вот.
3: День такой.
2: Да?
3: Да.
2: Ладно, хорошо. А это ретроградный Меркурий во всем виноват. Ты же помнишь, недели две назад мы говорили, что он же долго будет еще.
3: До 23-го.
2: Но.
3: Держимся.
2: Держимся, да.
3: Ничего не поделать, да.
2: Значит, все, Viber 707-01-071. Как всегда, мы объединили два вкусных слова. Ну как вкусных? Два съедобных слова. Ну как съедобных? Некоторым одно не нравится. В одно. Ваша задача догадаться, какие два ингредиента входят в одно слово. Все, кто быстрее справляется с нашим очень творческим заданием, получает пиццу. Что ты на меня смотришь?
3: Александр Анатольевич, добро даете?
2: Ну давай.
3: На свободный выбор.
2: Ты еще?
3: Нет?
2: Ты придумал что-то еще?
3: Ну нет.
2: Давай, нет.
3: Вообще-то.
2: Слушай, делайте, что хотите.
3: Понимаете, у нас тут три варианта, и мы все равно считаем, что у нас как будто нет вариантов. В общем, вот такая дилемма. Это как женщина, которая открыла свою гардеробную с 1001 нарядом и все равно не знает, что ей надеть.
2: Женя Евгений пишет, ну давайте уж. Давайте уж.
3: Нервы сдают у людей.
2: Пока на светофоре.
3: Ты понимаешь?
2: Пока на светофоре. Давай. Евгений, научитесь эти голосовухи печатать.
3: Может, голосовухи есть печатать?
2: Есть же такая
3: тогда
2: функция.
3: Тогда пусть не только Евгений печатает голосовухи.
2: Ты включаешь голосовуху и говоришь, а она напечатывает тебе.
3: А, это на богатом что-то.
2: Да это все телефоны
3: нет.
2: Могут.
3: Нет. Нет, Саша, не все. Вот мы и выяснили, кто зарабатывает больше всех.
2: Неправда. Ну ладно вам. Ну все, ну готовы?
3: Так, да. Слово готовы?
2: Да.
3: Простамон.
2: Как вы думаете?
3: Что за два ингредиента зашифрованы в слове простамон?
2: Это не лекарство, и это не хвороба никакая. Вот узнаем через несколько минут. Даже интересные варианты, что сейчас придумают наши радиодрузья.
0: Пиццееды.

0: Витебск.
1: Пиццееды! Очень порадовали, дружочки, вы своими вариантами ответов, какие же два ингредиента съедобных входят в состав слова простамон. Проса и кардамон, некоторые считали.
2: Очень интересный вариант.
1: Кто-то написал просто хрень какая-то.
2: В целом, как будто бы почти правильный ответ. Но нет, не совсем, друзья. Так, о, просека и лимон. Это для тех, кто уже в отпуске.
1: Хорошо.
2: Так, что у нас еще есть? Ой, просто квашеное и молоко.
1: Ну, типа капуста с молоком. Квашеная капуста с молоком. Ты пробовал когда-нибудь?
2: Пастрама и ром.
1: Ну, тоже неплохо. У нас гурманы.
2: Ну, да, судя по ответам, так и есть. Потому что у нас все было сильно проще, друзья. Это действительно так. Мы как будто, знаешь, лапти только что сняли. Ну и простамон вам загадали. Ну, вот такое бывает. Тем не менее, друзья, нашли только что нашего победителя, победителя розыгрыша, а точнее победительницу. Ведь правильный ответ звучит следующим образом. Простокваша и лимон. Очень просто.
1: А победила у нас недолистаю.
2: Ирина побеждает. И Ирина, номер ваш заканчивается на 962. Поздравляем.
1: Все, пицца ваша. Завтра подороже продолжим наш веселый пиццерийный марафон. И приблизительно в 16:35 опять играть будем в пиццеедов. Не пропускайте, друзья. Ну, а мы дальше фестивалем по-славянски.
0: Пиццееды. Радио Витебск. Слушай свое.

0: У меня что-то палец в наушниках запутался. Я думал, сейчас эти наушники мне палец поломают. Это первый будет, наверное, случай в истории, когда человек пострадал.
1: Запутался в ухе, знаешь.
0: Вообще кошмар. У нас сегодня, Максим, среда не только в эфире, но на нашем концерте. Еще раз тебе привет. Ну, привет, все нормально.
2: Привет, значит, привет.
0: Максим посмотрел, каким образом мы играем с людьми, вдохновился. И не захотел работать. Говорит, у вас нервная работа очень.
1: Так, но хорошо, знаешь, хорошо, что мы, получается, пригласили его в эфир, когда он уже договорился выступать на нашем концерте, потому что, возможно, после эфира...
0: Ну, уже все. Заднюю включать нельзя. 4 песни, ты сказал, да, споешь на концерте? Круто, спасибо большое.
2: Это вам спасибо.
0: Да?
2: Да, конечно. Я всегда только за.
0: Чего? Значит, вот у нас есть песня, давайте послушаем. Называется «Быть весной».
2: Называется «Весна». Вот, мы ее написали с девочкой Кин.
0: Угу.
2: Вот, ну...
1: И все. И, слушай, ну на самом деле, вот как-то Максим скромно об этом говорит.
0: А Максим вообще скромный.
1: Поэтому мы не скромные здесь сидим, рассказываем. Рассказываем, что это та самая песня, которая, мне кажется, завирусилась. Действительно, одна из первых работ, которая, мне кажется, я открыла именно Максим Среда и Анькин, собственно говоря, которая выступает в этом дуэте еще одной прекрасной поющей мадамой. Так вот, друзья, песня симпатичная. Весна прошла, лето наступило, но она по-прежнему актуальна, потому что драйвовая, и наверняка кто-то сейчас не только подзарядится, но и такой: «Ой, точно! А я слышал и даже где-то в городе видел этих ребят, все, 100% нужно идти».
0: Я тебе хочу сказать, что песня «Весна» — это лучше, чем песня, например, «Ноябрь». Вот сейчас выйдет кто-нибудь на сцену и будет петь песню «Ноябрь».
1: Летом не споешь.
0: Да его сразу побегут все, купят помидоры и закидают, потому что не хочется это вспоминать.
2: Но это и был расчет.
0: Поэтому слушаем Максим Среда, песня «Весна» здесь на радио «Витязь». Правильно я сказал? Ничего не надо добавлять. Погнали!
3: Фестивалим по-славянски.

0: Эта идея хорошая.
1: Но это когда у тебя будет совсем плохое настроение, знаешь, такое совсем кислое такое, действительно ноябрьское, и что-нибудь такое прослякать там, ну, что-то такое. А так в целом, вот с такой же улыбкой, да, тебе хотелось бы пожелать успехов в твоем творчестве. И чтобы, да, всегда вот прям перла из тебя вот эта хорошая музыка.
2: И чтобы слякоть была не под твоими ногами, а под ногами твоих конкурентов всегда.
0: Нет, конкурентам я только желаю удачи всегда.
1: Прекрасный такой.
2: Ой, ну ты хороший, потому что.
0: Ладно, я просто честный.
1: Я молчу.
2: Прости, пожалуйста, Саш.
1: Нет.
2: Ты что-то хотел сказать. Что-то, наверное, жизнеутверждающее.
1: Да, жизнеутверждающее, это из меня можно много слышать. Я вот хотел бы, Максим, что бы ты пожелал, вот скажи, тем людям, которые... скажем, не с таким настроением сейчас находятся. Не на улицах, а по домам сидят. Знаешь, такие, не хочу я идти в город, там много людей.
2: Там люди, не надо.
1: Там очень весело, там все улыбаются, не хочу. Вот что бы ты сказал?
0: Я бы сказал, что в первую очередь улыбка – это самый классный инструмент, на самом деле, который продлевает жизнь, это 100%. Что бы еще посоветовал? На самом деле, если... Вот так задумался как раз сейчас над этим вопросом, что все вот оно в нашу голову входит и из нее же и выходит. То есть если у тебя какие-то проблемы...
1: Что, насквозь, что ли, вот это?
0: Конечно,
1: вот?
0: Абсолютно
1: но
0: верно.
1: Но что-то же должно оставаться.
2: Ну там обрабатывается, понимаешь, выходит уже другим.
0: Я говорю конкретно про негатив. Вот он если заходит, он так же и выходит. То есть все в голове, ты сам можешь это контролировать. Вот ровно так же я вот всегда своим ребятам объясняю вот перед концертами, что если ты переживаешь, это у тебя в голове. Ты это ровно так же, как оно вошло в голову, можешь так же это и выкинуть. А, все зависит, на самом деле, от погоды вот твоей. Вот как ты сам относишься ко всему. Вот если ты...
2: Погода и в голове. И опять мы пришли, и главнее всего погода в доме.
1: Ну, именно так. В голове, в данном случае. Погода в голове.
2: А голова — это наш дом.
1: Ты видишь, ку-ку. Понимаешь, остался.
2: Главное, если с кукушкой, с хорошей.
1: Только добавить. Ну, да, пускай дружите с кукушкой, понимаете. Вот.
0: Я вел к тому, что просто если ты относишься... к сегодняшнему дню, так, что он пройдет плохо, А если ты себя настроил на то, что все будет хорошо, значит, все будет хорошо просто, и все.
1: Я знаете, что вспоминаю, вот просто подытоживая, вот я вспоминаю, когда над амфитеатром не было крыши, и было по барабану всем, брали зонты и смотрели через капли дождя, через струи, за шиворот эти течет с соседнего зонта, но ты получал удовольствие от того, что ты здесь, в эту минуту, в эту секунду смотришь на этих певцов, на этих артистов, получаешь колоссальные эмоции и заряжаешься этим всем на весь будущий год. Вот, я что? А, ты про жизнеутверждающее. Получилось, смотри.
2: Супер.
1: Значит, Максим, еще раз, мы тебя еще обязательно приглашать будем, да? Если мы тебе позвоним, ну, соглашайся.
0: Я всегда соглашаюсь.
1: Соглашайся, пожалуйста. Вот. И до встречи на сегодня на концерте.
2: Да, мы прощаться точно не будем, потому что мы еще увидимся, услышимся и усмотримся даже немножечко, если вы будете подглядывать в Инстаграме. У нас будет вестись прямая трансляция. Да, так что артисты, я думаю, сами будут подключаться в этот процесс. Друзья, и вы не дрейфьте, пожалуйста, приходите к нам, будет классно.
3: Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В этом году программа Дней союзного государства на Славянском базаре в Витебске будет насыщенной. Об этом на торжественном открытии Международного пресс-центра на фестивале рассказал заместитель госсекретаря объединения Алексей Казаков. Одним из главных событий станет награждение лауреатов премии союзного государства в области литературы и искусства. Церемония пройдет сегодня. Завтра, 17 июля, состоится гала-концерт. В его основу легли такие важные события этого года, как 85 лет с начала Великой Отечественной войны, 65 лет полета Юрия Гагарина, 90-летие Союз мультфильма, столетие белорусского кино. Также отмечается, что союзное государство уделяет большое внимание детям. Для них будет проходить специальное мероприятие «Циркалетто». Витебск станет столицей джаза. Состоятся большие джазовые концерты различных коллективов на Пушкинской площади и в усадьбе Здравнева. В фестивальном Витебске на площади Тысячелетия стартовала акция Министерства внутренних дел «За безопасность вместе». Газета «Витебичи» сообщила, отчет мероприятия дали показательные выступления спецподразделений, плацконцерт военнослужащих роты почетного караула, кинологов со служебными собаками, а также концерт Дениса Майданова. Еще до начала акции все локации посетил министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков. Ежедневно на локациях можно ознакомиться с деятельностью подразделений, прокатиться с милиционерами на сегвеях, электроскутерах и трициклах, увидеть работу конного патруля, отведать солдатской каши и насладиться музыкальными номерами. Также организаторы подготовили выставки ретро и современной автомобильной техники, экспозиции форменного обмундирования прошлых лет, а также скалодром, интерактивный тир и полосу препятствий. Завершится акция в воскресенье 19 июля на площади Победы праздничным концертом, в котором примут участие самодеятельные милицейские коллективы и звезды белорусской эстрады.
1: Новости региона.
2: На базе управления Полоцкого погранотряда начал свою работу военно-патриотический лагерь. Школьники из Полоцка, Новополоцка и Ветрино на протяжении 2 недель будут изучать приемы рукопашного боя и строевые приемы. Ребята будут учиться обращаться со стрелковым оружием, узнают о тактической медицине и топографии. Также для детей будут организованы военно-спортивная эстафета, викторины, дискотека, просмотр фильмов. Запланированы встречи с ветеранами-пограничниками и экскурсии на границу. Торжественное закрытие лагеря состоится 25 июля, сообщила газета «Витебские вести». В Витебском доме кино открылся 3-й международный фестиваль социального кино «Общее житие». Событие проходит в рамках Дней союзного государства на Славянском базаре. Председатель Белорусского союза кинематографистов Евгений Арендаревич и режиссеры из Новосибирска Павел Шубин сошлись во мнении. Сегодня идет большая битва за умы, где кино становится передовой. Фестиваль делает ставку на настоящие, тонкие человеческие истории, которые транслируют духовно-нравственные ценности. Открыла фестиваль документальная лента «Первые навсегда». Картина посвящена людям, чьи мечты, мужество и самоотверженный труд сделали невозможное возможным. От теоретических разработок Константина Циолковского до подвига Юрия Гагарина и Алексея Леонова. Вход на все показы фестиваля бесплатный, сообщают «Витебские вести». И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области небольшую облачность без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6,14. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Хороший вечер, хорошая компания.
1: Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: По-славянски.
1: Именно так решили мы сегодня называть наш эфир фестивалем по-славянски. Проводили мы
2: Максима
1: на сцену уже нашу главную, где будет сегодня концерт, посвященный 28-летию Радио Витебск. И после того не успел Максим уйти, сюда ворвалась баронесса. Привет, Мариночки!
3: Ну, все, вот,
1: все, мне
3: привет.
1: Есть человек, который кричит громче меня, мне можно уходить.
3: Сидеть всем здесь, всем лежать.
1: Хорошо, как всегда.
2: Мне кажется, с дисциплиной на концерте все будет отлично.
1: Когда ты приходишь, все, настроение уже сразу есть. Даже не сегодня мы будем слушать твои песни.
3: Мои песни?
1: Новые,
3: да,
1: старые.
3: Давайте послушаем.
1: Нет, ну не слушай, ну не до 10 вечера, конечно, но.
3: Ну могли бы. Понятно, до 10 не будем, потому что в 8 я буду стоять на сцене и петь свои песни вживую, понимаешь?
1: Скажи, а если, ну, такой вот момент, если попросят на бис? У тебя есть несколько вещей, но они на бис очень хороши.
3: Ну, легко.
1: Да?
2: Да, организуешь.
3: На здоровье, конечно. Ты будешь там? Ты будешь кричать мне на бис? Или ты все в эфире все?
1: Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь?
3: Все туда, все на сцену к Пушкинскому мосту в 20:00.
1: Вот у тебя...
3: Будем зажигать.
1: Да, вот у тебя фестиваль, это что? Для тебя.
3: Слушай, ну, это не в новинку, конечно же. Я родилась и выросла в Витебске, и каждый год это был славянский базар. Но всегда какое-то настроение появляется. Я не могу вот передать словами. Когда ты выходишь, а тем более погода солнечная, да, когда не дождь льет, и ты выходишь в город, он праздничный, красивый, люди все такие, да,
2: разодеты, довольные.
3: Так приятно смотреть. Конечно же, это к настроению плюс 100-500. Но я даже не знаю,
2: но что,
3: что вау, меня слишком как бы удивляет это, но приятно видеть, что вот город живет, много людей в хорошем настроении, в хорошей погоде, и ты такой идешь, ты уже улыбаешься, а вось кто узнает, понимаешь? Вдруг?
1: Давайте так, чтобы тебя уж конкретно узнали, твоя песня под названием «Я баронесса».
3: Ну, давайте.
1: Да? Прямо сейчас здесь на волне Радио Витебска. Можем мы нашим радиодрузьям говорить, задавайте вопросы или все вопросы вечером?
3: Ребята, задавайте вопросы, не стесняйтесь.
2: Все, договорились.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
6: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: по-славянски.
1: Мы продолжаем фестивалить по-славянски в этом часу вместе с баронессой. И еще раз здрасте, напомним, что сегодня время концерта. Ну вот Марина обещала, сколько песен спеть у нас сегодня?
2: Ой, ну, если попросит на бис, могу и сольник бахнуть.
1: Класс!
2: Часовой.
1: Все, видишь как? Надо прямо
2: получается, может, попою для
1: чтобы
2: вас.
1: Никто не
2: если
1: не
2: прогонят, буду петь.
3: Так, ну послушайте, давайте будем честны, точно не прогонят, потому что мы уже здесь с Ефиром немножко поговорили, и поскольку мы выяснили, что ты очень скромная.
2: Очень.
3: Вот, надо рассказать о том, что к баронессе необходимо подходить и напоминать ей о том, какая она замечательная, о том, что ее любят, о том, что ее знают, фотографироваться. Она будет стесняться, говорить, ой, да ладно, но вы все равно фотографируетесь, потому что это все абсолютно заслуженно. И вот поэтому не удивлюсь, если концерт действительно будет часовой. Что касается...
2: А люди сейчас спросят, к кому подходить, как выглядит она?
3: О, поверьте, вы не пропустите.
2: Вы узнаете.
1: Вы услышите еще.
2: Разволосая девчонка, юная девчонка, красотка, подходите. Ну да, а что нет-то?
1: Мне кажется, что как раз-таки от тебя должен выйти какой-то такой хит про славянский базар. Но этот хит должен быть очень народный, именно вот витебский.
2: Знаешь, вот мы у нас... Слушай, какую идейку ты подкинул.
1: Ну вот ты как раз-таки вот тот образ девушки из Витебска, которая знает, что такое фестиваль.
2: Да, из народа, и вот и подать, как это подать. Как это было, да, раньше?
1: Я случайно брякнул это. Но почему-то я тебя увидел именно вот ты. А кто еще?
2: Коллаборация
1: вот
2: будет.
1: Вот кто еще может, как не ты? И я.
2: А я могу, все могу.
1: Был ли какой-то славянский базар у тебя, Марин, такой вот, который тебе особенно запомнился? Ну, или может, когда ты стала, скажем, популярнее, когда ты себя почувствовала такой звездочкой, что тебя стали узнавать, остановили, значит, ты купила чебурек, ой, это вы!
2: Ой, это было как-то, я не... позапрошлом году, по-моему, мы с девочками, ведущими «Доброй разницы Беларусь», с Марианой Маринковой, Анечкой Квилорией, они мне брали интервью, а у меня еще волосы были так бирюзовыми, цвет у меня тут хвостик такой, и возле ратуши стоял такой трамвайчик, и там были... пирожки, беляши, что-то сосиски в тесте.
3: Ай.
2: И мы вот
3: ой, что-то вкусное.
2: Понимаешь, что-то такое, честно, было...
1: Тихо, тихо.
2: Было вкусно.
3: Ну да, уже больше ничего не стоит, можно говорить.
2: Да, уже еще больше не стоит. Простите меня, ну, возможно, ну, нам не повезло как-то. Ну, вот, ну, мы съели, конечно, мы же голодные были. И вот, по-моему, мы стоим вот втроем, что мне интервью берут, вот этот беляш, и кто-то, по-моему, проходил, тоже узнал, ну, вот такой вот, и ты стоишь с сосиской в тесте, и такой, о, это вы, здрасте. А вообще про запоминающийся самый славянский базар, знаешь, вот в сознательном возрасте уже такое как-то воспринимаете немножко по-другому. Я могу сказать, что из детства, когда вот это действие все происходило ночью, понимаешь, а мы еще такие вот малявки были и у родителей. Мама, можно до 12 погулять, вот это вот самое вкусное мороженое съесть, понимаешь, за три дорого.
1: Да.
2: Вот эту вату сладкую, как будто которую ты никогда не ел. И вот ну, для меня тогда был кайф, что ты идешь как взрослый ночью без родителей, с вот этой копеюшечкой в кармане. Дайте мне вот это мороженое, дайте вот эту вот ваточку. Ну, вот как будто вот те детские воспоминания самые теплые. Но сейчас это уже, знаешь, как-то отчасти, когда ты приезжаешь, ну, работа, немножко работа. Ну, все равно всегда с радостью. Вот славянский базар для меня, потому что я уже как в Минске живу, да, и все равно приезжаю вот к себе. Вот я чувствую, как будто, господи, для меня славянский базар эту неделю работает. И ты идешь такой, это классно, это у нас в Витебске. Это у меня в Витебске, потому что я здесь родилась. Гордость какая-то вот берет меня.
3: Честно. Слушай, а вот смотри, вот ты переехала в Минск, да? И у тебя спрашивают, ой, ну вот ты из Витебска, а расскажи, вот что у тебя там есть такое интересное? Ты вот в такие моменты всегда упоминаешь о том, что да вы знаете, что у нас вообще-то есть славянский базар.
1: Ну или что-то вообще-то у нас есть.
2: известно в первую очередь. Я говорю, ну, Витебск, это всем известно, славится, говорит, славянский базар. Люди уже опережают, потому что знают, ну, конечно, приятно слышать. Я говорю, а еще у нас... и все.
1: Ну, ладно!
2: Ну, ладно, нет. У меня просто, ну, я сама себе себя потом на мысли ловлю. А вот как я могу прославить свой город, рассказать, чем славиться там, да? Там Марк Шагал, у нас музей, у нас вообще, в принципе, очень красиво везде в Беларуси, но в первую очередь почему-то всегда вспоминается вот Славянский базар, потому что это всегда вот в голове ярко, масштаб вот такой. Так на самом деле у нас много, где можно походить, погулять.
1: Давайте добавим сейчас от тебя настроение в красном берете баронесса.
2: Погнали!
1: На Витебск!
0: Свалим по-славянски. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть». Okay,
1: заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
4: Фестивалим по-славянски.
5: Продолжаем наши веселые славянские разговоры. Как всегда, хорошая компания. И сегодня она еще лучше, потому что с разной периодичностью к нам захаживают гости. Ну, в данном случае, какая Барановская, извините, по фамилии тебя назвал, Марина Барановская, гость.
6: Ну, она это же моя фамилия, я держусь.
5: Родня. Она наша витебская родня.
6: Какие гости? Уже так мимо пробегала, забегала на чаек, на кофеек. К своим родненьким. Всем привет, мои хорошие, кто только что подключился к самому популярному, и не побоюсь этого слова, радио Витебск, волна 91.2 FM. Я немножко забрала ваш хлебушек. Ну, потому что мне это так нравится, разговаривать, а кто-то там по ту сторону, возможно, узнает голос. Ой, я знаю ее.
7: Да мне кажется, так и есть. Ну, по крайней мере, вот у нас есть ребят, которые нам пишут и говорят.
6: Есть вопросики?
7: Ой, знаете, ну, вопросов пока нет. Кстати, друзья, видите, боятся. Как человек реагирует. Вы не бойтесь, вы пишите, пожалуйста, номер 707-1071, Вайбер, Телеграм. Ждем здесь и до конца этого часа ты с нами побудешь.
5: Все. А, слушай, я тебе предлагаю, Марина, побыть в качестве злого радиоведущего, который вот задает каверзные вопросы, а все должны отвечать, но не просто так. У нас будет сертификат в баню. В банный комплекс, даже правильно это называется. Вот, и от тебя будет вопрос, так что готовь вопрос, ты будешь злой радиоведущий.
6: А я подготовлю нелегкий вопрос. Назовите все 10 песен Баронессы.
5: Нет, давайте так, сейчас послушаем средний час свежие новости, да, от нашей службы информации, а потом вот это вот, про 10 песен Баронессы.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о новостях региона к этому часу. Руководство Витебской области поприветствовало гостей и участников фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Жилищный и ремонтно-эксплуатационный трест Витебска завершает уборку упавших после урагана деревьев. 12 регионов Витебщины приступили к уборке озимого рапса. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: по-славянски.
1: Попади под раздачу.
2: В наших вот этих фестивальных...
3: реалиях?
2: Да. Ой, спасибо, напарники. Мы нашли место для игры, которое называется «Попади под раздачу». Конечно, мы немножечко правила сейчас переделали специально под баронессу, потому что от нее сейчас будет вопрос. И что на кону? Обещанный сертификат на 100 рублей в банный дворик.
3: Да,
2: ты заметишь уже, да?
3: А я люблю баню, честно. И я бы так, слушай, тебя там пожмякали, венчиком потрепали чуть-чуть, и ты такой вышел потом. А если холодненького такого, как бахнул вкусненького, ой, и пошел покорять мир. Ну, почему нет?
4: Это надо вырезать и как рекламу банного дворика «Жар-бар», знаешь, сейчас просто
3: оставить. Баронесса бесплатно.
2: Но ты что сейчас сделала?
4: Я уже вижу, очередь выстроилась.
2: Вообще, сделала добро.
4: Да, сделала добро.
3: А баронесса только добро несет людям всегда.
4: А мы подарочки, ну, добавляем. Ну, так, чуть-чуть, так совпало. Сегодня у нас такая коллаборация. Друзья, действительно, подарок дарим в виде сертификата. В банный дворик «Жар-пар» на целых 100 рублей. Обналичить можно для себя, для компании, как хотите. Я думаю, в этом обо всем договоритесь. Но для начала нужно договориться с баронессой.
3: Ну,
4: потому что подготовила задание. Интересно.
2: Да,
3: я что-то подготовила.
2: Да, давай. Что подготовила, то давай, выдавай.
3: Хрустите барабан.
2: Мы-то подумали, хороший вопрос. Твой, про тебя.
3: А, про меня.
2: Звучит вопрос, друзья. Вайбер 707-71-071. Отвечайте.
4: Да. Внимательно.
3: Смотрите, дело вот в чем. Я певица.
2: Раз.
3: Вопрос. Это я певица? Я юмористка. Вопрос два. Нет, смотрите, в моем творчестве есть 10 песен. Так?
2: Такое? Пока.
3: Пока. Но... Когда-то свое творчество я начинала не под псевдонимом «Баронесса», так?
2: Так.
3: Значит, а было просто вот имя-фамилия, да, Марина Барановская, а сейчас я «Баронесса». Смотрите, в каком соотношении, вот сколько песен есть под моим именем Марина Барановская и сколько песен под псевдонимом «Баронесса»? Понятен вопрос?
4: Да, сумма,
3: да, в соотношении.
2: Всего 10. Всего их 10. Пишите, значит, 2 числа нам.
3: Да, то есть...
2: Это к этому.
3: Даже вы знаете, какие песни спела Марина Барановская, можете их назвать, и какие песни спела вот на данный момент «Баронесса». Наверное, ну вот так. Это уже в дополнение. Лично от меня парить буду в бане. Если ответите.
4: Ты смотри! Сейчас у нас взорвется мессенджер просто.
3: Назаренко сейчас такой, я знаю про это.
2: Ребята, после небольшой музыкальной...
3: Жена Александра, простите меня, ничего личного.
1: Попади под раздачу. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Фестивалим по-славянски.
0: Попади под раздачу.
4: В смысле хорошем. Попади под раздачу, и кому-то сейчас достанется сертификат на 100 рублей в банный дворик практически из рук баронессы вместе с веником.
5: Я как раз с ним пришла. Как знала.
6: Как повезло кому-то из тех, кто пытался вообще победить. На самом деле, ну, радостная статистика, потому что есть правильные ответы, их достаточно приличное количество. Есть люди, которые просто перечисляли, видимо, свои любимые песни в твоем репертуаре.
5: Это тоже очень хорошо, спасибо.
6: Вот, к сожалению, там они не совсем попали, но тем не менее. И у нас, если честно, дилемма. Вот ты сказала, Анна, ты сказала, что попаришь, если они еще и перечислят, да? Но
5: да, это уже...
4: Никто не перечислил.
6: Такого не было.
5: Это уже VIP-услуга. Лично от баронессы. От самых ярых фанатов и почитателей, да? То есть я бы с удовольствием, конечно, но, увы и ах.
6: Но да.
5: Всего лишь просто... сертификат.
6: Просто сертификат
5: да.
6: на 100 рублей.
5: Но это
6: рублей.
5: Тоже приятно,
6: но, знаешь,
5: конечно.
6: Звучит так, ой, ну просто сертификат на 100 рублей. И мы такие, о, знаете что? Но нет, друзья, нам остается определиться, да? Кто да, это?
4: Я сейчас, подождите, у меня сейчас в мозгах. Я не буду говорить, представляете, звезда мировой величины, певец какой-то, да? На радио где-нибудь в Лондоне разыграли, значит, баню. И он тоже говорит, я
5: это,
4: буду...
5: Прикинь,
4: я
5: Элтон буду... Джон парит в баньке. Ой, простите, а почему? Я бы была бы рада, если бы я попарила... У Джон, на секундочку.
4: Ну, у них это как бы даже и приветствуется, я тебе хочу так сказать, вот. Об этом сам Стармер сказал на прошлой неделе. Вот.
5: Остановись, землю!
4: Значит, ну правильный ответ, надо было прислать две циферки. То есть, расскажи историю. Ну, вначале была Марина Барановская из города Витебска.
5: Вначале была Марина Барановская из города Витебска, которая очень любила петь, и вот так сложилось, довелось... попасть на прекрасный проект, тогда он еще был X-Factor mm-hmm. Беларусь. Вот и с того момента все закрутилось, завертелось. И первых дебютных... Первая моя песня была под Мариной Барановской «Приглашаю на танец». А вторая композиция была «Лиловый закат». Вот, это две песни, которые... В картотеке можно даже кто-то, возможно, подсмотрел там, да, на Яндекс.Музыке, и не только. Вот мои песни есть в интернете на всех площадках, вот. А потом мы решили, что... А Марина Барановская – это красивая, яркая, сочная женщина, которая и должна, собственно, носить какое-то такое сочное имя. И я предложила просто вот... Слушайте, меня когда-то в 11 классе одноклассник в выпускном классе говорит, а это наша представлял, как бы вот о ребятах рассказывал, и просто вот вылетает у него эта фраза, говорит, а это наша баронесска, баронесса. Я такая, опа, ничего себе. Ну, все очень просто, потому что фамилия Барановская, да, и вот как бы прицепилась вот эта баронесса, и чего-то вот тогда. Я говорю, а давайте мы назовемся вот баронесса. Ничего придумывать, выдумывать не надо, мне кажется, это ко мне очень, очень даже подходит. Поэтому последующие песни мы начали выпускать под псевдонимом Баронесса, и, соответственно, остальные 8 песен «Give Me», «Жестокий роман», «Последний парень», «Ягода созрела», «Романтики нет», «Нет мужика», «Я баронесса», и что я еще забыла?
6: «Красном
5: и «В красном берете». Вот,
4: так что правильный ответ 8-2.
5: Ну,
4: 2-8 или 8-2, мы решили,
5: 2-8,
4: что...
5: 2-8, 2-8-2.
4: Ну, не важно.
5: Да, я то есть представил... как бы в соотношении, я же задавала вопрос, в каком соотношении, да, делятся вот две песни Марины Барановской, остальные под псевдонимом
4: Баронесса. Кто у нас молодец? Кому отдадим мы...
6: Вот у нас мужчина
5: у нас очень сильно дилемма,
6: или
5: как
6: девушка,
5: бы, если бы можно было, конечно,
4: их вдвоем отправить в баню.
5: и тут открывается дверь, и я с двумя вениками пришла их парить. Вот это бы ничего себе.
4: У нас девушка и парень самые вот быстрые, они рядышком. Вот прям оба, два ответа.
5: Ну, первый же был парень,
4: да.
5: И
4: да.
5: Это было... Просто назвать соотношение. То есть, как бы, да, две
6: цифры.
5: То есть,
6: соотношением он попал. Он там просто попытался,
4: ну, говори,
6: наверное,
4: да.
6: себе бонусов
4: да.
6: набросать.
4: Да, да.
5: Я думаю, что он был первый, и это как бы все будет...
4: Зовут его...
6: Будет правильно. Побеждает Савелий. Поздравляю!
5: Савелий, я вас поздравляю, даже если вы где-то там посмотрели в интернете.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
4: Фестивалим по-славянски.
0: Попади под раздачу.
5: Мы поиграли в «Попади под раздачу». И такое последнее, ну, финальное послевкусие игры. Значит, Полина, которая второе место у нас.
6: Полиночка,
5: заняла.
6: Моя хорошая, если вы сегодня отдыхаете в фестивальном Витебске, я с радостью приглашаю вас в 20.00 на сцену у Пушкинского моста. Мы будем отмечать день рождения нашего любимого радио «Витебск». Вот, поэтому приходите, мы с вами сфотографируемся, обнимемся, и я буду петь свои песни для вас и, конечно же, для всех жителей и гостей города. Поэтому всех жду в 20.00. Будем веселиться и отдыхать. Вот. Полина, приходите.
5: Я надеюсь, что это такой поощрительный приз. Может, еще лучше, чем основной.
6: Чем основной, возможно. А там, может, и Савелий подгонит. А мы там и разберемся на троих. Не, сообразим, да? Сообразим.
5: Вы делаете яркие заявления по радио.
6: Ой, слушай, а придется потом, да,
7: они же придут,
6: причем на всю.
5: Радио, да. Что страшно? Ты скажешь, ты сказал, объявил.
6: А я слово держу.
5: Надо, ну тогда. Это все, потому что это по-витебски. Держать слово.
6: Так.
5: С какого района? Чкалова?
6: Нет,

0: центровой. Я с Московского.
1: Московский.
0: Московский, да. Трешка, район Трешки, там начало Московского.
1: У нас просто, у нас Настя из Орши.
0: Моя хорошая. Орша. Подожди, у меня Орша в сердечке 3 года.
2: Так еще никто не реагировал.
0: 3 года я жила в Орше. Я после университета отработку там работала в школе. Алло. Ты что, я облазила Орше все, что можно. Ой, так нельзя говорить. Побывала везде. Мне очень вот Орша нравится, правда. Это тоже в сердечке, как вот... После Витебска это, наверное, Орша, да.
1: А потом Минск. Смотри, а потом то лучший городок. Витебск, Орша, Минск.
2: Это пока Минск самое не главное, слышит, а если в Минске интервью, тогда наоборот.
1: По одной прямой, смотри.
0: И в Толочине я была.
1: Я не удивляюсь.
0: Где Маша только не была?
1: Вы знаете, хотелось бы передать большой привет и такого же хорошего настроения, как сейчас присутствует у нас всем гостям нашего города.
0: А еще мы успеем ответить? Прости, пожалуйста, на что перебила на вопрос.
2: Мне кажется, мы уже...
1: А, про музыку, про музыку. Значит, ну наш радиослушатель Евгений...
0: Вернемся.
1: Он говорит,
0: да.
1: Марина, я передал, Евгений, ваш вопрос. Назовите 5 ваших любимых исполнителей групп. Как оказалось, Марина у нас впитывает всю хорошую музыку, как губка.
0: Да, и... ну могу назвать Queen, да, Фредди Меркури, Селин Дион, Уитни Хьюстон, а из русских вообще обожаю Аллочку Борисовну Пугачеву, Ваенга, вот, и в принципе, да, я меломан, но люблю вот хорошую, качественную музыку.
1: Вот. И все под настроение.
0: И под настроение.
1: Как у всех,
0: вот,
1: в принципе, правда, хороших,
0: да,
1: людей.
0: Да, под рюмочку под настроение. Я это вот, ну,
2: хорошее окончание часа.
1: Прекрасный, я хотел сказать, то.
0: Я всех зазываю в банный комплекс, походу.
1: Маринечка, не прощаемся. Не прощаемся.
0: Нет, конечно.
1: Услышимся, увидимся сегодня на Пушкинском мосту. Пушкинском, я четко сказал.
0: Да.
1: Мосту, но твое место вот скоро будет пустовать.
0: Ой, что ты уже растерялся, уже засмущался.
1: Нет, все, обязательно в следующий раз приедешь как домой. Помню, что частичка дома еще и здесь.
0: А приеду, знаешь, когда? На день рождения. 11 августа у меня будет день рождения. Вот в августе приеду. Как приеду?
1: И все.
2: Приходи, мы тебя поздравим.
0: Хорошо.
1: С наступающим. Ну и с наступающим праздником сегодня на Пушкинском мосту. Это была баронесса, она же Марина Барановская, которая не раз еще появится в нашем эфире. Но у нас что, свежие новости, как обычно, в начале следующего часа.
3: Фестивалем по-славянски.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова и в этом выпуске о новостях региона. Руководство Витебской области поприветствовало гостей и участников фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Председатели Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении отметили, что северная столица Беларуси приветливо встречает участников и гостей международного форума более чем из 50 стран мира. «Славянский базар» – Витебское культурное событие, которое стало визитной карточкой нашего региона и всей Беларуси. Его девиз «Через искусство к миру и взаимопониманию» сегодня звучит с особой силой и актуальностью, напоминая о вечных ценностях, объединяющих народы и страны. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали, чтобы на всех фестивальных мероприятиях торжествовала атмосфера мира, дружелюбия и творчества. В концертном зале «Витебск» на открытии Международного пресс-центра зампредседателя Витебского облсполкома Алексей Гуйда говорил о том, как город вошел в фестивальную неделю и что сделано для гостей. По его словам, город зажил активной жизнью, мероприятия начались на разных площадках, и с каждым годом эти локации становятся все более востребованными. Витебск расцвел по-новому, проспекты и основные места фестиваля украшены цветочными композициями, появились новые световые решения и иллюминации. Еще один важный акцент – комфорт и безопасность. Алексей Гуйда подчеркнул, за праздничной атмосферой стоит большая работа города и области. Важно, чтобы гости и участники фестиваля и сами витебляне чувствовали себя спокойно и удобно. Поэтому продумано все до мелочей, от размещения и питания гостей до работы городских служб и обеспечения общественной безопасности. Зампредседателя облсполкома Анжелика Никитина провела единый день информирования на заводе «Предвинье». Ключевое место в повестке заняла тема обеспечения безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах, которое остается одним из ключевых направлений государственной политики. Особый акцент был сделан на безопасности детей. Не осталась в стороне тема жизни и развития региона. В формате живой беседы был затронут широкий спектр вопросов от инвестиционных проектов до качества белорусских продуктов, отмечает газета «Витьбиче». 12 регионов Витебщины приступили к уборке озимого рапса. Сжато 740 гектаров, намолочено более 1000 тонн масла семян. По информации облсельхозпрода, на утро убрано 7,5 тысяч гектаров или 28% от плана озимого ячменя. Намолочено 24,5 тысячи тонн зерна при средней урожайности 32,5 центнера на гектар. Вторым укосом скошено 13 тысяч гектаров многолетних трав. В целом, к стойловому периоду на условную голову скота заготовлено 12 центнеров кормовых единиц плюс 2 центнера к прошлому году. Жилищный и ремонтно-эксплуатационный трест Витебска завершает уборку упавших после урагана деревьев. Всего, по данным газеты «Витьбич», ураган уничтожил 95 объектов растительного мира, 82 было сломано, вывернуто с корнем, а остальные опасно наклонены, поэтому их тоже пришлось убирать. В работе задействовали 11 тракторов, 3 погрузчика, автомобиль МАЗ, были мобилизованы технические возможности предприятий города. В свою очередь, жрытовцы в первые два дня после урагана помогали справиться с упавшими деревьями предприятию «Витебский зеленстрой». Наряду с экстренной работники жрета ежедневно занимаются покосом травы на придомовых территориях. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6,14. Завтра 23-28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер «Турбо».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Валим по слогански.
1: Именно таким образом мы решили сегодня весь эфир обозвать хорошей компанией, потому что время такое, потому что день такой, потому что праздник такой, потому что настроение такое. Можно перечислять очень многие факторы, которые присутствуют. Тоже Барановская такая не уходит. Нет, как-то распевается, голос готовит. Это что же важно?
2: Это очень важно.
1: Как ты распеваешься? И разбиваешь. Не, ну есть там, знаешь,
2: слушай, все банально. Ну, конечно, не орать. Я обычно включаю, когда готовлюсь к своему выступлению, свои минусовочки и песни, как бы сначала вот просто распеваюсь на своих песнях, чтобы, в принципе, разговориться, чтобы голос немножечко проснулся. Там.
1: Это кому? Просто вот это у людей на следующий день, которые в караоке ходят. Это я к чему? Ну, просто чтобы мы все любим петь. Кто как поет, кто лучше, кто хуже, это ладно. Бог вам судья. Но не травмируйте свое здоровье, пожалуйста. Вот как Баранов сказал, по тихие песни, пожалуйста.
2: Тихонечко. Конечно. На самом деле, все говорят, что есть... Не все говорят, но оно действительно так и есть, голосовой режим. И предпочтительно начинать петь с полудня, а не раньше, потому что голосовые связки... Мы еще просыпаемся к этому времени. Вот, с 12, чтобы не навредить своему аппарату голосовому, вот, с полудня, а с обеда уже начинать глотку драть.
1: Поэтому, видите, как караоке думают о нас. Видели как-нибудь караоке?
2: Вечером, они же вечером
1: специально.
2: Только.
1: Специально?
2: Конечно.
1: Это для нас,
2: для профессионалов, кто знает.
1: Значит, друзья, мы хотели вам рассказать. У нас через несколько минут грандиозная игра, которая называется «Городские следопыты». Анастасия, расскажите, что на кону?
3: Ну, на кону, если честно, великолепнейший приз. Я когда увидела этот набор...
1: Тебя стало душить жаба?
2: Честно,
3: опять,
2: да.
3: Опять я?
1: Нет. Кстати, Марине подойдет под ее леопарда.
3: Ну, кстати, мы тебе потом... Мы тебе покажем фотографии.
2: Я ж лев.
3: Саша, тебе не показывал, наверное, да, фотографии? Мы тебе покажем.
1: Хорошо, значит, Саша, что я не показывал фотографии. Но...
2: Показывал, я говорю, не показывал,
1: В общем, все, остается даже... перечисли, что...
3: Друзья, все, что вам сейчас необходимо, если вы находитесь в машине, вам необходимо взять телефон, подключить на телефоне радио и лететь в город, потому что именно там вас будет ждать суперприз. Во-первых, сертификат на какую-то баснословную сумму в 200 рублей.
1: А, 200 рублей,
3: 200
1: да.
3: рублей. Во-вторых, набор кожаных изделий. Великолепнейший, самый лучший набор, возможно, в вашей жизни. Но это не точно, а вот как выиграете, увидите и потом
2: спасибо,
3: скажете.
2: Спасибо, я выезжаю. Я поехала.
0: Фестивалим по-слогански. Реклама на радио Витебск.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: хорошая игра «Городские следопыты» на знание нашего родного, любимого города Витебска. И как раз-таки хорошо эта игра вписывается в наш фестиваль, родной Витебский фестиваль. И у нас в качестве соведущей баронесса вот как раз-таки можешь сейчас поиграть виртуально вместе с нами,
1: Марина.
0: А вдруг
1: я приду к вам работать? Вот, еще одна профессия, которую я освою, и будем компанией. Мне кажется, у меня неплохо бы получилось. Да и я
2: скажу, что
1: уже неплохо получается.
2: Мы уверены, что все было бы отлично, но за маленьким исключением. Есть нюансики, знаешь, какие? Ты бы не смогла забирать призы, которые мы разыгрываем.
0: Потому что глаза у тебя горят, да.
2: Да. Мы вот думаем, как бы такую хорошую локацию сказать, чтобы ты не сорвалась с места прямо сейчас и не побежала.
1: Главное, что с вами, я бы пережила это все.
0: Бежать возможно, а лететь сложно. Андрей написал, Ленина стоит, поэтому действительно эта игра рассчитана на то, что, дорогой ты наш радиослушатель, будущий победитель, ты доскачешь до локации, ее увидишь, сфотографируешь и нам пришлешь. По-моему, такие правила.
1: А прикинь, втроем кто-то пришел на одно место, и там вот это вот...
2: Драка! Вы фотографируете во время драки. Кто попадет больше в кадр, мы тому приз отдадим, если что.
1: Да, потому что, чтобы все честно было.
2: Да, ну,
0: это
2: друзья.
0: Ты так сказал, я стал бояться сейчас. Но.
1: Не, ну просто представь ситуацию. И вот люди так рвутся и хотят вот этот вот приз получить. И они прибывают действительно на место локации. Ну вот вместе как они будут делить? Тебе одно, а мне другое?
2: Послушайте, пока у вас тут игрищи какие-то, да? Давайте я уже наконец про локацию скажу. Куда надо направляться?
0: Набор кожаных изделий, сертификат на 200 рублей от Марка. Спасибо огромное нашим большим друзьям.
2: За то, что такой приз выделили вот в эту неделю. Это, конечно, что-то вообще на невероятном.
0: Евгений написал. Писал уже нам слезливый смайлик. Стоим 10 минут на месте. Все, да.
2: Друзья, придется подкачать ягодички. Придется походить, понимаете? Поэтому запоминаем сейчас локацию и отправляемся туда. Что касается механики. У нас находится, да, в городе сотрудник Марка. Каким образом вы его узнаете? По табличке. Брендированная табличка. Будет у него в руках.
0: Он даже держит. Написано Марка у него.
1: Марку.
2: Да, держит в руках эту табличку. Его необходимо найти, сфотографироваться и прислать эту фотографию в наш Вайбер по номеру 707-1071. А в какой локации сегодня он находится? Тут внимательно. А тут прям такое предисловие есть. Согласно городской легенде, именно к нему можно обратиться за удачей перед покупкой новой пары обуви. Он давно не работает, но по-прежнему встречает прохожих в центре фестивального города. Найдите бронзового башмачника на улице Великого Писателя. Спешите присоединиться самому быстрому. Но, учитывая то, что сейчас в городе пробки, мы, конечно, можем без витиеватости, без всяких, да, сказать.
0: Ну, бронзовый башмачник. На улице Великого Писателя. Там стоит представитель компании Марка с табличкой. Надо с ним сфотографироваться и прислать нам фотографию на Вайбер 707.
1: Я знаю.
0: Ты знаешь? Ты так бегом!

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Представляете, друзья, несколько секунд назад Дроздов сказал фразу такую: так быстро, а мы подводим итоги игры «Городские следопыты».
1: У нас есть победители, да?
0: Да.
2: Да, у нас есть победители. Ну, честно говоря, я просто не ожидал, что так быстро, потому что мне кажется, ой, город, пробки, и тут все начинают писать: ой, был бы я там, а был бы я там, а это не протиснуться, а тут раз, и вот тебе, пожалуйста, девушка нам присылает фотографию, на которой есть сотрудница, хорошенькая девушка, сотрудница Марка, собственно говоря, с табличкой. Все
0: Марка
2: как-то полагается.
0: Марка, да,
2: в нужном месте. Но, видимо, в нужном месте и в нужное время оказался молодой человек, который стоит рядом с этой девушкой. Возможно, знаешь, это была семья, которая просто прогуливалась и такая: ой, все, мы играем, муж, давай, становись, я тебя сфотографирую. Ну и, в общем-то, эта фотография и приносит приз, да, 200 рублей, сертификат на 200 рублей и еще какая-то интересная кожаная штучка.
0: Набор кожаных изделий.
2: Ну, хоть будет так. А кожаные штучки — это уже другое, да? Ну, ладно. А что касается победителя...
0: Слушай, когда это Барановская пришла, у нас какой-то фривольный эфир пошел, а?
1: Вы что так... Да, очень интересно у вас здесь.
0: Сергей Васильевич пришел. У нас Сергей Сухов.
2: Сейчас, мне кажется, у нас случится еще одно подключение.
0: Который владеет информацией по призам. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я себя не слышу.
4: Всем привет!
0: Ты же играешь сегодня, да?
1: Вот
0: да,
1: эта компания.
0: Да, да. Сегодня Сергей Сухов играет. Ну, отдельный привет Анне, которая вчера признавалась тебе в любви 20-летней давности.
2: И в том, что сына в честь назвали, да? Сергей, у нас такое было.
0: Я тебе скидывал скриншоты переписки.
3: То, что в честь меня сына назвали?
2: Да.
3: Не, ну я рад.
0: У Барановской глаза, смотри.
1: А что у вас тут вообще происходит?
3: Звезда пришла стать нам.
0: Смотри, все. Ой. Есть фотография. Вот люди, которые нашли сотрудника компании Марка, там, где и надо было найти башмачник, вот это задание, башмачник бронзовый, находится на улице Толстого, на улице великого писателя. Все, ну, просто. Единственная проблема действительно добраться. Была добраться, потому что все про это писали, конечно.
3: Ну да, я сейчас пытался ездить, там кое-что тут по родийным вопросам катался. Я до вокзала и обратно, минут 1:40.
1: Да ладно, это так...
3: Да, пешком быстрее.
2: Люди даже музыканты не доедут.
1: Да.
2: Так, интересно, хорошо. Ну, поздравлять-то будем?
3: Да, конечно, человек молодец, вот этот вот, у которой стоит рядом с женщиной.
0: Ну, Светлана прислала фотографию, наверное, этот мужчина.
1: Эй, ты, человек.
0: Наверное, это ее любимый благоверный. Приз где забирать?
3: А, приз ему уже, скорее всего, отдали.
2: Ничего себе, как
0: быстро! Сразу набор кожаных изделий на месте.
3: Да, и сертификат на 200 рублей.
2: С этого и надо было начинать, надо было говорить: народ, никуда больше ехать не нужно, вы сразу там на месте все и получите.
1: Да, мне кажется, так точно там борьба бы была.
0: Ну, зависть у тебя вот идет в глаза.
3: Набор кожаных изделий хорошо звучит.
1: Да, ну, я просто не могу, я не покидаю, надо мысли.
0: Ну, ты же завтра уезжаешь, Марина.
1: Я уезжаю завтра.
0: В два.
3: Не успеешь.
0: Потому что у нас
1: завтра...
0: Внимание! У нас завтра игра. Опять же, в это время городские следопыты, и тоже будет приз от компании Марка. Поэтому все включаем приемники. В центре города опять будет прятаться сотрудник с табличкой «Компания Марка». Его надо будет найти и получить приз.
1: То есть предлагаешь мне ночевать сегодня там?
0: Пиши за свой счет. Пиши за свой счет.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Игроки МЛ «Витебск» проиграли румынскому клубу «Университете Краева» во втором матче отборочного тура Лиги чемпионов, сообщает «Спутник». Игра прошла в Румынии на стадионе в Краеве. Футболисты в первом тайме не смогли выявить сильнейшего и ушли на перерыв, не забив голов. Во втором игровом отрезке хозяева открыли счет по истечении 90 минут в добавленное время. Игра завершилась поражением для МЛ «Витебск» со счетом 0-1. Ранее игроки борисовского футбольного клуба «Батэ» сыграли с ничейным результатом против Эльбасани в квалификации Лиги конференции. Ответную игру с албанской командой они проведут сегодня в азербайджанском Сумгаите. В этом же турнире сегодня Минская «Динамо» после минимального поражения в первом матче попытается одолеть «Селикс» из Северной Македонии в Скопье и пройти во второй квалификационный раунд. Кроме того, в следующем раунде квалификации Лиги конференции МЛ «Витебск» встретится с проигравшими в паре с «Утьеска» «Кайрат». Белорусская спортсменка Алена Фалей вышла в 1/4 финала соревнований WTA в Стамбуле. Начала состязание белорусской победой над китаянкой Юэ Юань. Затем в среду Фалей встретилась с американкой Кристиной Пеничковой. Представительница Беларуси захватила инициативу в начале матча, уступила сопернице во втором сете, но смогла завершить противостояние в свою пользу 7-5, 3-6, 6-3. Следующую игру белоруска проведет с победительницей пары Вендула Вальдманова Синью Гао. Выход аргентинской команды в финал чемпионата мира по футболу не является случайным или незаслуженным. Об этом заявил капитан сборной Лионель Месси. В полуфинальном поединке аргентинцы обыграли англичан со счетом 2-1 и во второй раз подряд вышли в финал Мундиаля. Победный мяч, в добавленное ко второму тайму время, забил Лоутар Мартинес. А Месси отдал две результативные передачи и был признан лучшим игроком встречи. Аргентинец подчеркнул, что пробиться в финал на двух мировых первенствах подряд является достижением, которого добиваются немногие. В финале сборная Аргентины встретится с командой Испании. Решающий матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке. И о спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Валим по-славянски.
1: Бои на дороге.
2: Что, конечно, не забрать у славянского базара, то это еще и пробки, которые как раз-таки самые большие во время праздника. Да. Но тут надо потерпеть. Тут надо потерпеть. И наша задача, Анастасия, предупредить наших радиослушателей, которые, возможно, собираются сейчас откуда-то ехать на автомобиле в центр, например.
3: Но я надеюсь, что откуда-то это не с улицы Правды, например, или не с улицы Богдана Хмельницкого, потому что там вам придется, судя по всему, стоять еще очень долго, друзья. Конечно, мы вам сочувствуем, но на этом все. Больше ничем помочь не можем. Но можем сориентировать. Вот улица Ленина у нас частично прямо сейчас практически перекрыта, потому что достаточно много машин. Если вы хотите конкретики, то рядом с библиотекой Ленина начинается пробка. Ну и, собственно говоря, идет куда-то туда, в сторону выезда. Есть у нас еще улица Ленина. Итак, до перекрестка, друзья. До Фрунзе и улица Замковая прямо сейчас в пробках. Вот Сергей Сухов к нам заглянул и сказал, что очень-очень долго добирался до железнодорожного вокзала или обратно. Ну, в общем-то, да, друзья, просто имейте в виду, я уже молчу про Калинина, потому что, ну, там ажиотаж. Я не знаю, что там такое интересное раздают или показывают,
2: парки,
3: но машин там очень много. Да,
4: я как будто запах почувствовала.
3: Вот. Ну, а в целом все более или менее, наверное, за исключением еще Людникова и Фрунзе, вот этой вот галочки на карте. Но мне кажется, она с нами практически всегда, независимо от того, фестивальная неделя или нет. Что ты на меня так грустно
4: смотришь? Ну, мне кажется, что это, в принципе, прекрасный повод и оставить где-то автомобиль, и прогуляться по фестивальному Витебску, и посмотреть, какая у нас красота, заглянуть в какие-нибудь палаточки. Понимаешь, какая машина в такой-то день, праздничное открытие 35-го фестиваля. Ну, вы чё? Какая машина? Ну, конечно, если там не супер какие-то важные дела, а так оставляйте свои транспорты и гуляйте, гуляйте по нашему праздничному красивому Витебску. Правда?
0: Фестивалим по-славянски.
5: Яркий хит этого лета на радио Витебск представляет садовый центр «Виридиан». Мягкий.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: свалим по-славянски.
1: У нас сегодня в наших фестивалях сплошная череда гостей. Это очень приятно, что новые ребята все прибывают. И, как всегда, у нас те люди, ну, во-первых, которые звучат у нас в эфире частенько, а во-вторых, еще и принимают участие в нашем концерте, до которого час и 12 минут.
2: Да, совсем немного времени осталось до этого знаменательного момента. Будем отмечать свои 28. И спасибо большое нашим прекрасным гостям не только в эфирной студии, но и гостям, которые будут присутствовать на дне рождения, которые мы так рьяно порываемся отметить в офлайне. И знаешь, что самое приятное? То, что сейчас в нашей студии сидят ребята, которых обычно слышно суперски, но не видно. А вот сегодня их еще и увидят. Ну и давайте поименно, у нас в гостях сегодня Иван Соловьев и диджей Нокс.
3: Всем привет.
2: Привет-привет.
1: Настроение как?
3: Отлично, очень хорошее.

0: нашей. Ну, не можем сказать, что прям, наверное, очень большой.
1: Это наш дебют. Мы с новой программой будем сегодня выступать.
2: Да, долго готовились. Музыкой. Долго готовились.
1: Мы поменяли весь свой репертуар музыки. Вообще совсем не схоже с нашим стилем. Будет совсем все новое. Даже для
0: народные
1: нас и для всех.
0: Народные ушли, да? Такие неожиданно.
3: Нет, это будет это сюрприз. Но я думаю, что наша уважаемая публика очень тепло, конечно, встретит. Ну а что? Творческий город, творческие
0: Нет,
3: ребята.
0: Это интересно.
3: Да.
0: Я вот тоже сейчас сижу такая, поймала себя на мысли, что я заинтригована, честно говоря, потому что так, а что это может быть? Интересно, ну хотя бы намек какой-то дадите?
2: Это будет классный танцевальный
1: Славянки. Как это правильно называется? Славянская техно.
0: Славянская техно!
3: Я такого не слышал! Это интересно! Славянская техно! Ай-яй-яй-яй-яй, ребята!
0: Ну, а почему бы нет?
3: Подтягиваемся к Пушкинскому мосту обязательно!
0: Да, обязательно. Ну, а, как я понимаю, в качестве представления, в качестве ваших работ, которые вы, как я понимаю, делали до этого момента, мы можем сейчас поставить в эфир, да, какую-нибудь интересную вещицу.
3: Что играет у нас, чтобы, потому что сейчас узнают, потому
0: и
3: что...
0: И такие, он... о, да, да ладно!

0: Реклама.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами с сетью АЗС «Газпромнефть».
1: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017 236 0609.

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60.
2: Фестивалим по-славянски.
3: Возвращаемся к нашим гостям. Веселая беседа с теми людьми, которые сегодня будут развлекать наших дорогих радиодрузей и не только наших радиодрузей. В общем, жителей нашего города на концерте, посвященному 28-летию радио Витебск.
4: Да, здесь мы болтали с ребятами, и есть некоторые темы, которые мы затронули. Я не уверена, правда, что мы сможем уложиться в 3 минуты, поэтому, может быть, начнем с чего-то такого более легкого. Я задала вопрос за эфиром, но потом, собственно, мы стартовали, и хочется его задать еще и в эфире. Почему НАКС?
5: А это просто...
4: Что
5: это
4: меня
5: зовут
4: что-то?
5: Максим.
4: Так.
5: Максим, поэтому я долго сидел, выбирал, я разделил букву М на две части и как-то...
4: А вместо Макс получилось
5: еще Макс. Это как бы Макс, но оно просто... Да. Такой вариант.
6: Ну, Ване все проще просто. Иван
7: Соловьев. Долго не думал.
4: Такой английскими буквами написал, в целом, зато все узнают.
7: Надеюсь.
4: Слушай, ну вот узнаем сегодня.
3: Как вы, ну вот вы сказали про славянское техно, да?
4: Да-да, заинтриговали.
3: Я заинтригован, да. Это такой хороший стиль, очень веселый. Как вы вдохновлялись? Вообще откуда это вдруг возникло, что надо техно?
7: А я вообще музыкой начал заниматься с любви к техно вообще, в принципе. Угу. Начинал его слушать очень давно еще. С 16-х годов, наверное. Мне всегда нравится.
3: Любимый у тебя коллектив есть, Вань?
7: Да, есть, конечно. Это Артбат, Борис Брейха.
3: Угу.
7: Ну, наверное, пока хватит.
3: И сам, да? Хорошо.
7: А Максим? Их очень много, на самом деле.
3: Да, Максим, у тебя. Ну, вот тут твоим. То, что повлияло на тебя, как...
5: А мне просто нравится танцевальная музыка. И поэтому вот я вообще за любые жанры. Просто вот пока на данный момент танцевальная музыка как бы...
3: Такой, знаешь,
5: вот так и работает.
3: Слушай, Бартос, я дерусь, потому что я дерусь. Все, мне нравится, и все,
4: класс. Ну, ты знаешь, мне нравится, что у нас такие немножечко полярные ребята, потому что один экспериментатор, а второй просто вернулся к истокам.
7: Да, я мечтал об этом.
4: Наконец. А что тебя удерживало столько времени?
7: Ну, не могу ответить.
3: Секретики.
7: Не, ну... Как бы, понятное дело, что коммерческой музыке можно просто больше заработать, нежели андеграундной музыкой.
3: Угу.
4: Ох уж,
3: к сожалению. Так уж как-то, да, надо что-то такое для, ну, как говорится, чтобы people have, да, и тогда на этом ты заработаешь.
7: Ну, примерно, да.
4: Ну, вот видишь, как получается. Мы заговорили про деньги, потом автоматически вспоминаешь про время, смотришь на часы и понимаешь, ой, а кажется, часто завершается, и очень хотелось бы послушать еще одну композицию, и потом, в начале следующего часа, новости от Оли Богдановой. Но, ребят, не уходит, мы будем болтать.
3: Между прочим, можно добавлять свои приветы, поздравления, потому что все мы вплетаем в сегодняшний эфир, Viber, Telegram, 707-101-071.
1: Фестивалим по-славянски.

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Управлении внутренних дел Витебского облсполкома прошло рабочее совещание с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова. На встрече обсуждались вопросы, связанные с пребыванием трудовых мигрантов из Узбекистана. Согласно договоренности между лидерами стран, в Беларусь прибыла группа специалистов. Иностранные граждане уже распределены по различным предприятиям и организациям области, преимущественно в агропромышленном комплексе. Иван Кубраков отметил, Беларусь продолжает оставаться привлекательной для мигрантов, включая тех, кто приезжает для работы, для поддержания порядка и предотвращения правонарушений с участием мигрантов. Органы внутренних дел проводят соответствующие профилактические мероприятия. Ситуация в этой сфере остается под контролем, и на общественную безопасность и политическую стабильность в стране она не влияет. В преддверии открытия фестиваля искусств глава МВД провел инструктаж личного состава, заступающего на охрану общественного порядка. Масштабное культурное событие, которое традиционно собирает гостей из десятков стран ближнего и дальнего зарубежья, требует особого внимания к вопросам безопасности. Чтобы праздник прошел спокойно и без происшествий, подразделения органов внутренних дел и внутренних войск региона переведены на усиленный вариант несения службы. Стражи порядка должны быть готовы к быстрому реагированию на любые нештатные ситуации, при этом действовать необходимо быстро, четко и профессионально. Иван Кубраков подчеркнул, нельзя забывать о важности взаимодействия с гражданами, в приоритете доброжелательное и тактическое отношение к людям, помощи тем, кто оказался в сложной ситуации. Председатель Белстата в рамках проведения единого дня информирования встретилась с руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций Верхнедвинского района. Открывая встречу, Инна Медведева подчеркнула, что обеспечение безопасности жизнедеятельности населения является важнейшей задачей государства. При этом, по словам главы Белстата, личная безопасность и благополучие общества в целом напрямую зависит от уровня ответственности и осознанности каждого гражданина. Также было отмечено, что в прошлом году почти третья часть населения области активно использовала доступные приемы кибербезопасности. Это смена пароля, настройка противовирусной защиты, проверка надежности информации, найденной в интернете. Для сравнения, в 2022 году такие действия предпринимали не более 20% населения, отметила Инна Медведева. Проект «Батькова кашуля» продолжает путешествие по стране. Витебске поздравили многодетных родителей. Председатель Белорусской партии «Беларусь» Ольга Чемоданова посетила Витебский областной роддом, где вручила знаковый сувенир семье Орловских из Аршанского района. Проект «Году белорусской женщины» стартовал 1 июня, в День защиты детей, и уже стал семейным трендом. Кашуля – это оберег и защита для малышей. В ней его покрестят, и по задумке оберег передадут будущим поколениям как символ любви и единства. Символичные куфоры с кашулями вручили еще 10 витебским многодетным родителям. Это не просто подарок, а знак уважения и благодарности за важный вклад в будущее страны. Всего такие поздравления приняли уже более 400 белорусских семей, сообщил канал ОНТ. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области небольшую облачность, без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6,14, завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: свалим по-славянски.
1: У нас и славянский базар, у нас и музыкальный агент программы «Привет, поздравления», и мы фестивалим по-прежнему по-славянски. И у нас гости, музыканты, те, которые будут принимать сегодня у нас активное участие в сегодняшнем концерте, посвященному 28-летию Радио Витебск. И в данном случае у нас Иван Соловьев и диджей Накс. Ребята, просто вот вопрос. Вы же с музыкой, ну, с детства не были знакомы, не так, что, знаете, взяли папа с мамой, отвели музыкальную школу, все, вот тебе фортепиано, вот тебе баян. Нет, вы стали музыкой заниматься во взрослом уже возрасте.
2: Никто не ожидал, да, что это повернется.
3: В взрослом возрасте, но я учился в школе.
1: Ваня, да, Ваня, ты, да.
3: Я учился в школе с музыкальным уклоном. Я ходил играть на баяны и на пианино.
1: Так слушай, ты чего, ты молчишь?
3: Нет, я правда, когда начал заниматься музыкой, все это было позабыто, но это так просто, такая история.
1: Но все равно, ж руки, помните, если тебе дать баян в руки, ты же что-то сыграешь?
3: Черный бумер, помню.
1: Хорошая песня.
3: И собачий вальс на пианино.
1: Тоже. Максим, а у тебя когда? Ты прям стал громко.
2: Я только кузнечика смогу сыграть.
1: И все. Но ты нет, вообще, инструменты нет.
2: Ничего, ну нет, я гитарой занимался, конечно, но... Не ожидал, что это перерастет во что-то более серьезное, поэтому я месяц отходил и не нашел там в себе каких-то...
1: Ничего, гитара не твоё.
2: Мотивов.
4: А истории про какие-то интересные инструменты уже были? Ну, вот это вот игра на ложках, на треугольнике, баяне, там
2: еще что-то. Это Ванька любит, он на цимбалах там
1: всякие. Ну, Ваня, я думаю, экспериментатор больше такой, да?
3: Ну, в последнее время, да, я даже захотел на барабанах научиться играть.
4: О, ничего себе! А это, я сейчас, знаешь, такая человеческая история. А тебе сколько лет? Ну, в смысле, это кризис или это просто желание, знаешь? Каждый в определенном возрасте выбирает себе группу.
3: А бывает, как-то захочется, как-то в моменте просто и все. Нет определенного настроения.
4: То есть ты тот самый человек, который сидит ногой, отбивает что-то еще и здесь где-то пальцами по столу?
3: Ну, нет, мы работаем на студии, где школа барабанов, и мы каждый день слышим барабаны, и иногда подвигает мысль побарабанить.
2: Ну, а сам непринужденно потом вечером садишься и начинаешь барабанить.
3: Да-да-да. У нас, получается, за стенка прям школа барабанов и студия наша. И получается, всегда слышишь звук барабанов. И вот думаешь потом пойти на барабаны поиграть.
4: Интересно. У многих обычно звук барабанов за стеной на постоянной основе вызывает немножко другие желания. Возникает. Например, калечить людей, да? Ну, а вы такие мирные воины, получается, которые...
2: На самом деле бывает и нам тоже.
4: По-разному. А потом однажды постучите, да, в двери такие... Посмотрите им в их добрые глаза и такие, а может, коллаборацию? Не думали?
2: Да, у нас была попытка, было.
3: Что-то но это все в будущем. Не это... выросло пока, да, во что-то это... такое. Да. Мы больше в электронной музыке, а тут живая музыка, это немножко другой подход во всем смысле.
4: А вот, кстати, расскажите, музыкальное комьюнити вообще в целом такое очень интересное, и мне кажется, оно друг от друга отличается. Даже, я имею в виду, в одном жанре, если люди существуют, они так общаются, там в другом вот так, ну и так далее, и так далее, и так далее.
3: В принципе, если я понимаю электронную музыку, то я, например, джаз не напишу, или не напишу какой-нибудь рок, не напишу, вообще даже представления не имею, как можно рок написать.
4: Но вы же можете как-то дополнять друг друга. Часто ли случаются какие-то вот такие человеческие мэтчи, когда вот ты послушал кого-нибудь и такой, о, вот это интересно, я бы хотел поработать с этим человеком. Бывало такое?
3: Бывало, но не работали.
4: Почему? Как так получилось?
3: Просто... мне очень нравится своя индивидуальность, я могу... Вот просто сесть в моменте и сделать то, что я хочу, и мне, в принципе, никто не нужен для этого. Мне хватает интернета и компьютера своего, чтобы сделать любую песню, которая мне вот в голову придет.
4: Но, тем не менее, вот ты сейчас у нас здесь в студии с Наксом, то есть ты выходишь на контакт, работаешь с людьми, да, и в целом из этого получается, ну вот мы слышали, что получается, все очень даже симпатично. Каким образом? Или это просто люди какие-то определенные должны быть?
3: Не знаю.
4: Для того, чтобы достучаться.
1: Ты завалила просто. Ваню завалила вопросы.
4: А, да? Ой, простите, пожалуйста, я так залетела.
3: Она рождается секунда. Я даже вот, если сейчас есть что-то написать, я, может быть, даже не напишу, а могу вот, например, через час придет какое-то серьезное вдохновение, я могу там 3 трека сделать. Там,
1: это моментная такая штука, да?
3: Можно вообще месяц ничего не написать, а потом можно за неделю написать на весь год музыки.
1: Вот сейчас будет играть песня, допустим, да, и у Вани что-то в голове возникнет. Между прочим, мы объединяем сейчас, да, все, как говорится, до кучи, народными словами говоря. Игорь написал, наш радиослушатель, любимая радиушка с Днюшкой, самый веселый и классный диджей на самом любимом радио. Ура! Игорь, спасибо большое. Ну, давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Кстати, песня очень в тему, между прочим.

0: по-славянски.
1: Мне кажется, под предыдущую песню кто-то решил, кину я наконец-таки машину и пойду, как она, Настя, попела вот по улицам нашего города. А у нас в гостях, между прочим, Иван Соловьем и диджей
2: Накс.
3: Всем привет.
1: Я представлял, как Максим просто говорил. Я взял, разделил букву М на две. Получилось 2М. Очень,
3: все верно.
1: Очень интересно. Вот такая история. Про музыкальное вдохновение поговорили.
2: А вот про человеческое, мне кажется, не поговорили. Вот ты отлично начал на тему того, что кто-то уже сдался и кто-то уже пошел пешком. Мне кажется, в таких ситуациях, в таких моментах очень даже приятно сдаваться и говорить: а знаете что? А ну куда спешить? Ну пойду прогуляюсь. Вот бывают у вас такие человеческие моменты, когда вы к чему-то долго, упорно шли, пробивались, а потом такие: знаете что? Что-то, наверное, не туда или не сегодня. Можно немножко расслабиться. Бум-бум-бум.
1: Нет, это, наверное, к тому, что, знаешь...
3: Наверное, это и есть музыкальные вопросы, бывает. Столько раз мы хотели бросить эту музыку, да?
1: Но возвращались. Это как вредная привычка или что?
3: Антидепрессант такой.
4: Наш музыкальный путь был не самый из легких. То есть очень легко это нам не далось. Очень тяжело к этому все шло. И очень много времени на это было потрачено в действительности. Вот, по сути, только-только что-то начало получаться, это последние года два музыкального, а до этого 5 лет это просто... Ты учился этому всему. Просто покупал оборудование, учился, тренировался, и это все ты делал просто на своем энтузиазме просто. То есть просто ждал.
2: Учился. Суммарно порядка 7 лет, но это твой опыт. А у Максима?
3: Да, примерно такой же.
4: Мы вместе все.
2: А, то есть вы все вместе, вы практически...
4: Да, плюс-минус там.
2: А вы вот, одноклассники или учились
1: вот,
2: вместе?
1: Вот, у меня тоже... Откуда вы? Как вы снюхали?
4: А у нас это город маленький, мы всех знаем там.
2: Такие, ты покупал фортепиано? Я тебя знаю.
1: Слушай, а
2: я
1: если я буду в Новополоцке, да?
4: Да-да-да.
1: Если я буду в Новополоцке, если вдруг меня остановит, кого ты знаешь, я могу говорить, что я...
2: Как минимум уже парочки людей.
1: Все, нормально, хорошо.
2: Но мне кажется, это удобно. Или наоборот, это как-то немножко ограничивает... В творчестве есть вообще?
4: Конечно, но у нас в городе вообще абсолютно не развита электронная музыка. Ну, вообще, в принципе, мне кажется, музыка не сильно развита. У нас нет особо концертов, и из клубов там один-два клуба на весь город.
2: Поэтому вы здесь,
4: перспектив,
2: да?
4: Больших нет, да. Лучше, конечно, мы всегда целимся куда-то.
3: А на самом деле далеко. Сейчас есть интернет, и как бы все это... При помощи интернета можно масштабировать намного... Ну, как бы не обязательно жить в каком-то городе, там, большом.
1: Два мнения. Ай, ну и что?
2: Два мнения, знаешь, один такой стример-тихушник, возможно, а второй такой экспериментатор такой. Так.
4: Не, ну я все пробовал, конечно, поначалу. Все хотелось и из города тоже что-то получить, там с кем-то связи какие-то заполучить. Ну да, Макс все правильно говорит. Как бы все работает только вне города нашего.
1: Так,
4: все
1: за пределами нашего. Ну тут такой интернет нам нужен, вот как раз таки, да? И он здесь помогает.
3: Мы думаем, это все в будущем. Мы проведем еще концерты и у нас в городе. Все это будет просто мы только как бы начинаем эту деятельность.
4: Концертную конкретно.
3: Да, мы пробуем.
4: Вот у нас сейчас такой пробный период концертной деятельности. Попробовать.
2: Ой, слушайте,
4: выступление.
2: Вот, кстати, это интересно.
1: Славянская техно, да.
2: Период славянского техно. Вот так вы потом ознаменуете свою эру, да, свой год, возможно. Вот расскажите, вы говорите, что у вас прямо сейчас время каких-то таких проб, да, перехода немножечко в другой формат для самих себя. В какой момент, может быть, вы поставили себе какие-то дедлайны или какие-то задачи, которые вам нужно за этот период решить, и тогда вы поймете: о, это действительно работает, мы дальше по этой дороге и пойдем. Или в какой момент вы будете сворачивать?
4: Это
2: есть какой-то
4: просто
2: план?
4: Пока рост. Мы пробовали то, что пробовали, это получилось, и теперь хочется расти дальше. Вот это как-то так для меня работает.
3: То, что нас вдохновляет, то мы и делаем. Как бы. Вот мы себе готовились к мероприятию день рождения радио Витебск и сделали очень много за 2 дня. Даже. Ну,
4: вот, мы буквально за 2 дня практически все
3: программы
4: написали.
3: Обычно мы такое делаем.
2: Вы те самые, которые в последний момент делают.
4: Хотя у нас было 2 месяца.
1: Слушай, а вдохновение могло не прийти. Я говорю, что очень многие суперхиты, они рождались в моменте. В моменте человек, ну, то есть музыканта, что-то делал, куда-то посмотрел, что-то услышал. Давайте послушаем, наконец-таки, музыку. Что мы? Ля-ля-ля-ля-ля. Love me, Иван Соловьев и диджей Накс.
0: Фестивалем по-славянски. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
3: Фестивалим по-славянски. Возвращаемся к разговору с нашими гостями, которые будут принимать очень драйвное, славяно-техничное
4: участие
3: да, в нашем концерте, который состоится уже буквально через полтора часа. У нас сегодня диджей Накс и Иван Соловьев. Мне просто не интересно, как вы, молодые пацаны, ну, как вы, ну, грубо говоря, творите? Там, Макс, приезжай, давай забахаем новый трек. Это так происходит? Или что?
5: Да, в основном так и есть. Мы
3: что,
5: встречаемся.
3: Я угадал?
4: Ну, обычно Макс приезжает, все делает. У меня в рабстве.
6: Так они, собственно, и подготовились. Пока, знаешь, Иван такой говорит: у меня такой вкусный чай новый, приезжай в гости.
3: Да, чай чай попили. Нет, ну, а кто к кому просто приезжает?
5: Мы работаем на одной студии вместе.
3: А, у вас есть...
6: Серьезные музыканты, ну ты чего?
4: Мы просто всегда как-то вместе. Ну, конечно, Макс свои какие-то проекты делает, я свои, и потом что-то вместе может объединиться.
3: А часто бывает, ну, знаешь, вот он тебе показывает, ну, кто-то, да, показывает другу, вот смотри, что я сделал.
4: Да.
3: Ну, и ты понимаешь, всегда. Что...
4: Ну, я слышу все равно рядом же.
3: Что типа, а ну, не открытым текстом говоришь, что это... Говорит, а какая-то не очень. Такое бывает?
6: Ну, что-то не получилось.
3: Да, что-то
5: мы
3: подумать.
5: Мы стараемся, конечно, откровенными быть друг с другом.
3: А, типа, зачем обманывать? Так и говорите, да. Ну, да, не Катя.
4: Если не плохо, надо просто говорить, что, ну, удали там.
6: Навсегда.
3: Даже очень мягенько.
4: Не, ну, у нас так особо не бывает. Критики серьезные, как-то просто что-то помогаем друг другу и все.
6: Слушайте, а бывает такое, что вы набрасываете материал, понимаете, что на данный момент немножко сыроватый, его никуда не выпускаете, но при этом и удалять не хочется. И потом спустя там...
4: Да, уже некоторые по 5 лет лежат. Так
5: вот. 2000 проектов уже.
4: Примерно так.
6: И каким образом они вообще выходят в мир, такие песни? Просто вот такие, а, помнишь?
4: Из 10 один удачный, и он выпускается примерно так.
6: Ого!
4: Ну, то есть не всегда.
6: Ну, вы, конечно, жесткие цензоры.
4: Так не бывает, что сел писать песню, и все, она готова. В основном, чтобы выпустить песню, уходит порядка 20 демок каких-то. Mm-hmm. Только там, ну, 10, там, может, 5 даже. И одна удачная только, может
6: так быть. Подождите, и смотрите, вот вы написали эти 10 демок, и чтобы выбрать одну, вы собираете какую-нибудь коллегию из
4: друзей? Не, ну, она сразу просто понятно, слушаться там, через время переслушиваешь, и ты понимаешь, что вот это хорошо, это плохо. И то, что плохо, обычно потом просто не возвращаешься.
3: Ну, пожелаем творческих успехов, давай. И вот что бы вы пожелали, допустим, тем молодым ребятам, которые находятся вот в этом состоянии, как вы были много лет назад? То есть, вот, ну...
6: Что сделать, чтобы не тратить 7 лет, а сразу через годик прийти к результату? Возможно?
4: Сейчас очень сильно поменялось время, и мне даже страшно за новых музыкантов сейчас. Очень сильно.
6: Страшно, потому что им сложнее, или страшно, потому что слишком быстро?
4: Сейчас очень большая конкуренция, большой поток музыки, и я, может быть, сейчас не рекомендовал бы заниматься музыкой.
6: Хорошие финальные слова.
3: Мне очень нравится.
4: Это правда.
3: За вашу откровенность, за ваш вот такой пацанский здоровый стёб. Спасибо большое, что вы согласились на наш концерт, на наше предложение. Мы пожелаем вам, как это я всегда говорю, нетривиально, но творческих успехов, да, чтобы все вылетало из-под пера, новым весь материал, чтобы он был популярен, чтобы у вас появился суперхит, который залетел бы в мировые чарты. Как это, да, не...
6: Как это бывает в целом?
3: Как это бывает, да, вдруг, чтобы вот что-то раз и выстрелило. Вот, поэтому...
6: Я хочу пожелать. Давай, я хочу пожелать буквально две строчки, чтобы сегодня, на сегодняшнем нашем мероприятии, вы нашли поклонников своего нового славянского техно.
4: Спасибо большое.
5: Спасибо, мы очень рады.
1: Фестивалем по-славянски. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Юбилейный фестиваль искусств Витебске набирает обороты. Сегодня город наполнен музыкой, театральными перформансами и яркими проектами. Торжественное открытие в летнем амфитеатре начинается в эти минуты. Президент Беларуси прибыл в Витебск, чтобы поздравить участников, вручить награды и дать официальный старт большому концерту, в котором выступят звезды белорусской и российской эстрады. Также в Витебске состоялась презентация выставочного проекта «Над городом» Марк Шагал. Фильм о подвиги белорусских летчиков открыл кинопрограмму Славянского базара. Подробности в начале следующего часа.

0: По-славянски.
1: Славянский марафон у нас прямо сегодня, конечно, с тобой, Анастасия. Гостей проводили, потому что гостям нужно готовиться к концерту, до которого совсем немного. Наверное, информация по пробкам будет очень актуальна. Как никогда, как никогда.
2: Да, я думаю, да. Если честно, вот когда мы в последний раз о пробках говорили? Ну, какое-то время назад, минут 30 или 40,
1: какие
2: наверное.
1: Какие 30?
2: А, да, уже больше времени прошло.
1: Часа полтора назад, наверное.
2: Ну вот, друзья, в общем-то, для тех, кто к нам только-только присоединился, давайте рассказывать подробнее. Я буду. Замковая улица и улица Калинина у нас стоят, как обычно. А также у нас есть улица Кирова, все помним такую, в районе железнодорожного вокзала. Так вот, и в одну, и в другую сторону там тоже огромная-огромная пробка. И, соответственно, заехать на мост и продвинуться по нему достаточно быстро будет слегка проблематично. Что касается еще одной улицы, которая, ой, ну прям засыпала. Улица Евстигнеева. Я не знаю, что там происходит, но, честно говоря, мне прям интересно. То же самое касается и небольшого отрезка дороги на Московском проспекте, рядом с перекрестком. Собственно, и с одной, и с другой стороны на перекрестке все сходятся и ждут. Ну, не знаю, насколько долго, но какое-то время точно. И если вы выбираетесь непосредственно с генерала Белобородова и планируете поехать в сторону железнодорожного вокзала, там тоже придется задержаться, друзья. Все остальное в целом более-менее, хотя, ой, нет, подожди-ка, не посмотрела на улицу Гравца и на улицу Ленина как раз-таки недалеко от сквера 70-летия, вот там тоже у нас сегодня затор. Пу-пум.
1: Интересно. Ну, коль так, значит, перейдем к сообщениям, которые прислали наши радиослушатели. Для того, чтобы мы их зачитали в эфире, все-таки у нас время программы приветов и поздравлений. Добрый вечер, Радио Витебск пишет Любовь. Передаю огромный и сердечный привет родному любимому внуку Андрейке. Хорошего летнего вечера, отличного настроения, крепкого здоровья, радости и благополучия, приятного дружеского общения. Крепко обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Привет тебе, передают родные, близкие, родственники и друзья.
2: Такс, я вот что-то здесь смотрю, Евгений нам выслал, что где-то все везде перекрыто. А можно, пожалуйста, поподробнее? Я понимаю, эмоции – это неотъемлемая часть жизни, но хотелось бы конкретики. Ну а пока вы думаете, я, пожалуй, перемещусь к следующему сообщению. Здесь есть привет для сына Коронного Сергея. И большое спасибо, как я понимаю, от мамы и от Елизаветы.
1: И Евгений написал: «Добрый вечер, любимое радио. Передаю привет всем работникам ГАИ, милиции, коммунальных и дорожных служб, Зеленстроя, городского транспорта и такси и всем-всем причастным к обеспечению порядка, сервиса и красоты в нашем городе в эти праздничные дни».
0: Фестивалем по-славянски.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: По-славянски.
1: Ну, конечно, всегда фестивальные дни наполненные переполненными улицами, как это нетривиально. Но что ж поделаешь, таков фестиваль. И, может быть, и за это мы тоже его любим, что, возможно, в какой-то момент понимаем, а зачем мне этот автомобиль? Возьму, пройдусь-ка я пешком, а завтра, например, будут у меня болеть ноги. Ну и что? Пускай болят. Пускай. Да надо вспомнить, как вы гуляли, может быть, молодым в 15-20 лет по улицам нашего города и могли пройти и очень много, и знаете этот город досконально, а сейчас он уже совершенно другой, да и меняется, конечно, в лучшую сторону, как и меняется в лучшую сторону наш любимый фестиваль искусств.
2: Я думаю, что нам в целом просто нужно вспомнить о том, что у нас есть ноги, а не колеса, самокаты, велосипеды и так далее, Это, говорят, прям очень приятно, а еще полезно. А это важно, потому что мы здесь про пользу, ну, очень любим разговаривать.
1: Друзья, как всегда в эфире радио Витязь, в прямом эфире мы стараемся оперативно добывать всю информацию для того, чтобы ваше времяпрепровождение было максимально полезным, информативным, ну и интересным, конечно. И та информация по пробкам, которую мы старались доносить в течение всего эфира, надеемся, была полезной. Надеемся, что те гости, которые к нам приходили, они вам тоже были интересны и несли только положительное. Ну, мы в этом уверены.
2: А я, знаешь, на что надеюсь? Я надеюсь на то, что многие услышавшие, возможно, сейчас кого-то впервые, да, но в этом дне они как-то отметили для себя этих ребят и такие: надо пойти посмотреть на них, что ли, послушать вживую про творчество. Они говорили много, а вот как оно на самом деле выглядит и звучит, вот это, мне кажется, всегда интересно. Всегда интересно, понимаешь, что там за шторкой в окошке. Вот я надеюсь, что много любопытных радиослушателей придут сегодня к нам, но не просто любопытных, а, наверное, тех, кто хочет провести классное время с хорошей музыкой, в приятной компании, или, может быть, даже в компании знакомых друзей, потому что так или иначе мы с вами практически 24/7, и это роднит, да?
1: Да, и даже, знаете, вот мы привыкли под что? Вот смотрите, мы привыкли танцевать под что? Ну, под «Седую ночь», значит, под «Ксюша». И, значит, мы любим дым сгореть с ментолом, мы любим «Ах, какая женщина». Но, ребята, надо открываться новому. Есть много других интересных треков. Давайте будем слушать молодых музыкантов, давайте будем стараться понимать, что они хотели. Не, они хотят сделать нам весело и хорошо. Вот это важно.
2: Знаешь, Саш, все те, вот кого ты перечислил, они же тоже были молодыми музыкантами.
1: Конечно.
2: И тоже, возможно, в тот момент никто на них там... Ну, знаешь, кто-то делал ставки, кто-то не делал ставки. Так вот, но они не остановились, они продолжили свою деятельность и стали хитмейкерами, которых сейчас слушают. И вот ты приводишь пример. Кто знает, может быть, кто-то из тех ребят, которые сегодня приходили, да и в целом звучат на нашей волне с пометкой «Бел»,

0: прозвучат сегодня для вас совершенно новой стороны. Вы добавите их в плейлист, подумайте, вот это да. Как это я до этого не обращал на них внимания.
1: Валерий, спасибо большое, написал он. Вы лучшие, пусть будет так. Валер, спасибо, спасибо. Благодаря таким радиодрузьям мы и работаем. Еще от Ольги есть сообщение, она любимому своему прислала.
0: От Оли, да. Она передает привет для любимого и необходимого папочки и мужа Сережки Турлина. Нам тебя очень сильно не хватает, мне очень нужна твоя поддержка рядом, а не на расстоянии. Верю, что все решимо. Мы тебя очень-очень ждем и любим, твоя семья, сыночки и Олька.
1: А Евгений в очередной раз еще раз передает привет всем тем, кто обеспечивает порядок передвижения, транспорт в нашем городе, ну и попросил для всех поставить песню коллектива «Европа». Между прочим, что касается молодых музыкантов, вот эту вот песню продвигал клавишник, а никто не хотел ее записывать, и вообще говорили, что это вообще ерунда какая-то. А вот вы знаете другие песни коллектива «Европа»? Не, ну я-то знаю, многие знают, но в большинстве своем нет, поэтому открывайтесь всему новому. Еще раз поздравляем с открытием Славянского базара, поздравляем его любимую радиостанцию с праздником, с днем рождения.
0: С 28-летием.
1: Да, это была хорошая компания. Анастасия Дроздова.
0: Александр Назаренко.
1: До встречи, пока.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Витебские таможенники пресекли две попытки перемещения наркотических веществ. При проведении на белорусско-российском участке границы антинаркотической операции канал «Янтарный берег». В первом случае при осмотре багажного отделения легкового автомобиля под управлением гражданина России из дорожного чемодана извлечен прозрачный полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Во втором, при проверке личных вещей еще одного водителя, уже гражданина Беларуси, изъят фольгированный сверток с запрещенным веществом. Заключение областного госкомитета судэкспертиз подтвердили. Это марихуана и гашиш. Витебской таможней возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Юбилейный фестиваль искусств Витебске набирает обороты. Сегодня город наполнен музыкой, театральными перформансами, яркими проектами. Торжественное открытие в летнем амфитеатре начинается в эти минуты. Президент Беларуси прибыл в Витебск, чтобы поздравить участников, вручить награды и дать официальный старт большому гала-концерту, в котором выступят звезды белорусской и российской эстрады, и который даст официальный старт 35-му фестивалю. Глава государства не пропускает большой праздник творчества в городе над Двиной. С 1995 года Славянский базар проходит под патронажем Александра Лукашенко. Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции главных концертных программ Славянского базара. Сегодня в 20 часов каналы «Беларусь-1» и «Беларусь-24» покажут церемонию торжественного открытия фестиваля искусств. В пятницу, 17 июля, на тех же каналах зрители увидят гала-концерт «Союзное государство приглашает». Программа мероприятия будет посвящена знаковым датам в истории наших стран. В рамках 35-го международного фестиваля искусств в Доме кино состоялся показ художественного фильма «Одно на двоих» национальной киностудии «Беларусьфильм». Это картина о героях Беларуси и летчиках Андрея Нечпорчика и Никите Куканенко, которые ценой собственной жизни спасли мирных жителей от гибели, уводя в момент аварийной ситуации самолет от жилого квартала на пустырь. В рамках кинопрограммы пройдут также показы фильмов «Переломный момент», «Классная» и анимационного фильма «Песни сирен», сообщила газета «Витбича». В Витебске состоялась презентация выставочного проекта «Над городом Марк Шагал». Как сообщила газета «Витебские вести», одно из самых узнаваемых произведений 20 века из собрания Государственной Третьяковской галереи можно увидеть в культурной столице Беларуси. Приезд на родину знаменитого полотна художника стал историческим событием. Жители и гости города впервые увидели оригинал работы, воплотивший уникальный мир мастера, где реальность сплетается с мечтой и поэзией. Это гимн любви Шагала к жене Белли. Влюбленные, парящие над Витебском, символизируют силу чувств, преодолевающих земное притяжение. Познакомиться с шедевром все желающие смогут уже завтра. Художественный музей работает 3 фестивальных дня с пятницы по воскресенье с 11 до 21 часа. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области небольшую облачность без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6,14. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Считанные минуты остаются до начала самого долгожданного культурного события этого лета. Прямо сейчас летний амфитеатр заполняется тысячами зрителей, чтобы дать официальный старт юбилейному 35-му международному фестивалю искусств. В этом году фестивальный Витебск бьет рекорды. Под куполом амфитеатра подняты флаги 52 стран-участниц, а в самом городе собралось около 8 тысяч аккредитованных артистов и гостей. На грандиозном шоу «Открытие» выступят Лариса Адулина, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Аня Лорак, Игорь Николаев и группы «Нана», «Цветы» и легендарный итальянский певец Пупа. Президент Беларуси прибыл в Витебск, чтобы поздравить участников, вручить награды и дать официальный старт большому гала-концерту. Глава государства не пропускает большой праздник творчества в городе над Двиной. С 1995 года Славянский базар проходит под патронажем Александра Лукашенко. И новость последних минут. Гран-при 24 международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026» вручен представительнице Беларуси Елизавете Цуприк. Белтелерадиокомпания ведет прямые трансляции главных концертных программ Славянского базара. Каналы «Беларусь-1» и «Беларусь-24» показывают церемонию торжественного открытия фестиваля искусств. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Час по-русски.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио «Витебск».

Витебске 21 час. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. В Летнем амфитеатре стартовало торжественное открытие 35-го Славянского базара. Президент Беларуси прибыл в Витебск, чтобы поздравить участников, вручить награды и дать официальный старт большому концерту, в котором выступят звезды белорусской и российской эстрады. Александр Лукашенко во вступительной речи отметил, что Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало истории не только суверенной Беларуси, но и всего мира. Его идея родилась, когда он менялся, напомнил белорусский лидер народа, которые еще недавно были одной семьей и учились жить по отдельности, но фестиваль был нужен людям. Историю фестиваля не прерывали ни кризис, ни пандемия. Весь мир был в локдауне, но позывные Славянского базара звучали. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград, подчеркнул Александр Лукашенко. Также президент сообщил, что за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч артистов. В дни Славянского базара в Беларусь приезжает столько людей, что Витебск увеличивается в два раза, и каждый гость, каждый участник – это наши традиционные друзья. Решением президента специальные награды присуждены народному артисту Республики Беларусь Леониду Захлебному и народному артисту Российской Федерации Александру Зацепину. Президент также вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства. Премия присуждена главному дирижеру Национального президентского оркестра Республики Виталию Кульбакову за создание концертных программ, способствующих укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества Беларуси и России. Гран-при 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» у белорусской исполнительницы. Александр Лукашенко вручил награду Елизавете Цуприк. В конкурсе она набрала 130 баллов из 130 возможных. На Славянский базар в этом году приехали рекордное количество участников, представители 52 стран и около 8 тысяч аккредитованных артистов. Подробности о церемонии открытия одного из главных культурных форумов года можно узнать у наших коллег в телеграм-канале «Беларусь-4 Витебск». У Славянского базара 35-летняя история, но фестиваль по-прежнему остается молодым по настроению и энергии. Об этом на пресс-конференции говорил первый секретарь Белорусского союза молодежи Владимир Павловский. Дни молодежи состоятся 17 и 18 июля и объединят представители со всей Беларуси. Особый акцент сделан на связи поколений. Дни молодежи начнутся с патриотической акции у мемориального комплекса освободителям Витебска, советским воинам, партизанам и подпольщикам. Участие в ней примут 400 представителей молодежного движения Беларуси из региональных делегаций. В программе также предусмотрены диалоговые площадки, мероприятия, связанные с семейной памятью, творческие и спортивные активности. Среди новинок этого года более заметная спортивная составляющая, в том числе сплав на сноубордах. Владимир Павловский отметил, что многие идеи появляются от самих молодых людей, именно поэтому программа остается живой и востребованной. Картина Марка Шагала «Над городом» впервые экспонируется на Славянском базаре. Выставка с шедевром художника и уроженца Витебска открылась в художественном музее фестивальной столицы, передает Белта. Картину Витебск привезли из Третьяковской галереи. Под произведение мастера в художественном музее оборудовали отдельный зал. Министр культуры Марат Марков, принявший участие в презентации выставки, подчеркнул, что и для Витебска, и для Беларуси это исторический момент. Шедевр Шагала в Витебске останется до 14 сентября. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области небольшую облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-14. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
5: Энергия ночных клубов в твоих динамиках.
1: Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка. Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, местами будет 6-8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, местами будет 6-8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Горячий хит на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, местами будет 6-8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в

0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, местами будет 6-8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск. Это слушает весь мир.

0: Радио для тебя.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-14, местами 6-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
2: Как круто, что Витебск – фестивальный город, и каждый год мы можем приобщиться к мировой музыкальной культуре, пусть и ненадолго. К слову, конкретно мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, стараемся это делать значительно чаще, и тебя к этому делу привлечем. Впереди топовая двадцатка, состоящая из лучших саундмейкеров этой планеты.
3: Ну и скажем вместе дружно – вперед, хит-парад! В принципе, на этом мне и добавить больше нечего. Настя уже все выдала, так что вперед, коротко о лидерах прошлых 7 дней.
1: Прошлой недели.
2: Третья строчка. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
3: Второе место. BTS. Swim.
2: Первая строчка. By India. Хчо и Мод. Шаде.

0: 20.
1: Лето — время для восстановления, и все проживают его по-разному. Кто-то продолжает впахивать и двигаться на сверхскоростях, а кто-то выбирает замедлиться и наслаждаться моментом. Музыканты из верхней тройки прошлой недели явно выбрали более лайтовый режим. И потому в прошлый раз особо ничего и не изменилось.
2: Зато в нижней части таблицы перемен хоть отбавляй, поэтому свежие актуальные позиции для тебя прямо сейчас. Вот Эбен, например, взял и рухнул от бессилия на 20 место. Теперь название трека «Hello» подходит к ситуации.

0: Moving on the Sun. Так называется новинка этой недели. В песне солнце выступает символом ясности, свободы и нового начала. Так пусть она станет путеводной звездой этой семидневки. Если так и случится, в следующий раз обязательно как следует поблагодарим Хюгеля, Измаэля и Ультра Нейт.
1: Неплохо упали показатели девушки Брукс Икстиен. Paid to Exist уже 18-й. А знаете, что было на прошлой неделе? 13-е место. Методом простых вычислений понимаем, что минус 5 за 7 дней.
2: 18-е место.
3: I am paid to exist.

0: Именитый музыкант прошлого говорил «дождям подожди», а современники Duff и Teams устраивают под дождем танцы. Но только у вторых на счету минус один балл, а у первого награды этого шоу за пределами горячей двадцатки. Вот и делаем выводы.
1: Бруно Марс как-то уже спускался в низы списков хит-парада, и мы помним, чем это закончилось – очередными первыми местами. Теперь у артиста вновь минус два, и показатели не из самых позитивных. «I Just Made» – 16-й.
2: 16 место.

0: Совершенно уникальная композиция Понго была удостоена лифта на 15-ю ступень. Уникальность ее в том, что она похожа на кей-поп, но создана простым ямайским парнем с псевдонимом Russian, португальцем Рау Алехандро и нигерийцем Вискидом. У меня все.
1: Ну, у меня тоже, в принципе, все. А еще все у диджея Тиесты и Брианы Грейс. Beautiful Places минус 2 к 10-й неделе пребывания в топе. Как-то не слишком рано начался спад.
2: 14-е место.

0: А вот и 13 место. Но прежде чем разыграть эту карту, напомним тебе, что голосовать по новой ты можешь уже с понедельника. Не упусти возможность повлиять на то, что слушаешь, и главное, в какой очередности. Так мы и оказались у дверей бывших кандидатов на победу. Теперь дотянуться до первой строчки Алану Уолкеру, Изабель Мелькман и Кэтрин О'Райан будет значительно сложнее. Работа «Broken Strings» вылетела за пределы верхней десятки.
1: 13 место.

0: Вау, вы все сами слышали. Трек Body Talk сопровождается у нас достижением не очень радостным, а именно обвал недели. Минус 7 за неделю — это очень больно. Шли-шли Али Фарбен и Рене Миллер по дистанции, и вот тебе на. Оправляйтесь, ребята.
1: Спустились на две строчки и следующие исполнители — Биби Рекса и Faceless вместе с синглом New Religion. 11-я строчка сегодня звучит так.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Нам с тобой в нижней части сетки говорить осталось почти нечем. Все, что было, узнали здесь и сейчас. Впереди же еще много рубрики и неожиданных поворотов, так что держим маршрут. А здесь осталось только напомнить места с 20 по 11.
2: 20 строчка. Эбон, Hello.

0: 19 место. Хугель, Измаэль Энджел, Ультранейт, Moving to the Sun.
1: Восемнадцатая строчка. Брукс XTN, Pay to Exist.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
1: До окончания эфирного часа остается все меньше времени. Пора подытоживать нижнюю часть сетки. Без вылета нам точно не обойтись.
0: ТОП-20. Вылет.
2: Как корабль назовешь, так он и поплывет по волнам чарта. В принципе, лайнер Holy Flame под названием Tanu отлично себя проявил в рамках двадцатки. Но коварные айсберги в виде новинок и плотной борьбы не оставили шансов белорусскому парню задержаться на подольше. Ждем с новыми хитами.
0: ТОП-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Многие ученые спорили и спорят до сих пор по поводу того, возможно ли путешествие во времени. Сколько ученых-самоучек пытались создать машину времени? Все никак. Но они просто не знали, что в нашей двадцатке есть рубрика «Флэшбэк». Давно бы уже постигли прошлое с помощью нас.
2: Флэшбэк.
3: Решила вас удивить. Отправляемся в 2002 год. Да, этой подборке уже 24. Возможно, это возраст чьих-то работающих детей или взрослых сестер. Давайте отправимся в то время, в котором даже для них деревья были большими. Начнем с бронзы. Группа «Сливки» — одна из первых девчачьих российских групп в откровенных костюмах с песней «Я другая». Ну-ну. На второй строчке «Руки вверх» с «На тот момент свежей песней он тебя целует». И на первом итальянка Ингрид с безоговорочным хитом «To is for

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал,

0: Юлия Бойко. В целом о том же, только в композиции Prime девушка играет недоступную.
1: А вот у Беарвульф композиция, наталкивающая на определенные высокие мысли. Девушка выдала все свои мысли в музыку. Так и появилась композиция с названием «Под небом все равны».
2: Топ-2.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-14, местами 6-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ 20.
3: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике Волны ВКонтакте или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
4: Любое начало дарит надежду. Даже начало нового часа хит-парада на волне Радио Витебск. Кто-то начинает надеяться на то, что именно их любимый исполнитель окажется первым. Кто-то определяет время по горячей двадцатке и рад, что у него впереди еще много-много часов для отдыха или важных дел. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, высылаем каждому приветы и надеемся, что тебе понравится подборка «Топ Шазам Глобал».
5: Сегодня подборочка, что надо, уверен, разлетится по личным плейчартам и листам. Первый трек на сегодня, который обрел популярность в Шазам за неделю, это на минуточку всем знакомая Дэнса Кудура от таких парней, как Дон Омар и Лучьенца. Далее в списке Крэш Адамс и его New Heart, выпущенный год назад, но популярность к себе обревший только сейчас. Ну и на финал Оливия Родриго и ее трек из нового альбома Expectation.

0: десятка.
1: Добро пожаловать в десятку. Все, кто оказывается здесь, по умолчанию топовый топ. Но кому-то и этого бывает недостаточно, так что давай поименно. Десятое место. Хюгель и Солта, Джамайка. Чартранеры подлетели в сетки на 7 позиций, и это еще месяца не прошло. А что будет дальше, кто знает. Может, на следующей неделе им покорится сразу вершина? С этим вопросом и отправляемся слушать новый хит.
0: Прорыв недели. Десятое место.

0: Диджей с мировым признанием просто не мог не насобирать за неделю несколько плюсиков. Да еще и в компании красотки. На пару Келвин Харрис и Джази треку Satisfy добавили весомые плюс 6 на третьей неделе пребывания в двадцатке. Хороший темп, главное не сбавить.
1: Не будем менять настроение, Кунгс и Теофилус Лондон тоже постарались и сделали плюс 3. Отличный результат для трека Galaxy.
2: Восьмое место.

0: Была бронза, да исчезла, были замашки еще на несколько медалей, но теперь об этом можно забыть на несколько недель. Все для того, чтобы насобирать растерянные 4 балла. Боб Синклер и Кайза потеряли момент управления своим треком «I Can't Wait».
1: У The Second Voice все стабильно хорошо. С каждым разом проект улучшает результаты и поднимается все выше. На этот раз трек «Let Me Be» запрыгнул на 6-ю ступень и тем самым побил свой предыдущий результат.
2: 6-е место.

0: Медленно, но верно, харизматичный Алекс Уоррен продолжает топать к своей цели. И знаете, ему уже виднеется на горизонте пьедестал. Если так и продолжить, то сработает поговорка «тише едешь, дальше будешь». Ну а пока трек «Fever Dream» плюсует двоечку в карман.
1: Такое же количество плюсов отправляется на счет «Marshmallow» и «Portugal The Man». Сингл «Феникс» вплотную подобрался к тройке лидеров.
2: Четвертое место.

0: Так.
1: Корейцы везде, их много. А, погодите, это просто группа BTS в полном составе арендовала бассейн, и все дорожки заняты. Примерно как-то так я себе представлял момент написания трека Swim. Все у парней вроде и хорошо, но все же есть один нюанс. Минус один. Нет, не участник группы, а бал. Хотя его потерю видно и не заметили.
2: Зато Медуза и Хенри Камомайл обратили внимание на серебряную ступень, которая, наконец, сверкает под их ногами. Ну а что, вещица и правда симпатичная. Поздравляем композицию «Don't Wanna Go Home Tonight» с достижением.
3: Второе место.

нас, конечно, не интервью с музыкантами, но блиц-блок тоже имеется. Никаких вопросов, только факты о месторасположении селеб внутри сетки. 10-я строчка. Хюгель и Солта. Джама.

0: Девятое место. Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy».
1: Восьмая строчка. Кункс и Теофилус Лондон «Galaxy».
0: Седьмое место. Боб Синклер и Кайза «I Can't Wait».
1: Шестая строчка. The Second Voice «Let Me Be».
0: Пятое место. Алекс Уоррен «Fever Dream».
1: Четвертая строчка. Marshmello и Portugal The Man «Phoenix».

0: третье место BTS Swim.
1: Вторая строчка — Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
2: Понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
0: Итак, тройка претендентов в студию. Нет, я не пересмотрел «Поле чудес». Просто действительно три трека попытаются привлечь твое внимание своим звучанием. А там, кто знает, может кто-то из них и в двадцатку залетит. Сегодня знакомимся с такими работами, как «Everything's Fine» от Алока и Дженнифер Лопес, на минуточку, которая и в музыке, и в кино преуспела. Да и в жизни у нее явно все окей. Далее сингл «Sad Girl» и вновь мировые яркие имена. Бэби Рекса и Дэвид Гетта стараются притянуть внимание к себе и саунд. Ну и на финал Тейлор Свифт и свежая работа под названием «I Knew It, I Knew You». Слушаем всех в порядке очереди.
2: ТОП-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Мы могли бы мчаться на кабриолете по городу, а еще лучше по горному серпантину. Но нет, пока мы мчим на полной скорости к первому месту чарта.
2: Вот это уцепились. Вот эта тройка, конечно, держит лидерство на протяжении уже даже не знаю скольких недель. В общем, о чем говорить? By India, Хчо и Мод Шаде. Ну, это просто топ-разрыв этого лета. Так мы считаем. И не только мы, судя по всему. В общем, оставляем тебя наедине с победителем. Вносите уже, не знаю, какую по счету награду. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, говорим тебе
1: пока-пока.
0: Первое место.

0: Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-14, местами 6-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-14, местами 6-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

ночи. Уходи, забирай ключи. И над нами упал небосвод. Это все не любовь.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-14, местами 6-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-14, местами 6-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.